0: Пробка накипела. Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
3: Вон он! Попал куда-то вон!
4: Во, летит он. Сейчас как бахнет.
5: В МПЗ, да, туда?
6: Мне кажется, да.
7: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
2: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
8: Только что плюхнулся в ТЭЦ 22.
9: Опять путинская движуха. Насколько можно?
8: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ 22 сейчас атака идет.
2: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
10: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетит.
2: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
11: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
2: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения ранее на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
0: «Радиолента». Прямая речь.
5: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
6: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава, и очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
0: Главные новости дня.
2: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Как прошло трехдневное голосование? После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия – набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
12: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
2: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
13: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем Единая Россия. Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
2: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
14: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
15: Переживайте вы все.
16: А когда пускать будут по бумажке?
2: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
17: У меня сегодня траур.
15: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блядь, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
17: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю, как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
2: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
18: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
21: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
20: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
22: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный, или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться? чего вдруг, если нету заплатить, чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
20: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
1: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
3: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да, и господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. Господина Трампа

всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо.

0: Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все. К моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
3: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
2: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает 2 детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
3: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
2: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
4: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин, и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
6: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
5: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
8: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
5: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
9: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
5: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
10: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
5: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
12: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
11: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
13: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
11: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
12: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софьино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые Котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции Вивальди. Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
14: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательны эти населенные пункты? Они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
5: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
15: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
5: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
16: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
5: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
12: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
11: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
12: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
11: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
12: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
19: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
21: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
20: Ну да, звучит как очень сложная схема.
21: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
20: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
21: Угу.
20: Но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
21: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
20: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
21: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
20: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
21: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
20: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
21: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
20: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
21: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
20: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
21: Подожди, подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
20: Давай.
21: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
20: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
21: Ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
20: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
21: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
20: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
21: Да, и каждый раз просить заново.
20: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
21: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
20: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
21: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
20: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
21: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск из собственной прибыли, а не вводит общенациональный сбор.
20: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
21: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция.
20: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
21: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала.
20: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
21: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
20: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
21: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
20: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
21: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
20: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
21: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
20: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
21: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
20: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
21: Не знает размер премии.
20: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
21: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
20: Первыми дар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
21: Но завод же ничего не оплатит из кармана акционеров?
20: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
21: Давай.
20: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
21: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
20: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
21: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
20: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
21: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
20: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
21: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
20: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии...
21: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
20: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
21: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике – географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
20: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
21: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
20: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
21: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
20: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
21: Звучит интересно. Расшифруй.
20: Платеж номер один житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
21: Угу.
20: И теперь возникает платеж номер три. С потребителя требуют деньги за то, чтобы инфраструктура частных или полугосударственных компаний смогла пережить последствия вооруженных конфликтов.
21: Слушай, это обнажает фундаментальный перекос системы. Происходит масштабная приватизация прибыли и стопроцентная национализация рисков.
20: Абсолютно. Прибыль от продажи энергии, дивиденды, рост активов – все это остается в руках владельцев станций.
21: А решения, которые формируют уровень угрозы и необходимость обороны – это прерогатива государства.
20: Но финансовая ответственность элегантно перекладывается на того, кто не контролирует ни корпорации, ни государственные решения – на обычного гражданина.
21: Владельцы бизнеса спасают прибыль, а население выступает в роли такого бездонного резервного фонда, который покрывает любые геополитические издержки.
20: И от этой мысли сложно избавиться. Временные сборы в экономике обладают пугающей способностью становиться постоянными.
21: 100%. Даже если активная фаза закончится завтра, этот тариф никуда не исчезнет. Оборудование нужно обслуживать, антидроновые сетки ветшают, охране нужно платить.
20: Ни один топ-менеджер, генерирующий компании, никогда не выйдет и не скажет: угроза миновала, мы добровольно снижаем тарифы.
21: Они заявят, что обязаны поддерживать объекты в состоянии вечной готовности. Эта надбавка навсегда вросла в экономику. И тут возникает логичный, но очень тревожный вопрос.
20: Какой?
21: Если прецедент создан и миллионы граждан так легко заставили работать бесплатным страховым фондом для защиты корпоративной инфраструктуры, где гарантия, что аппетиты не вырастут?
20: Угу.
21: Если представить будущее, глобальный энергопереход, умные дома, электромобили, наша зависимость от розетки станет стопроцентной.
0: И тогда любой кризис можно будет назвать угрозой.
21: Именно. Любая хакерская атака на корпоративные серверы или даже провальные инвестиции топ-менеджмента могут быть названы угрозой национальной безопасности и профинансированы напрямую из карманов потребителей через счет за свет. Эта инфраструктура превращается в идеальный налоговый пылесос, от которого просто невозможно отключиться.
20: Что остается после всех расчетов? Электростанции принадлежат крупным компаниям, воздушное пространство защищает государство, а окончательный счет снова достается населению. Завод добавляет расходы к цене металла, водоканал к коммунальному тарифу, магазин к стоимости товара. Причем гражданин уже оплатил безопасность налогами и электричество по квитанции. Теперь с него берут деньги еще и за то, чтобы военная угроза не уничтожила энергетическую инфраструктуру. Так война входит в дом не только сиреной или отключением света. Иногда она приходит тихо, несколькими новыми рублями в каждом чеке. Это был разбор дня. Оставайтесь на связи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят в парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
4: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5% барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
3: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
4: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
3: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс страхование».
4: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
3: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
2: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
3: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
6: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
3: В общем, жить становится дорого, учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что Балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
23: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
7: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
25: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из 3 нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там 3 больших предприятия, 3 завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
24: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
5: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках

0: Не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
1: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
4: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
2: Криминальные новости.
5: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и избили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 миллион с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южи в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет идет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и перед военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм. Женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

0: малолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться. Она вызвала полицию, после чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
3: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
4: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно об украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
5: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
4: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
6: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километра в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километра в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
4: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
7: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну. с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
4: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
10: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть, потому что мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, ну, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
8: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
11: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла. Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
8: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
12: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
4: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
13: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе. Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
4: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
14: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
4: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
15: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
4: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
16: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
17: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет, послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
16: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
17: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
8: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
19: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
18: Абсолютно.
19: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
18: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
19: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
18: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
19: Угу, к сожалению.
18: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
19: Ничего себе масштаб.
18: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
19: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП или горит трансформатор.
18: Так.
19: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, совершенно другие ведомства.
18: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
19: В смысле, для всех насосов?
18: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
19: А насос работает от электродвигателя.
18: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
19: Слушай, это очень напоминает кровеносную систему.
18: В хорошее сравнение.
19: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
18: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
19: Да, часто так говорят. Типа, ну там же газ горит, при чем тут свет?
18: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
19: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
18: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
19: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
18: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
19: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
18: В каком плане?
19: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
18: О, точно.
19: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
18: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
19: О да, любимая тема.
18: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
19: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
18: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
19: И как? Помогло?
18: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
19: Использование слова «резерв»? Тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
18: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
19: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
18: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
19: Что ты имеешь в виду?
18: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
19: И главное, нужно топливо.
18: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
19: То есть солярка одновременно нужна всем?
18: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
19: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
18: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
19: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза тысяч литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
18: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
19: О, да. Это критическая разница.
18: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
19: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
18: Ага.
19: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
18: При замерзании вода расширяется.
19: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
18: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
19: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
18: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
19: Больная тема.
18: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
19: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
18: Обалдеть!
19: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
18: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-2026 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
19: 46 тысяч?
18: Да. И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
19: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
18: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
19: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
18: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
19: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
18: Ага. И что происходит?
19: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
18: Ни прецедентов масса, даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
19: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
18: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
19: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
18: Почему?
19: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. Ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
18: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
19: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
18: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
19: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
18: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
19: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
18: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
19: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
18: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
19: А что поменялось сейчас?
18: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
19: Серьезно? То есть они не могли выехать?
18: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут неразорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
19: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
18: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
19: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции – это ведь не детали строительного магазина.
18: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
19: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
18: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
19: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
18: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
19: Ничего себе!
18: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
19: Но бюджеты теплосетей и энергокомпаний ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
18: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию на 11%.
19: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
18: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
19: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
18: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
19: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
18: Согласен.
19: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
18: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
19: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
18: Ты про кислород?
19: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
18: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
19: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
18: Получается, что локальная коммунальная авария незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
19: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
18: В смысле?
19: Беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
18: И все?
19: Да. Но чтобы эта невидимая устойчивость сработала, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
18: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это повторяемость ударов.
19: Да, когда бьют в одно и то же место.
18: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
19: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
18: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
19: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
18: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
19: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
18: Что ты имеешь в виду?
19: Десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
18: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
19: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
18: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
5: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
4: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
6: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
4: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
7: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
4: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Радио Лента. Прямая речь.
2: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
20: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это система не крепкая, крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
8: Главные новости дня.
0: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
21: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
0: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
22: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
23: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план «Ковер» он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
0: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
2: У жительницы Ростова назрел вопрос, куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает.
1: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нет ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
8: На радио Лента. Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
16: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
17: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
16: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
17: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
3: Первый случай преданной огласки 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай преданной огласки 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
4: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
9: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
4: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
10: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это, да, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
4: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее

0: выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
3: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
2: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
3: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
2: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение ударов в сторону Урала и Поволжья.
3: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
5: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
4: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
6: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
7: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
4: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают звезды.

0: провести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
1: Короче, еще там метров 500 очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
0: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
2: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
6: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла оттуда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
7: Почему люди не могут жить в мире?
3: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
8: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж Севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений, и ваш результат – в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях Урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Урус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
4: На радио Лента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
11: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
13: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
12: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
13: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
12: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс страхование».
13: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
12: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
14: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
12: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
15: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе Виктории уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
12: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: Всем привет! У штурвала Балтийский лоцман. Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, что-то попадает под радиоэлектронное подавление, что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера» — более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. Это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация. Потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией. Морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
18: Вон он! Попал куда-то!
19: Вон! Во, летит он! Сейчас как бахнет!
20: В МПЗ, да, туда?
21: Мне кажется, да.
22: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
17: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
23: Только что плюхнулся в ТЭЦ-22.
24: Опять путинская движуха. Насколько можно?
23: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ-22 сейчас атака идет.
17: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
25: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетит.
17: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
26: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
17: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
5: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
27: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава,
0: И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали. Кто и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
1: Главные новости дня.
2: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Как прошло трехдневное голосование? После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
6: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
2: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
7: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем Единая Россия. Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
2: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
20: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
21: Переживайте вы все.
27: А когда пускать будут по бумажке?
2: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
28: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блядь, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
29: Мне, если честно, плакать хочется.
4: Какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю, как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
17: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
8: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
3: На радио «Лента» потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
11: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
10: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
13: Покупательской способности нет. Когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
14: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
10: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
12: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
3: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
15: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызвали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, обеспеченные. На этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно. А потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру.

0: 2 нельзя, а у Тигра 4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем. Есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он вам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот

0: Лента Россия. Кнопка накипела. Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
3: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
2: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
3: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
2: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры, мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
4: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин. И тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
6: Да Так, из того, что у нас НПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
5: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
8: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
5: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
9: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
5: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
10: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
5: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты...
11: за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing, системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
12: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
13: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
12: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
11: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые Котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав.

0: Лавкатров. А так все прекрасно. Войны нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
3: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательны эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
2: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Ян Матвеев.
4: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
2: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
5: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
2: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
7: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
6: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
7: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. «Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно», заявил Александр Хинштейн. «А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови».
6: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел-спецназа» – смещение ударов в сторону Урала и Поволжья.
7: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
12: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
11: Ну да, звучит как очень сложная схема.
12: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
11: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
12: Угу.
11: но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
12: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
11: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
12: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
11: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
12: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
11: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
12: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
11: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
12: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
11: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
12: Подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
11: Давай.
12: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
11: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
12: А, ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
11: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
12: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
11: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
12: Да, и каждый раз просить заново.
11: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
12: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
11: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
12: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
11: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
12: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск и собственной прибыли. Они вводят общенациональный сбор.
11: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
12: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция?
11: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
12: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала?
11: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
12: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
11: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
12: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
11: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
12: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
11: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
12: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
11: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
12: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
11: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
12: Не знает размер премии.
11: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
12: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
11: Первый миндар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
12: Но завод же ничего не оплачет из кармана акционеров?
11: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
12: Давай.
11: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
12: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
11: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
12: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
11: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
12: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
11: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
12: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
11: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод...
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
14: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
13: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
14: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
13: В итоге следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс». Страхование.
14: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
13: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
15: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
13: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
16: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
13: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
17: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
19: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС с доставкой уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: К Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
21: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
20: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
22: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
20: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
23: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план «Ковер» он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
20: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
0: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Вбухали, в 3 смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. В частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
3: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и сбили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 миллион с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью 2-й группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южи в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм. Женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала 3 своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно

0: родителя, как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
2: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук прилетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
4: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9. Ведь это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
5: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.

0: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
1: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. А некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему наносились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало, а живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятная. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Ну, я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
4: Кстати, информация к размышлению, да подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
6: Так, из того, что у нас НПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
5: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия: установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе. Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
5: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
8: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
5: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
9: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
5: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
11: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
10: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
11: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
13: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
12: Абсолютно.
13: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
12: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
13: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
14: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
13: Угу, к сожалению.
14: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
13: Ничего себе масштаб.
14: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
13: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП или горит трансформатор.
14: Так.
13: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, совершенно другие ведомства.
14: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
13: В смысле, для всех насосов?
14: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
13: А насос? Работает от электродвигателя.
14: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
13: Слушай, это очень напоминает кровеносную систему.
14: В хорошее сравнение.
13: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
14: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
13: Да, часто так говорят. Типа, там же газ горит, при чем тут свет?
14: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
13: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
14: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
13: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
14: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
13: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
14: В каком плане?
13: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
14: О, точно.
13: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
14: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
13: О да, любимая тема.
14: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
13: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
14: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
13: И как? Помогло?
14: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
13: Использование слова «резерв»? Тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
14: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
13: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
14: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
13: Что ты имеешь в виду?
14: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
13: И главное, нужно топливо.
14: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
13: То есть солярка одновременно нужна всем?
14: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
13: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
14: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
13: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза тысяч литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
14: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
13: О, да. Это критическая разница.
14: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
13: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
14: Ага.
13: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
14: При замерзании вода расширяется.
13: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
14: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
13: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
14: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
13: Больная тема.
14: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
13: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
14: Обалдеть!
13: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
14: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-26 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
13: 46 тысяч?
14: Да.
13: Да.
14: И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
13: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
14: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
13: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
14: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
13: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
14: Ага. И что происходит?
13: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
14: Ни прецедентов масса, даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
13: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
14: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
13: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
14: Почему?
13: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. Ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
14: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
13: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
14: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
13: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
14: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
13: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
14: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
13: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
14: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
13: А что поменялось сейчас?
14: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
13: Серьезно? То есть они не могли выехать?
14: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут не разорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
13: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
14: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
13: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции – это ведь не детали строительного магазина.
14: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
13: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
14: А все эти мероприятия, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
13: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
14: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
13: Ничего себе!
14: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
13: Но бюджет это теплосетей и энергокомпании ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
14: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию на 11%.
13: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
14: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
13: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
14: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
13: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
14: Согласен.
13: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
14: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
13: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
14: Ты про кислород?
13: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
14: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
13: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
14: Получается, что локальная коммунальная авария – незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
13: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
14: В смысле?
13: Ну вот беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
14: И все?
13: Да. Но чтобы эта невидимая устойчивость сработала, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
14: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это повторяемость ударов.
13: Да, когда бьют в одно и то же место.
14: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
13: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, но нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
14: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
13: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
14: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
13: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
14: Что ты имеешь в виду?
13: Ну, десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
14: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
13: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
14: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
15: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
5: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук прилетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
16: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
5: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
17: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
5: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
18: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
2: Главные новости дня.
19: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
20: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
19: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
0: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
19: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
21: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
19: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
22: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
11: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
10: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
11: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует 3 студентов. За это ИКАН готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
1: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
5: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
1: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
5: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
4: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это, ну, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. И в многомиллионный город кладбище уже...
5: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
7: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
10: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
7: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
10: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение ударов в сторону Урала и Поволжья.
7: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
8: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
5: По после удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
9: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе. Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
5: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
12: Короче, еще там метров 500 очередь. Может, 3.

0: что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
1: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
5: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
6: Почему люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут –

0: на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений. И ваш результат в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях Урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Урус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 15.57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
5: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей на до 16 лет на иждивении, также не должны быть беременны, состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
7: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
6: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
7: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
6: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс страхования».
7: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
6: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
8: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
6: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
9: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
6: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой. Скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО. И аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация. Потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией. Морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
11: Вон он! Попал куда-то!
12: Во, летит он. Сейчас как бахнет.
13: В МПЗ, да, туда?
14: Мне кажется, да.
15: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
10: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
16: Только что плюхнулся в ТЭЦ-22.
17: Опять путинская движуха, насколько можно.
16: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ-22 сейчас атака идет.
10: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
13: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетит.
10: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
14: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
10: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
18: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава и очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии, вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что «Единая Россия» как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от «Единой России», если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
0: Главные новости дня.
10: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия – набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
19: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
10: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
20: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
10: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
21: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
22: Переживайте вы все.
23: А когда пускать будут по бумажке?
10: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
24: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блядь, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
25: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
10: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
26: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их, это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
1: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
3: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
2: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
5: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
3: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
7: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
8: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
6: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза, ну, повысилась, понимаете. А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели и читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО, ну потому что это не бензин, да, вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело, На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. По

0: учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
1: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
0: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
1: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
0: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры, мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
2: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
0: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин. И тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
5: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
4: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
6: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе. Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
4: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще.

0: обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
1: Короче, еще там метров 500 очередь, ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
0: В самой Москве на АЗС огромные очереди, ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди, и сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле, поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
2: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
0: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
5: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
4: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
6: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
4: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
5: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые Котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции Вивальди. Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
7: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
0: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
8: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году, когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
0: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров, а с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
9: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
0: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
5: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
4: Туризм на костях и крови. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
5: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. «Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно», заявил Александр Хинштейн. «А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови».
4: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел-спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
5: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
12: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
14: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
13: Ну да, звучит как очень сложная схема.
14: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
13: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
14: Угу.
13: но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
14: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
13: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
14: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
13: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
14: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
13: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
14: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
13: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
14: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
13: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
14: Подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
13: Давай.
14: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
13: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
14: А, ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
13: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
14: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
13: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
14: Да, и каждый раз просить заново.
13: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
14: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
13: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
14: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
13: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
14: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск из собственной прибыли, а не вводит общенациональный сбор.
13: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
14: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция.
13: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
14: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала.
13: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
14: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
13: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
14: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
13: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
14: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
13: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
14: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
13: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
14: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
13: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
14: Не знает размер премии.
13: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
14: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
13: Первыми дар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
14: Но завод же ничего не оплатит из кармана акционеров?
13: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
14: Давай.
13: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
14: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
13: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
14: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
13: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
14: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
13: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
14: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
13: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии...
14: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
13: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
14: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике – географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
13: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
14: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
13: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
14: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
13: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
14: Звучит интересно. Расшифруй.
13: Платеж номер один житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
14: Угу.
13: И теперь возникает платеж номер три. С потребителя требуют деньги за то, чтобы инфраструктура частных или полугосударственных компаний смогла пережить последствия вооруженных конфликтов.
14: Слушай, это обнажает фундаментальный перекос системы. Происходит масштабная приватизация прибыли и стопроцентная национализация рисков.
13: Абсолютно. Прибыль от продажи энергии, дивиденды, рост активов – все это остается в руках владельцев станций.
14: А решения, которые формируют уровень угрозы и необходимость обороны – это прерогатива государства.
13: Но финансовая ответственность элегантно перекладывается на того, кто не контролирует ни корпорации, ни государственные решения – на обычного гражданина.
14: Владельцы бизнеса спасают прибыль, а население выступает в роли такого бездонного резервного фонда, который покрывает любые геополитические издержки.
13: И от этой мысли сложно избавиться. Временные сборы в экономике обладают пугающей способностью становиться постоянными.
14: 100%. Даже если активная фаза закончится завтра, этот тариф никуда не исчезнет. Оборудование нужно обслуживать, антидроновые сетки ветшают, охране нужно платить.
13: Ни один топ-менеджер генерирующей компании никогда не выйдет и не скажет: «Угроза миновала, мы добровольно снижаем тарифы».
14: Они заявят, что обязаны поддерживать объекты в состоянии вечной готовности. Эта надбавка навсегда вросла в экономику. И тут возникает логичный, но очень тревожный вопрос.
13: Какой?
14: Если прецедент создан, и миллионы граждан так легко заставили работать бесплатным страховым фондом для защиты корпоративной инфраструктуры, где гарантия, что аппетиты не вырастут?
13: Угу.
14: Если представить будущее, глобальный энергопереход, умные дома, электромобили, наша зависимость от розетки станет стопроцентной.
13: И тогда любой кризис можно будет назвать угрозой.
14: Именно. Любая хакерская атака на корпоративные серверы или даже провальные инвестиции топ-менеджмента могут быть названы угрозой национальной безопасности и профинансированы напрямую из карманов потребителей через счет за свет. Эта инфраструктура превращается в идеальный налоговый пылесос, от которого просто невозможно отключиться.
13: Что остается после всех расчетов? Электростанции принадлежат крупным компаниям, воздушное пространство защищает государство, а окончательный счет снова достается населению. Завод добавляет расходы к цене металла, водоканал к коммунальному тарифу, магазин к стоимости товара. Причем гражданин уже оплатил безопасность налогами и электричество по квитанции. Теперь с него берут деньги еще и за то, чтобы военная угроза не уничтожила энергетическую инфраструктуру. Так война входит в дом не только сиреной или отключением света. Иногда она приходит тихо, несколькими новыми рублями в каждом чеке. Это был разбор дня. Оставайтесь на связи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
15: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
16: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
15: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
16: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок, сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель региона регионального управления СК осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
15: В итоге следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс». Страхование.
16: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости, 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
15: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
17: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
15: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
5: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
15: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, что-то попадает под радиоэлектронное подавление, что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. Это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
21: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
1: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
22: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
1: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
23: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план «Ковер», он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику. Теперь будут расширять и свой список целей тоже.
1: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
24: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое?
6: Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все, рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
3: Криминальные новости.
7: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и сбили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 000 000 с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южи в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм. Женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насилии. Действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться. Она вызвала полицию, после чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
20: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
0: Я думаю, что конкуренции на выборах губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это

0: территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов сгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
1: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
0: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
2: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
0: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
5: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водитель

0: И говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация – мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу. У него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, несолоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
3: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники, у нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
5: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
4: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
6: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
7: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
4: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
8: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
4: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
9: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
4: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
11: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
10: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
11: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, а обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
13: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
12: Абсолютно.
13: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
12: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
13: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
12: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
13: Угу, к сожалению.
12: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
13: Ничего себе масштаб.
12: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
13: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП. Или горит трансформатор.
12: Так.
13: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, ну, совершенно другие ведомства.
12: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
13: В смысле, для всех насосов?
12: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
13: А насос работает от электродвигателя.
12: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
13: Слушай, ну это очень напоминает кровеносную систему.
12: В хорошее сравнение.
13: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
12: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
13: Да, часто так говорят. Типа, ну там же газ горит, при чем тут свет?
12: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
13: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
12: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
13: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
12: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
13: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
12: В каком плане?
13: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
12: О, точно.
13: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
12: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
13: О да, любимая тема.
12: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
13: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
12: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
13: И как? Помогло?
12: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
13: Использование слова «резерв»? Тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
12: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
13: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
12: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
13: Что ты имеешь в виду?
12: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
13: И главное, нужно топливо.
12: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
13: То есть солярка одновременно нужна всем?
12: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
13: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
12: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
13: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза 1000 литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
12: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
13: О, да. Это критическая разница.
12: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
13: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
12: Ага.
13: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
12: При замерзании вода расширяется.
13: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
12: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
13: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
12: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
13: Больная тема.
12: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
13: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
12: Обалдеть!
13: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
12: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-2026 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
13: 46 тысяч?
12: Да.
13: Да.
12: И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
13: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
12: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
13: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
12: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
13: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
12: Ага. И что происходит?
13: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
12: Ни прецедентов. Масса даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
13: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
12: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
13: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
12: Почему?
13: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. И ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
12: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
13: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
12: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
13: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
12: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
13: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
12: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
13: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
12: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
13: А что поменялось сейчас?
12: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
13: Серьезно? То есть они не могли выехать?
12: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут не разорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
13: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
12: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
13: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции — это ведь не детали строительного магазина.
12: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
13: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
12: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
13: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
12: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
13: Ничего себе!
12: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
13: Но бюджет — это теплосетей и энергокомпании ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
12: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию — на 11%.
13: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
12: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он, ну, совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
13: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
12: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
13: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
12: Согласен.
13: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
12: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
13: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
12: Ты про кислород?
13: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
12: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
13: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
12: Получается, что локальная коммунальная авария незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
13: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
12: В смысле?
13: Ну вот, беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
12: И все?
13: Да. Но чтобы эта невидимая устойчивость сработала, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
12: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это повторяемость ударов.
13: Да, когда бьют в одно и то же место.
12: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
13: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
12: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
13: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
12: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
13: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
12: Что ты имеешь в виду?
13: Ну, десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
12: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
13: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
12: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
14: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
4: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
15: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километра в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
4: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
16: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
4: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
17: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
1: Главные новости дня.
18: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
19: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
18: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
20: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
18: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
0: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план «Ковер», он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
18: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
21: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
11: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно, а когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
10: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
11: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения? Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает в стоимость продукта обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За этот ИКАН готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
5: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
4: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
6: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червяком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты, по голове, по рукам, между ног, по икрам.
4: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
23: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это давно у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
4: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволить уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
7: Говорят военкоры.
8: 4 года с начала мобилизации. Военкор-канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
9: Четыре года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что четыре года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. Четыре года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
8: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
9: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
8: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел-спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
9: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
13: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
12: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
14: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
15: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
12: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
25: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковали, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
12: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
0: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
12: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату?

0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, Саяна Федотова, рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
2: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны. Мои дети патриоты. Я люблю свою страну. Она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
3: Почему люди не могут жить в мире?
0: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень

0: решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений. И ваш результат в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью урус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
5: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
7: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5% барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
6: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
7: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
6: В итоге следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс-страхование».
7: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
6: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
8: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
6: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
3: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
6: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? или принять участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
12: Вон он! Попал куда-то
13: вон! Во, летит он. Сейчас как бахнет.
14: В МПЗ, да, туда?
15: Мне кажется, да.
16: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
11: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
17: Только что плюхнулся в ТЭЦ 22.
18: Опять путинская движуха. Насколько можно?
17: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ 22 сейчас атака идет.
11: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
19: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетел.
11: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
20: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
11: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: «Радиолента. Прямая речь».
4: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
14: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава и очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлберрис и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что «Единая Россия» как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от «Единой России», если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
1: Главные новости дня.
11: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Как прошло трехдневное голосование? После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
15: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
11: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
0: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
11: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
21: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все бюллетени готовы.
22: Переживайте вы все.
23: А когда пускать буду по бумажке?
11: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывая разочарование от выборов и простые россияне.
24: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, какого они достигли 60%, я просто не понимаю.
25: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло! Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
11: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
27: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
26: На радио «Лента» потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
26: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
5: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
2: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
6: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
7: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24% там, коммерческая эта ставка? С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот, должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
2: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
8: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
26: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
9: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
26: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. И смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались к каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в два раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в два раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Вы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль это, ну, потому что это не бензин, да, вот это заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых. которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дистопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро 4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет, даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служил, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняка к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента. Им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко-далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
26: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
13: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
11: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком

0: воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
1: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
0: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин. И тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
4: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
3: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
5: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
6: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
3: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
7: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
3: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
8: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
3: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих.

0: перерабатывающих мощности России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Миллиарды долларов. Военкор – канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
3: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
2: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
4: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
2: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
3: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софьино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые Котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции Вивальди. Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательны эти населенные пункты? Они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
0: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
0: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
0: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
3: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
2: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
3: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
2: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
3: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
12: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
11: Ну да, звучит как очень сложная схема.
12: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
11: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
12: Угу.
11: Но на оптовом рынке в России... Электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
12: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
11: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
12: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
11: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
12: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
11: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
12: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
11: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
12: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
11: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
12: Подожди, подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
11: Давай.
12: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
11: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
12: Ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
11: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
12: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
11: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
12: Да, и каждый раз просить заново.
11: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
12: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
11: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
12: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
11: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
12: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск из собственной прибыли, а не вводит общенациональный сбор.
11: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
12: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция.
11: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
12: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала.
11: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
12: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
11: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
12: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
11: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
12: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
11: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
12: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
11: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
12: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
11: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
12: Не знает размер премии.
11: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
12: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
11: Первыми дар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
12: Но завод же ничего не оплатит из кармана акционеров?
11: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
12: Давай.
11: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
12: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
11: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
12: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
11: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
12: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
11: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
12: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
11: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии...
12: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
11: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
12: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике – географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
11: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
12: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
11: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
12: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
11: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
12: Звучит интересно. Расшифруй.
11: Платеж номер один житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
12: Угу.
11: И теперь возникает платеж номер три. С потребителя требуют деньги за то, чтобы инфраструктура частных или полугосударственных компаний смогла пережить последствия вооруженных конфликтов.
12: Слушай, это обнажает фундаментальный перекос системы. Происходит масштабная приватизация прибыли и стопроцентная национализация рисков.
11: Абсолютно. Прибыль от продажи энергии, дивиденды, рост активов – все это остается в руках владельцев станций.
12: А решения, которые формируют уровень угрозы и необходимость обороны – это прерогатива государства.
11: Но финансовая ответственность элегантно перекладывается на того, кто не контролирует ни корпорации, ни государственные решения – на обычного гражданина.
12: Владельцы бизнеса спасают прибыль, а население выступает в роли такого бездонного резервного фонда, который покрывает любые геополитические издержки.
11: И от этой мысли сложно избавиться. Временные сборы в экономике обладают пугающей способностью становиться постоянными.
12: 100%. Даже если активная фаза закончится завтра, этот тариф никуда не исчезнет. Оборудование нужно обслуживать, антидроновые сетки ветшают, охране нужно платить.
11: Ни один топ-менеджер генерирующей компании никогда не выйдет и не скажет: «Угроза миновала, мы добровольно снижаем тарифы».
12: Они заявят, что обязаны поддерживать объекты в состоянии вечной готовности. Эта надбавка навсегда вросла в экономику. И тут возникает логичный, но очень тревожный вопрос.
11: Какой?
12: Если прецедент создан и миллионы граждан так легко заставили работать бесплатным страховым фондом для защиты корпоративной инфраструктуры, где гарантия, что аппетиты не вырастут?
11: Угу.
12: Если представить будущее, глобальный энергопереход, умные дома, электромобили, наша зависимость от розетки станет стопроцентной.
13: И тогда любой кризис можно будет назвать угрозой.
12: Именно. Любая хакерская атака на корпоративные серверы или даже провальные инвестиции топ-менеджмента могут быть названы угрозой национальной безопасности и профинансированы напрямую из карманов потребителей через счет за свет. Эта инфраструктура превращается в идеальный налоговый пылесос, от которого просто невозможно отключиться.
13: Что остается после всех расчетов? Электростанции принадлежат крупным компаниям, воздушное пространство защищает государство, а окончательный счет снова достается населению. Завод добавляет расходы к цене металла, водоканал к коммунальному тарифу, магазин к стоимости товара. Причем гражданин уже оплатил безопасность налогами и электричество по квитанции. Теперь с него берут деньги еще и за то, чтобы военная угроза не уничтожила энергетическую инфраструктуру. Так война входит в дом не только сиреной или отключением света. Иногда она приходит тихо, несколькими новыми рублями в каждом чеке. Это был разбор дня. Оставайтесь на связи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем, почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
15: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5% барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
14: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
15: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
14: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс-страхование».
15: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
14: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
16: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
14: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
17: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
14: В общем, жить становится дорого, учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, что-то попадает под радиоэлектронное подавление, что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. Это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
20: Обновляем информацию по поводу ЖД обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
22: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из 3 нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там 3 больших предприятия, 3 завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
21: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
4: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
21: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
5: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
21: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
6: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
1: Криминальные новости.
0: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и сбили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 миллион с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южи в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм, а женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насилии действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться, она вызвала полицию, после чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
2: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
1: Главные новости дня.
7: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
21: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
8: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров.

0: Одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
1: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
5: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть, потому что мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Ну, я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
7: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду.

0: причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
3: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
2: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
4: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
5: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
2: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
6: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
2: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
7: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
2: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
9: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
8: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
9: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
11: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
10: Абсолютно.
11: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
10: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
11: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
10: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
11: Угу, к сожалению.
10: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
11: Ничего себе масштаб.
10: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
11: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП. Или горит трансформатор.
10: Так.
11: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, совершенно другие ведомства.
10: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
11: В смысле, для всех насосов.
10: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
11: А насос работает от электродвигателя.
10: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
11: Слушай, это очень напоминает кровеносную систему.
10: В хорошее сравнение.
11: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
10: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
11: Да, часто так говорят. Типа, ну там же газ горит, при чем тут свет?
10: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
11: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
10: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
11: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
10: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
11: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
10: В каком плане?
11: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
10: О, точно.
11: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
10: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
11: О да, любимая тема.
10: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
11: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
10: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
11: И как? Помогло?
10: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
11: Использование слова «резерв» тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
10: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
11: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
10: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
11: Что ты имеешь в виду?
10: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
11: И главное, нужно топливо.
10: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
11: То есть солярка одновременно нужна всем?
10: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
11: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
10: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
11: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза тысяч литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
10: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
11: О, да. Это критическая разница.
10: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
11: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
10: Ага.
11: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
10: При замерзании вода расширяется.
11: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
10: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
11: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
10: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
11: Больная тема.
10: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
11: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
10: Обалдеть.
11: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
10: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-26 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
11: 46 тысяч?
10: Да. И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
11: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
10: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
11: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
10: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
11: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
10: Ага. И что происходит?
11: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
10: Ни прецедентов масса, даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
11: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
10: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
11: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
10: Почему?
11: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. Ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
10: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
11: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
10: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
11: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
10: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
11: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
10: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
11: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
10: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
11: А что поменялось сейчас?
10: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
11: Серьезно? То есть они не могли выехать?
10: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут неразорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
11: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
10: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
11: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции – это ведь не детали строительного магазина.
10: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
11: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
10: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
11: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
10: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
11: Ничего себе!
10: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
11: Но бюджет – это теплосетей и энергокомпании ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
10: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию – на 11%.
11: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей – это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
10: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
11: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
10: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
11: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
10: Согласен.
11: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
10: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
11: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
10: Ты про кислород?
11: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
10: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
11: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
10: Получается, что локальная коммунальная авария незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
11: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
10: В смысле?
11: Ну вот беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
10: И все?
11: Да. Но чтобы это невидимое устойчивое сработало, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
10: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это повторяемость ударов.
11: Да, когда бьют в одно и то же место.
10: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
11: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
10: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
11: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
10: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
11: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
10: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
11: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
10: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Киев запустил по Москве «Пеликана». Что известно об украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
12: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
2: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
13: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9. Ведь это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
2: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
14: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
2: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
15: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
16: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны, перемешанная с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть это не система не крепкая, мягкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
1: Главные новости дня.
2: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
17: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода. Они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
2: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
18: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
2: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
19: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
2: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
20: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот, я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
1: На радио Лента. Шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
8: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
9: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
8: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
9: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
0: Первый случай предан огласке 3 сентября. Это Максим Мистин. Был закрыт в помещении под физическим воздействием. Был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября. Это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар. Ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
2: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
3: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червяком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
2: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
22: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это, да, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
2: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговор. Это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
4: Говорят военкоры.
8: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал Старшие Эды о последней мирной ночи.
5: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
8: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
5: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относиться к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий. Местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
8: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канала «Архангел-спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
5: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
6: Так, из того, что у нас НПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
2: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
7: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
10: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
2: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
11: Короче, еще там метров 500 очередь. Может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
2: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
24: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
2: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: У вас, как и у многих, накипело.
12: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
14: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать, школьники, дети.

0: Жизнь.
1: Чому люди не могут жить в мире?
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалий утверждают, что валун до сих пор продолжает свое медленное движение, а также постепенно уходит в грунт. Если раньше он возвышался над землей в рост человека, то теперь едва достает до колена. Эзотерики и любители паранормального видят в этом и проявление древней мистической энергии, способной исцелять недуги и исполнять желания тех, кто прикоснется к холодному камню. Существуют конспирологические версии о том, что внутри валуна запечатан разумный древний артефакт или портал между измерениями, реагирующий на магнитное поле Земли и мысли людей. Тем не менее, у академической науки, как всегда, есть вполне рациональное объяснение всем чудесам. Физики и геологи объясняют изменение цвета тривиальным преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то и

0: Исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений, и ваш результат в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях Урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Урус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
5: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Балтийский дневник.
2: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
6: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
7: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
6: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок, сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
7: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс». Страхование.
6: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости, 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
7: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
8: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
7: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
9: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. но это капля в море. К примеру, куриное филе Виктории уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
7: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера» — более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут
10: из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
12: Вон он! Попал куда-то!
13: Во, летит он! Сейчас как бахнет!
14: В МПЗ, да, туда?
15: Мне кажется, да.
16: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
11: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
17: Только что плюхнулся в ТЭЦ-22.
18: Опять путинская движуха, насколько можно.
17: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ-22 сейчас атака идет.
11: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
19: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетит.
11: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
20: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
11: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
21: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава,
14: И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит и коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
1: Главные новости дня.
15: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
21: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
15: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
22: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем Единая Россия. Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
15: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
23: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
24: Переживайте вы все.
25: А когда пускать будут по бумажке?
15: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
26: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Мне кажется, будет полный. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, какого они достигли 60%, я просто не понимаю.
27: Мне, если честно, плакать хочется.
0: какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю, как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
11: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
2: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит, слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
5: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
3: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
6: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный, или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
8: Чего вдруг, если нету заплатить, чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести, быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с-под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
7: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
9: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
10: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить, Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае. Начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза. Ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукцией класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит. И зиму, и еще не одну зиму. В части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, из программы в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
16: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
13: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает 2 детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
16: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
11: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры, мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
14: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто...

0: Главные новости дня.
1: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
2: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
1: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
3: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
4: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
1: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
5: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
1: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
6: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
1: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Миллиарды долларов. Военкор – канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
8: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму около 2,68 миллиарда долларов. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, Украина направила запрос на закупку ракет, ракетных комплексов увеличенной дальности с лазерным наведением, мобильных пусковых установок, систем выявления беспилотников, а также комплектующих для модернизации пусковых установок. В перечень также входят запасные части, ремонт и техническое обслуживание. Финансирование сделки, как ожидается, будет осуществлено за счет средств, предоставленных Украине европейскими странами, а также за счет программ предыдущей администрации Джо Байдена в рамках механизма Foreign Military Financing – системы грантов и кредитов, позволяющих иностранным государствам приобретать американское вооружение.
7: Индия может сократить закупки российской нефти. Военкор Олег Царев о давлении Вашингтона и угрозе новых санкций.
9: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления.

0: На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
1: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб-гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
2: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Эксперт Ян Матвеев.
6: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров, а с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
4: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
2: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
1: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Зет Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
2: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
1: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение ударов в сторону Урала и Поволжья.
2: После ударов в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
10: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней в куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
11: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
12: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
11: Ну да, звучит как очень сложная схема.
12: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
11: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
12: Угу.
11: Но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
12: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
11: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
12: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
11: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
12: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
11: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
12: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
11: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
12: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
11: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
12: Подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
11: Давай.
12: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
11: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
12: А, ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
11: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
12: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
11: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
12: Да, и каждый раз просить заново.
11: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
12: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
11: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
12: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
11: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
12: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск и собственной прибыли. Они вводят общенациональный сбор.
11: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
12: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция.
11: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
12: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала.
11: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
12: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
11: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
12: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
11: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
12: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
11: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой повышения защищенности можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
12: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
11: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
12: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
11: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
12: Не знает размер премии.
11: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
12: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
11: Первый миндар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
12: Но завод же ничего не оплатит из кармана акционеров?
11: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
12: Давай.
11: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
12: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
11: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
12: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
11: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
12: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
11: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
12: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
11: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии.
12: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
11: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
12: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике – географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
11: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
12: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
11: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
12: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
11: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
12: Звучит интересно. Расшифруй.
11: Платеж номер один житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
12: Угу.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
14: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов. А в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
13: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
14: Жильцы 4-этажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
13: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс страхования».
14: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
13: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
6: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 с лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
13: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
2: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
13: В общем, жить становится дорого, учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой. Скажем, из Петербурга в Калининград. Или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса. Что-то попадает под радиоэлектронное подавление. Что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера» — более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация. Потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зернотрейдер рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
16: Обновляю информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие Башнефти в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий Башнефти, которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфанефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из 3 нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там 3 больших предприятия, 3 завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти 3 завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
17: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за 2 десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
19: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
17: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
20: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
17: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
21: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в 3 смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65 из них процентов на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
3: Криминальные новости.
4: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и избили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 миллион с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южи в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину. Она решила не оставлять все как есть. Вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм. Женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насилии действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться. Она вызвала полицию, после чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
0: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретно предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
3: Главные новости дня.
4: Киев запустил по Москве «Пеликана». Что известно об украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
5: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
4: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук прилетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
7: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
4: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
22: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
4: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
25: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова, И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть, потому что мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают? И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. А некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему наносились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, ну, хотел он сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место,

0: окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники, у нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть. И бензин по нормальным ценам. Как у вас там, пазл складывается?
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
3: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
2: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
4: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
5: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
2: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
6: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
2: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
7: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
2: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
8: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
9: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет.

0: послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
1: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
2: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет, это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
5: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
4: Абсолютно.
5: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
4: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
5: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
4: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
5: Угу, к сожалению.
4: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
5: Ничего себе масштаб.
4: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
5: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП. Или горит трансформатор.
4: Так.
5: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, совершенно другие ведомства.
4: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
5: В смысле, для всех насосов.
4: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
5: А насос работает от электродвигателя.
4: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
5: Слушай, это очень напоминает кровеносную систему.
4: В хорошее сравнение.
5: Если сердце в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
4: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
5: Да, часто так говорят. Типа, ну там же газ горит, при чем тут свет?
4: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
5: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
4: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
5: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
4: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
5: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
4: В каком плане?
5: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
4: О, точно.
5: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
4: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
5: О да, любимая тема.
4: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
5: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
4: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
5: И как? Помогло?
4: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
5: Использование слова «резерв» тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
4: Ну да. Какое-то время продержаться можно.
5: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
4: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
5: Что ты имеешь в виду?
4: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
5: И главное, нужно топливо.
4: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
5: То есть солярка одновременно нужна всем?
4: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
5: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
4: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
5: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза тысяч литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
4: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
5: О, да. Это критическая разница.
4: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
5: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
4: Ага.
5: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
4: При замерзании вода расширяется.
5: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
4: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
5: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
4: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
5: Больная тема.
4: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
5: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
4: Обалдеть!
5: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
4: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-26 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
5: 46 тысяч?
4: Да. И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
5: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
4: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
5: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
4: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
5: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
4: Ага. И что происходит?
5: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
4: Ни прецедентов. Масса даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
5: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
4: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
5: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
4: Почему?
5: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. Ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
4: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь городообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
5: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
4: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
5: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
4: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
5: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
4: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
5: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
4: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
5: А что поменялось сейчас?
4: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
5: Серьезно? То есть они не могли выехать?
4: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут неразорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
5: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
4: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
5: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции – это ведь не детали строительного магазина.
4: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
5: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
4: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
5: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
4: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
5: Ничего себе!
4: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
5: Но бюджеты теплосетей и энергокомпаний ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
4: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию – на 11%.
5: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
4: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
5: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
4: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
5: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
4: Согласен.
5: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
4: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
5: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
4: Ты про кислород?
5: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
4: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
5: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
4: Получается, что локальная коммунальная авария незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
5: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
4: В смысле?
5: Ну вот, беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
4: И все?
5: Да. Но чтобы это невидимое устойчивое сработало, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
4: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это повторяемость ударов.
5: Да, когда бьют в одно и то же место.
4: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
5: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
4: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
5: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
4: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
5: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
4: Что ты имеешь в виду?
5: Десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
4: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
5: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
4: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Киев запустил по Москве «Пеликана». Что известно об украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
7: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
6: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
8: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее, другая разработка Firepoint FP-9. Ведь это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
6: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
9: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, ну если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
6: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Эксперт по российской экономике Екатерина Капустина о том, что государство сбросило на бизнес все военные риски.
11: До того, как государство стало активно сбрасывать на бизнес вопросы, связанные с покрытием убытков и защитой от, откровенно говоря, военных рисков, в очередной раз поменялся контракт. Если раньше это было «вы платите налоги, а мы вас защищаем от военных рисков», ну, как это нормально выглядит, то сейчас вы платите налоги и защищаетесь от военных рисков, а мы рассказываем про денацификацию и прочее. То есть об этом стали разговаривать между собой. То есть пока это все разговоры, пока это, конечно, недовольство, это чудовищная усталость от войны – перемешанный с чудовищным страхом перед ФСБ, перед Кремлем и так далее. То есть система не крепкая, она такая разбалансированная, дребезжит. У нее облетели куски фасада. Вот я бы так описала то, что происходит.
3: Главные новости дня.
6: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
6: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
13: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
6: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
14: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
6: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: У жительницы Ростова назрел вопрос. Куда ей прятаться от украинских беспилотников, если в городе нет укрытий, а система оповещения не работает?
15: Соседи как пережили эту ночь? Подскажите, кто где прятался? Просто у меня вот реально назрел вопрос такой, когда уже явно это все было буквально в одном километре от тебя, плюс-минус, все происходящее сегодняшней ночью. Вот. И назревает вопрос, а где у нас укрытие находится? А как у нас работает служба оповещений? Вообще она работает ли она вообще? Просто вот я в шоке. Я вот, допустим, сегодня ночью сидела в ванной, потом поняла, блин, вышла с ванной, думаю, нет, в ванной что-то мне небезопасно. Я вышла в конечном итоге на лестничную площадку, потому что у нас нету ни подземных парковок, блин, и эти, как их, даже подвалы, которые в доме находятся, они у нас тоже были закрыты. Как-то так. Возникает вопрос, действительно, где укрытие, куда людям идти в таких вот ситуациях.
3: На радио Лента «Шок дня».
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
1: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
0: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
1: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
2: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За этот ИКАН готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт. А после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
17: Первый случай предан огласке 3 сентября. Это Максим Мистин. Был закрыт в помещении под физическим воздействием. Был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября. Это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар. Ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
6: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
18: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червяком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
6: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
19: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. У нас тут, я просто в Красноярске смотрю, у нас тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
6: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцы в том числе. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговор. Это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
1: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
5: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
1: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-Борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
5: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относиться к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий. Местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
1: После тысячи дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел-спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
5: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
4: Так, из того, что у нас НПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
6: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТ-6 и комплекс установки переработки нефти.
21: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
22: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
6: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
23: Короче, еще там метров 500 очередь. Может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
6: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
24: С кайфом встаю на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
6: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: У вас, как и у многих, накипело.
7: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Дочь депутата Госдумы Вячеслава Мархаева Саяна Федотова рассказала, что в Улан-Удэ после семейного забега для детей кросс-нации установили мобилизационный пункт и вербовали школьников 5-8 классов.
9: На кроссе нации говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Если не были на кроссе нации, я сейчас вам расскажу. Я ушла туда вообще в матах. Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви? Любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая. Она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
11: Почему люди не могут жить в мире?
7: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
7: «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На берегу живописного Плещеева озера, неподалеку от старинного Переславля-Залесского, лежит гигантский 12-тонный валун, обладающий удивительной способностью менять цвет и самостоятельно перемещаться. Местные жители веками передают легенды о своенравном камне, который упорно возвращается на свое законное место, несмотря на все попытки людей утопить его или увести. Загадочный артефакт привлекает не только туристов, но и исследователей аномальных явлений, пытающихся разгадать его природу. В сухую погоду валун кажется серым и запыленным, но стоит пройти первому дождю, как его поверхность приобретает глубокий сине-сизый оттенок. Историки и краеведы часто цитируют архивные свидетельства 17 века, когда священник по имени Ануфрий объявил камень языческим идолом и приказал закопать его в глубокую яму. Однако прошло совсем немного времени, и валун непостижимым образом вновь оказался на поверхности земли. Позднее, в 1788 году, когда строилась духовная семинария, огромный камень решили использовать в качестве фундамента и погрузили на крепкие дровни, чтобы отвезти по льду замерзшего Плещеева озера. Тяжелая ноша проломила ледяной покров и затонула на мелководье. Каково же было удивление рыбаков, когда спустя несколько десятилетий 12-тонная глыба снова объявилась у кромки воды, будто выбравшись из ледяного плена. Очевидцы и современные исследователи аномалии

0: преломлением света. Мокрый, мелкозернистый, кварцевый, биотитовый сланец, из которого состоит валун, за счет чешуек минералов оптически темнеет и синеет. Что касается перемещений, то исследователи-скептики ссылаются на воздействие мощных весенних торосов, сильных ветров и подвижек льда на озере. Ледяные поля способны с невероятной силой выталкивать тяжелые валуны со дна на мелководье и береговую линию, создавая иллюзию осознанного движения. Постепенное же погружение камня в землю объясняется банальным просачиванием грунта, подмыванием дождевыми водами и уплотнением почвы под огромным весом. Но даже зная сухие научные факты, стоя у синего гиганта под шумом балтийского ветра, трудно отделаться от ощущения, что этот древний страж севера хранит тайну, неподвластную человеческому пониманию. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Приветствую вас. Руна дня на 22 сентября. Давайте посмотрим, что же нам пророчат руны в этот день. Итак, у нас выпадает руна Урус. А это у нас, знаете, мощная руна. Это жизненная сила, внутренняя энергия, выносливость и способность преодолевать препятствия. То есть это, знаете, такая энергия первозданной силы, которая не спрашивает разрешения, а просто движется вперед, как вот паровоз. И в этот день может появиться большое желание решительности, действия, и захочется менять то, что давно уже требует перемен. Если раньше, например, не хватало сил сделать первый шаг, вот сейчас внутреннего ресурса может стать значительно больше. Урус всегда напоминает, что настоящая сила не всегда выглядит как напор. Здесь иногда может проявляться в способности выдержать сложный период, не сломаться, продолжить свой путь. И в этот день важно направлять энергию на конкретные действия, а не расходовать ее, например, на споры, раздражение, может, какие-то попытки доказать кому-то свою правоту. Вот не стоит. Это хороший день, чтобы заниматься тем, что давно откладывалось, и, наконец, привести в движение застоявшиеся процессы. В работе Урус всегда дает активность, продуктивность, желание доводить дела до результата. Можно брать на себя ответственность, задачи, которые, например, требуют настойчивости, физической или эмоциональной выносливости. Если, например, предстоит важный разговор или решение, лучше говорить прямо, уверенно, без лишних объяснений. И ваш результат в такой день зависит прежде всего от собственной инициативы. И при этом не стоит пытаться сделать все одновременно, да? Сильная энергия нуждается в правильном направлении. В отношениях Урус усиливает страсть, это притяжение, желание, знаете, такого живого контакта, я бы даже сказала, животного. И в существующих отношениях это может проявиться как энергия, инициатива, сексуальный интерес, да? И хорошо проводить время вместе, заниматься чем-то активным, путешествовать или просто позволить себе больше спонтанности. Но следите, чтобы сила не превращалась в давление. И любовь — это, знаете, не соревнования, в которых обязательно должен победить один. Здесь обязательно как раз должны победить двое. А по здоровью Урус символически связано с физической силой. Это выносливость, восстановление организма. День хорошо подходит для умеренной физической активности. Прогулки, спорт, все, что помогает почувствовать тело живым. Но важно учитывать реальные возможности организма. Не стоит доказывать себе собственную силу через переутомление. В принципе, Урус говорит, что внутри нас всегда гораздо больше силы, чем мы иногда думаем. И, в принципе, 22 сентября не обязательно ждать идеальных обстоятельств. Начните двигаться, и энергия появится в самом процессе движения. Понимаете? Вот так вот, друзья, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.

0: Радіолента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Глава екатеринбургского пункта отбора Дмитрий Деменков рассказал, что с началом учебного года вербовщики снова идут в высшие учебные заведения и колледжи убеждать студентов подписать контракт с Министерством обороны.
3: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Я вам цифры назвать не могу. Они заключили контракты. И сейчас уже в декабре, январе, феврале, в ближайшие вот 4-5 месяцев, мы ожидаем уже первое увольнение, потому что они уже год будут дослуживать. Если, конечно, им понравится, они останутся. Вот, но у них есть право уволиться после года службы. Уже все необходимое законодательство под это создано. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Балтийский дневник.
4: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5-процентный барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам Заксобрания Калининградской области проходят 4 партии.
5: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%, поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
4: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
5: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
4: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс страхование».
5: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
4: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру, и это не преувеличение.
6: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
4: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
7: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть. Бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе Виктории уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
4: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
1: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, что-то попадает под радиоэлектронное подавление, что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО, и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера» — более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область.
8: летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. Это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать: «Гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация. Потому что нет роскоши смотреть на Балтику, как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией. Морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Самая масштабная атака на Москву за 4 года. Сотни дронов атаковали столицу. Под удар попали НПЗ, крупный технопарк и складской комплекс. В аэропортах коллапс. В Минобороны сообщили, что в минувшие выходные сбили почти 2000 дронов и около десятка крылатых ракет «Фламинго». Сколько беспилотников и ракет сбить не удалось, традиционно умалчивается. Большинство БПЛА, как сообщил мэр Москвы, летели на столичный регион. В результате ударов погибли 3 человека, еще около 20 пострадали. В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод, там сильный пожар. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона.
11: Вон он! Попал куда-то!
12: Во, летит он. Сейчас как бахнет.
13: В МПЗ, да, туда?
14: Мне кажется, да.
15: Это горит НПЗ. Вот это горит НПЗ. Прям, может быть, там прям для себя пометит. Горит НПЗ. Опять по нему.
10: Кроме того, удары пришлись по складскому комплексу в Софьино, который моментально вспыхнул и выгорел дотла, а также по ТЭЦ в Люберцах.
16: Только что плюхнулся в ТЭЦ-22.
17: Опять путинская движуха, насколько можно.
16: ТЭЦ уже что-то попало там, в районе 4-й трубы, и в данный момент жужжит. Короче, на ТЭЦ-22 сейчас атака идет.
10: Беспилотники также попали по жилым домам в Котельниках, Истре и Раменском. Там, по данным властей, из многоквартирного дома эвакуировали 400 человек, в том числе 70 детей.
18: Я думаю, там кто-то погиб точно. Очень жестко. Отлетел.
10: Зеленский заявил, что при атаке на московский регион ВСУ, кроме дронов, применили ракеты «Фламинго», а также новые ракеты «Пеликан». Об использовании этого вооружения сообщается впервые. Это название многие эксперты связывают с украинской баллистической ракетой FP-7 компании «Файрпойнт». Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые крайне сложно сбивать системами ПВО, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
19: FP-7 «Пеликан». Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика, вот такая как FP-7, является принципиально новым испытанием.
10: В целях безопасности в эти выходные вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Из-за плана «Ковер» было задержано и отменено более 400 рейсов. Сильнее всего пострадали московские узлы – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Проблемы также затронули южное направление, в частности Сочи. Всего в течение лета из-за дронов аэропорты по всей стране закрывались более 2000 раз. В августе ограничения на полеты вводились в среднем 32 раза в сутки, что привело к масштабному коллапсу гражданской авиации. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Радиолента. Прямая речь.
2: Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что государственная картинка благополучия, которую людям показывали годами, не соответствует действительности.
20: Два месяца как бы нет бензина, мы сырьевая супердержава,
13: И очереди на полкилометра. И всем как бы очевидно, что на самом деле дело не в дефиците бензина, а в том, что народ живет как бы по-прежнему, ничего, война не нарушила, все идет нормально. Но вот эта вот как бы красивая картинка, она, к сожалению, как бы с разрушением озона, Вайлдберриз и всего прочего, плюс бензин, конечно, вот, она нарушена явно. И вот это вот сейчас коренная проблема, на самом деле, для партии, вот в том виде, в котором она есть, вот для этой партии. Вот, потому что им надо как раз реализовать вот такую картину общей благостности. А они не успели включить это в доклад. То ли согласовать не успели, то ли лень было, то ли вообще разучились работать. Вот. И поэтому, как обычно, как бы, рассказы про вчерашний день никому не интересны. И обратите внимание, в прессе-то не было обсуждения этого доклада. То есть это фон такой, как дождик пошел, там солнце засветило. И вот это вот действительно проблема, потому что Единая Россия как бы трактует себя как партию правящую, вот, а получается, что она не правит. И коренные вопросы не ставит. И на самом деле возникает вопрос, а нужна ли она? Может быть, нам действительно пора уже отказаться от Единой России, если мы опять по как бы президентски строим капитализм, организовать буржуазную партию. Нормальную буржуазную партию, которую можно было бы критиковать, и за это бы не сажали и не объявляли иноагентами. Все было бы ясно. Я думаю о том, что вот эта вот благостная картина, что ничего не происходит плохого в стране, она нарушена, она сломана. И до сих пор не назван виновник этого. А на самом деле это слом огромной государственной программы. 5 лет нас вели к тому, что все нормально, где-то там воюют. А вы же видите, как жили. Не получается.
14: Главные новости дня.
20: Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО. Как прошло трехдневное голосование? После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
21: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
20: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
22: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем Единая Россия. Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
20: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
23: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все не готовы.
24: Переживайте вы все.
25: А когда пускать будут по бумажке?
20: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
26: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блядь, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
27: Мне, если честно, плакать хочется.
1: какое будущее у моего сына. Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю, как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
10: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Протоиерей Андрей Лодочкин о том, что священники, которые находятся в зоне специальной военной операции, превратились в политруков.
3: Но если говорить именно, например, о капелланах в российской армии сейчас, это то, что их главная задача – это мотивировать солдат. То есть фактически получается, что священник, он занимается тем, чем раньше в советской армии занимался политрук. И в этом смысле есть контраст с украинской армией. Потому что в украинской армии, насколько я понимаю, солдат и офицеров не нужно мотивировать. Они и так понимают, что они делают и зачем. Они понимают, что произойдет, если они проиграют, и если их страна превратится в оккупированную территорию. Некоторое время назад я говорил с одним украинским священником, который довольно долго был капелланом на фронте, и он говорит: слушайте, мы вообще занимаемся другими вещами. Например, мы не освящаем оружие. То есть у нас есть какое-то количество священников, которые этим занимаются, но их это меньшинство, и это те, кто пришел из Московской патриархии.
9: На радио «Лента» потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
4: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
8: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
5: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
6: С чего вдруг, если нету заплатить, чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это, ну иллюзий же быть не должно.
0: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
7: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
11: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Тюмени стала свидетелем раздачи бесплатных шуб в рамках благотворительной акции одного местного салона.
12: Я сегодня ходила на благотворительную акцию, где меховой центр бесплатно раздавал 7 шуб. Людей было очень много, как и верхней одежды, которой хватило бы на всех. Но я в очередной раз убедилась, что людям ничего нельзя давать бесплатно. Все эти люди заполняли анкеты и их вызывали по спискам. Но в какой-то момент они набрались такой наглости, что они просто начали заваливаться кучей в магазин и сметать все, что видят. Они роняли эту одежду на пол, вырывали просто из рук других людей эти шубы. Надевали на себя по несколько шуб, чтобы, не дай бог, никто больше их не забрал. Просто хочется сказать, чтобы люди были хотя бы немного человечнее и терпеливее. Я пришла туда поснимать, и я тоже так же могла взять шубу бесплатно, но я не стала, потому что подумала, что эта шуба лучше достанется кому-то, кому нужнее. И я действительно надеюсь, что люди, которым это нужно было, они получили свою вещь. К сожалению, тех, кто ведут себя как дикари, было намного больше. Вот и думайте.
11: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Никакого энергетического либо любого другого перемирия в ближайшее время не будет. Сколько раз вам это объяснять? Но работа есть работа, да, поэтому объясняю еще раз. Смотрите, когда такие вот заявления громкие делаются первыми людьми государства, а господин Трамп является первым человеком, представляющим США на международной арене, то отвечают по существу ему только первые лица других стран, особенно если он к ним обратился. Соответственно, если господин Трамп сказал, что Украина и Россия больше не будут наносить удары по энергогенерации друг друга в широком смысле, да, то ответить на это должны были господин Зеленский и господин Путин. Ну так работает международный протокол, ничего с этим не попишешь. Единственное уточнение, что если они собирались каким-то образом что-то отвечать. У них, ну, было свое мнение по поводу инициативы господина Трампа. Так вот, господин Зеленский ответил сразу, что это хорошая инициатива. Кремль не отвечал ничего больше суток. Понимаете, то бишь, господин Трамп что-то сказал, а Кремль вот специально взял длинную такую вот актерскую паузу. Для чего? Для того, чтобы господин Трамп понервничал. Для того, чтобы господин Трамп понял, что с Кремлем вот просто так не получится ни о чем больше договориться. Кремль нужно просить. Кремлю нужно предлагать определенные условия. Кремль будет думать, соглашаться или не соглашаться на эти определенные условия. Таким образом, господин Путин вот немного тренирует господина Трампа. Понимаете, прокачивает его. Говорит, нет, это будет нам против шерсти, поэтому давай-ка, мой дружок, немного будем поступать иначе. Ну и дальше в рамках этой тренировки или в рамках окончательного ослабления господина Трампа ответил ему, господину Трампу, господин Песков. Ну, это смешно, конечно, понимаете. Когда господин Песков комментирует слова господина Трампа. Я уверен, что господин Трамп даже не знает, кто такой господин Песков, но, тем не менее, Кремль выбрал вот такой ответ в этой партии, да? И господин Песков сказал, что нас ничего, мол, не интересует из мелких мер, мы хотим только глобального какого-то большого договора со снятием санкций и все дела. Естественно, на это никто не пойдет. Ну, естественно. У господина Трампа там политическая беда в США, у него скоро выборы партийные, на этих выборах его партия, скорее всего, проиграет, проиграет разгромно, а потом демократы, которые победят, они, естественно, не дадут больше Трампу работать, повяжут ему руку со спиной, это еще в самом лучшем случае, начнут процедуру импичмента, там целое кино намечается с господином Трампом. Плюс самая важная вещь, что стоимость дизеля у них выросла за год в 2 раза, ну, повысилась, понимаете? А у США есть такая особенность, у них не слишком развита сеть железных дорог, но слишком развиты автомобильные перевозки. Вот прям экономика была построена на хайвее, да, что машины будут возить товары. Железная дорога меньше намного по объему. И, соответственно, весь дизель, да, все дизтопливо поднялось в цене в 2 раза, и это все мгновенно отражается практически на всех продуктах, от джинс до бананов, потому что их нужно возить из штата в штат. И все, это чувствует уже каждый потребитель, что это дорого, и самое главное, никто не знает, когда это прекратится. Короче, позиция безрадостная у господина Трампа, и Кремль, соответственно, наращивает свои мускулы в этом противостоянии. Это абсолютный факт. Плюс Кремль сейчас понимает, что у России есть как минимум тактическое преимущество в воздухе. Да, у Украины сейчас ПВО фактически нет, противоракет мало, когда они появятся, не особо известно, и Россия не хочет упускать такой шанс. Ни в коем случае. Россия хочет продолжать уничтожать энергоструктуру Украины, да, невзирая на то, что Украина будет отвечать и уничтожать энергоструктуру России тоже. Вот Россия считает, что она устоит. Ну, на самом деле, эта позиция, безусловно, не лишена смысла. Почему? Да потому что Россия готова перейти на Евро-2. Мы же видели, читали, да, еще месяц назад правительство разрешило торговать продукции класса Евро-2, я имею в виду бензин. Это, безусловно, в современный автомобиль ЭТО. Ну, потому что это не бензин, да? Вот ЭТО заливать ни в коем случае нельзя. Но несовременных машин в России очень много. И сейчас, естественно, пойдет спрос на вот какие-то старенькие машинки, которые всепогодные, чуть ли еще не карбюраторные, в которые можно лить все что угодно, оно там сгорит. Сейчас уже на заправках Евро-4 появляется, понимаете, все чаще и чаще. В столичном регионе Евро-4, который тоже не надо заливать никогда, по большому-то счету. Евро-2 нельзя, а вот Евро-4 не надо заливать. А уже это топливо, которое в столице продается. То есть не за горами, когда будет Евро-2, вот просто какая-то полова. А эту полову, вот под названием Евро-2, Евро-3, Евро-4, ее можно совершенно спокойно импортировать из дружественных, скажем так, стран, но технологически отсталых, которые могут из российской нефти производить бензин и наживаться на России, получается, еще один раз. Да? Сначала они покупают за копейки, за бесценок российскую нефть, потом ее на своих примитивных, совершенно нефтеперерабатывающих мощностях они ее перегоняют в ужасный бензин, да, качество Евро-2, и за космические деньги продают обратно России. Вот такая вот многоходовочка была сделана. Да, но тем не менее, понимаете, что это выход для страны. И страна так справится. Понятно, что люди потеряют массу автомобилей, вложат там какие-то космические деньги в ремонт, если удастся что-то отремонтировать. Но страна выживет в этом плане. Никуда не деться. Здесь позиция России, что называется, понятная, земная и конкретная. Ездить будем плохо, ездить будем мало, но мы готовы потерять современные бензины, современное дизтопливо, нас это не остановит. Соответственно, зачем России соглашаться на такое перемирие? Особенно, если тебе о нем сказали где-то там по телевизору, сказал господин Трамп. Смысла нет. Украине то же самое. Понимаете, Украине нет смысла. Как раз навезут нормального бензина. Потому что бензин-то будет ехать из Европейского Союза. Там не существует евро, не то что 2, евро-4 не существует. Там все топлива, они уже современных стандартов. И это все будет ехать. Да, понятно, что это будет, ну, не очень дешево, дорого. Но Украина в этом плане точно все проходит и зиму, и еще не одну зиму в части бензина, по крайней мере. В ее распоряжении производственные мощности практически всего Европейского Союза. Так и зачем? Кому? Понимаете, это выгодно. Энергетическое перемирие. Получается, ни одной из воюющих сторон оно не выгодно. Ну, вот будет хорошо, не будет. Даже еще лучше. Постреляем, есть чем стрелять, есть куда стрелять. Вы скажете, что людям это невыгодно. Ну, послушайте, мы об этом говорим из выпуска в выпуск, в программу в программу. Спросите у любого человека, который служит, ну, где-то не в штабе, а где-то там, ну, на передке. Вот спросите у любого служилого человека, кто страдает больше всего в войне. И он нам сразу ответит: мирняк. Мирняк к этому не готов ничему. Мирняку все время врут, то есть мирным жителям, расшифрую, кто не знал, кто такой мирняк. Мирным жителям всегда врут. Ну, понятно, от министра до президента им постоянно рассказывают о том, что все будет хорошо. Хотя на самом деле уже и министр, и губернатор, и президент знают, что будет ужас. Но мирняку рассказывают, что все будет хорошо. Мирняку рассказывают, что не нужно ни о чем волноваться. И, соответственно, когда приходит этот кровавый час битвы, мирняк ни к чему не готов. Мирняк-то рассчитывает, что все будет хорошо. Кормить мирняк 3 раза в день, как армейца, никто не обещал. Полевых госпиталей для мирняка тоже нет. Школ нет, ничего нет. Кто страдает? Мирняк страдает. Вот так же будет и в этот раз. Страны продолжат свое существование. Страны, безусловно, продолжат свои военные действия, экономические действия с какими-то потерями, но продолжат существовать. А вот мирные люди далеко и далеко не все, к моему глубочайшему сожалению.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
16: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
17: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
16: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает 2 детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
17: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
16: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Бой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
18: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
16: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин, и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Москва без бензина. Столицу накрыл дефицит топлива. На заправках ад.
22: Так, из того, что у нас РПЗ пострадало, я вижу, все испугались. Тут стоят с канистрами, заправляются. Сзади меня тоже куча людей.
21: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
23: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нет. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
24: Согласно информации, бензин появится после 17:00. Сейчас как раз 17:00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
21: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южное Чертаново – 40 литров бензина в одни руки.
25: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковали, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. А, вот он, Роснефть.
21: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
1: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
21: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Миллиарды долларов. Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о поставке Украине американского вооружения.
9: Госдеп одобрил поставку Украине систем противовоздушной обороны, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму

0: На фоне войны в Иране Россия обеспечивает уже больше половины индийского импорта нефти. Быстро найти замену этим объемам Нью-Дели не сможет, особенно из-за ситуации в Ормузском проливе. Но у Вашингтона есть сильный рычаг давления. На Штаты приходится более 20% индийского экспорта. Поэтому Нью-Дели, вероятно, будет лавировать, добиваться исключения из санкций и одновременно искать обходные пути для поставок российской нефти. Вот вам и началось. А ведь санкции покойного Грэма даже еще не успели толком в силу вступить.
1: Больше 1500 дронов на Москву. Лейб Гусар о последствиях массированной атаки на столицу и Подмосковье.
2: Я не знаю, как это комментировать. Просто пройдусь заголовками. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода. Есть повреждения и возгорания. 44-летняя женщина погибла в результате атаки на многоквартирный дом в подмосковном Софино. Еще 5 человек пострадали, среди них 2 детей. Еще один человек погиб в результате атаки на частный дом в Орехово-Зуевском округе. Беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Беспилотники ночью попали в 3 многоквартирных дома в подмосковном микрорайоне «Новые Котельники». Также атаковано складское помещение. В результате падения беспилотника загорелась кровля многоэтажки в Раменском округе. Эвакуировано 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников в Ленинском округе Подмосковья. Повреждения получили 14 домов, сообщил глава округа Станислав Катров. А так все прекрасно. Войны нет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
5: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно эти населенные пункты? Они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял. Авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
4: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжают делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
4: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров, а с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
7: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже на

0: крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этом говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
1: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: 4 года с начала мобилизации. Военкор канал «Старшие Эды» о последней мирной ночи.
4: 4 года назад эта ночь стала последней мирной ночью для сотен тысяч российских мужчин. На следующий день эти мужчины отправились в военкоматы, а из них — на фронт. Помните подвиг этих мужчин, что 4 года назад поцеловали на прощание своих близких и ушли на войну? Многие из них уже не вернутся, а слизь, побежавшую через Верхний Ларс в Грузию и прочие страны, забудьте. Они не русские, не мужчины, они просто мерзкая, вонючая слизь. 4 года назад сотни тысяч мужчин ушли на войну. Последняя мирная ночь для многих русских семей. Точка невозврата.
3: Туризм на костях и крови. Военкор канал «Синяя Z-борода» о планах открыть для посещения командные пункты и позиции военных Курской области.
4: Россиянам предложат патриотический туризм по местам боев в Курской области. В подземных командных пунктах и других оборонных объектах планируют создавать туристические маршруты и музейные пространства, заявил губернатор Александр Хинштейн. Отдельно хотят открыть для посещения места, где находились северокорейские военные. Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно, заявил Александр Хинштейн. А вот я читаю это все и не знаю, как относится к подобному туризму. Наши населенные пункты, которые стали полем боевых действий, местные жители столько потеряли. Кто-то погиб, туризм на костях и крови.
3: После 1000 дронов – новая география атак. Военкор канал «Архангел спецназа» – смещение удара в сторону Урала и Поволжья.
4: После удара в последний день выборов на 1000+ беспилотников логично, что в следующие сутки у вооруженных сил Украины будет снижение по количеству беспилотников. Днем после атаки было всего 112 беспилотников, а в ночь ВСУ сконцентрировали усилия на расширении географии налетов, атаковав более 20 регионов. Кроме того, несколько дальнобойных дронов полетели в сторону Поволжья. Украинские каналы при этом затихли. Хотя, как правило, освещение стандартных вопросов вроде дефицита топлива или пролетов беспилотников у них идет всю ночь. С утра делились уже кадрами из Уфы. Подбить они, конечно, хотели нефтеперерабатывающий завод. Пока не ясно, вышло ли. Полагаем, что в ближайшие дни атаки будут сосредоточены на этой части России.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Ростова-на-Дону дала совет матерям, как уберечь своих сыновей от призыва в армию.
7: Когда началось СВО, моему сыну было всего 13. И я думала, до нас это не коснется, уже все закончится к этому времени, пока ему будет 18. Но недавно я услышала, что умирают парни 2008 года. Вот так вот. Поэтому... Женщины, отправляйте своих парней куда подальше. Делайте доверенность на себя, когда ему будет 18, чтобы все подписи ставили за него вы. И пусть они живут счастливо и спокойно. Моему сыну уже на следующий год 18, и я не собираюсь никакой долг родине отдавать, потому что мы ничего не должны. Я сама воспитывала своих детей. Мне никто не помогал из государства. Ни копейкой, ни алиментами, ни детскими выплатами. Никогда.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Скоро в цене обычной лампочки может оказаться кое-что неожиданное. Защита электростанций от беспилотников. Укрепленные конструкции, системы обнаружения, вооруженная охрана и ремонт после атак стоят дорого. Энергокомпаниям эти расходы возвращают через тарифный механизм. Сначала счет получает завод, затем он перекладывает его в цену товара, и вот уже за последствия войны платит человек, который просто покупает хлеб или включает дома чайник. Сегодня проследим весь путь этих денег.
9: Знаешь, этот процесс, он завораживает своей какой-то бюрократической элегантностью.
8: Ну да, звучит как очень сложная схема.
9: Абсолютно. Чтобы вообще разгадать, каким образом вот эта железобетонная защита от дронов вдруг трансформируется в рубли в магазинном чеке, нужно сначала взломать код самого рынка электроэнергии.
8: Да, потому что для конечного потребителя все выглядит, ну, максимально примитивно. Нажал выключатель на стене, загорелся свет.
9: Угу.
8: Но на оптовом рынке в России электричество продается как два совершенно независимых экономических явления. Первое – это, собственно, киловатт-часы.
9: Та самая энергия, которая крутит счетчик в квартире.
8: Именно. А вот второе явление – это так называемая мощность.
9: Слушай, но термин «мощность» звучит так, будто это плата просто за воздух.
8: Вот. Очень многие так думают. Но на деле это плата за постоянную готовность. За то, чтобы конкретная станция гарантированно выдала нужный объем энергии ровно в ту секунду, когда в системе возникает пиковый спрос.
9: Ну, то есть, например, морозное зимнее утро.
8: Да-да, миллионы людей просыпаются, включают обогреватели, чайники. На заводах одновременно запускаются тяжелые станки. Происходит колоссальный скачок потребления.
9: И система обязана выдержать этот удар без веерных отключений.
8: 100%. И чтобы турбины находились в режиме такой вот постоянной боевой готовности, производителям платят отдельно, независимо от того, сколько киловатт они реально произвели сегодня.
9: Угу. Это огромный и стабильный финансовый поток.
8: Огромный. И именно в эту надбавку за мощность профильные энергетические ассоциации, которые контролируют подавляющее большинство станций в стране, предложили заложить военные расходы на защиту инфраструктуры.
9: Подожди. Я вот тут выступлю в роли скептика.
8: Давай.
9: А почему вообще через этот механизм? Любая нормальная корпорация страхует свои активы. Сгорел склад, страховая компания все покрывает. Почему владельцы станции не купят полис от ущерба? Зачем лезть в тарифы?
8: Военные риски – это фундаментальное исключение в любом классическом договоре страхования – форс-мажор.
9: А, ну логично. Ни одна коммерческая страховая не возьмет на себя риск попадания боевого беспилотника.
8: Это прямой путь к банкротству страховщика. Поэтому компании обращаются к единственному надежному источнику – государству.
9: Но тогда возникает второй вопрос. Почему не попросить прямую финансовую помощь из бюджета?
8: Тут есть хитрость. Прямую субсидию нужно публично обосновывать, отчитываться за каждый рубль, проходить аудит.
9: Да, и каждый раз просить заново.
8: Вот именно. А тарифный механизм – это вечный двигатель. Однажды согласованная надбавка растворяется в ежемесячных платежах и работает непрерывно. Вообще без лишнего шума.
9: Слушай, механизм идеален в своей непрозрачности. А что вообще они планируют покрыть за счет этой скрытой надбавки?
8: Речь идет о масштабных защитных сооружениях, высокотехнологичных системах радиоэлектронной борьбы, спецтранспорте и даже содержании вооруженной охраны. Инфраструктуру нужно защищать. Технически это обосновано. Но провал кроется в финансовой модели. В этой схеме есть две крайне спорные позиции. Первая – это перекладывание в тариф расходов на заработную плату персоналу и военизированной охране.
9: Но люди же работают на стратегических объектах под угрозой ударов. Риск для жизни очевиден, им положена доплата.
8: Оплата риска необходима, я не спорю. Вопрос в том, кто должен за нее платить. Энергокомпания остается коммерческим предприятием, извлекающим прибыль.
9: Когда логистическая компания отправляет фуру в опасный рейс, она же компенсирует риск из собственной прибыли, а не вводит общенациональный сбор.
8: Вот почему в энергетике 100% финансовых рисков по оплате труда перекладывается в тариф. Владельцы бизнеса полностью выводят себя из-под удара.
9: Согласен. Звучит абсурдно. А вторая спорная позиция.
8: В этот же тариф закладываются расходы на ремонт оборудования после возможных атак.
9: То есть потребитель оплачивает и возведение бетонной защиты, и полное восстановление объекта, если эта защита вообще не сработала.
8: Да, возникает резонный вопрос. А где тогда стимул для менеджмента компании искать эффективные решения?
9: Действительно. Зачем нанимать лучших инженеров или закупать передовые системы РЭП, если все равно за сгоревший трансформатор заплатит потребитель? Слушай, в нормальной ситуации логичный шаг здесь – это жесткий независимый аудит. Кто-то должен проверять каждый чек на этот бетон и электронику.
8: Должен. Но здесь любые проверяющие органы натыкаются на стену под названием «государственная тайна».
9: А, ну да. Защита стратегических объектов – это закрытая информация, и с точки зрения безопасности это неоспоримо.
8: Конечно. Никто не будет публиковать чертежи укрытий в открытом доступе.
9: Но именно эта секретность становится просто идеальной средой для раздувания бюджетов. Это же классический конфликт интересов.
8: Угу. Энергокомпаниям выгодно сделать смету как можно больше. Под формулировкой «повышение защищенности» можно, например, провести плановый капремонт старых зданий.
9: Да, или переложить заржавевшие трубы. Сделать все то, что компания и так обязана была делать за счет собственной маржи.
8: А чиновнику, который это проверяет, проще и безопаснее все согласовать не глядя.
9: Предлог-то железобетонный, угроза национальной инфраструктуре. Зарубишь смету, а завтра на станцию что-то прилетит, тебя же обвинят в саботаже.
8: Именно. Бюджеты согласовываются с минимальным сопротивлением. Возвращаясь к аналогии со страховкой, это принудительное страхование, где клиент не выбирает страховщика.
9: Не знает размер премии.
8: Да, не видит договора и вообще не может проверить, наступил ли страховой случай.
9: Деньги просто списываются. Окей. Допустим, эти тайные сметы утверждены на самом верху. Как именно запускается цепная реакция? Население ведь не покупают мощность напрямую на оптовом рынке.
8: Первыми дар принимают промышленные гиганты. Заводы, фабрики. Они закупают эту подорожавшую мощность.
9: Но завод же ничего не оплатит из кармана акционеров?
8: Конечно, нет. Электричество вшито в себестоимость абсолютно каждого физического предмета. Давай проследим путь на примере обычного пакета молока из супермаркета.
9: Давай.
8: Чтобы молоко попало на полпорк, работает целая индустрия. Сначала производитель пластика делает бутылку. Плавильные печи потребляют гигантские объемы энергии. Рост тарифа мгновенно увеличивает цену пустой тары.
9: Ага, дальше включается бумажный комбинат. Он печатает этикетки. Потом само агропредприятие, автоматические доильные аппараты, насосы, стерилизация.
8: Потом готовая продукция едет в логистические центры. Огромные склады нужно непрерывно охлаждать.
9: Ну и финальная точка – это супермаркет. Холодильные витрины, промышленная вентиляция, круглосуточный свет, сервера на кассах.
8: И на каждом этапе есть электричество. Каждый участник методично добавляет свою долю возросших энергозатрат в финальную стоимость продукта.
9: Слушай, но кроме еды есть же еще базовая инфраструктура. Водоканалы, например, и теплосети.
8: О, это отдельная болевая точка. Чтобы вода поднялась на 9-й этаж жилого дома, мощные насосы должны создать чудовищное давление. Воду нужно забрать из реки, прогнать через фильтры. Там везде стоят промышленные электродвигатели.
9: И у муниципальных предприятий точно нет запаса прочности, чтобы поглощать такие убытки. Водоканал просто пойдет к местным властям и потребует повысить коммунальные тарифы для населения.
8: Иначе насосы остановятся. Причем, если огромный завод может хотя бы нанять юристов, выторговать особые условия поставок энергии...
9: Малый бизнес абсолютно беззащитен. Маленькая пекарня просто получает счет, а там цифра на 20% больше.
8: Угу. Печи выключить нельзя. Приходится либо поднимать цену на хлеб, либо увольнять сотрудников.
9: Есть еще одна тревожная деталь во всей этой аналитике – географическое неравенство. Эта надбавка бьет по регионам с совершенно разной силой.
8: Да, если взять территории с суровым климатом, там объективно тратится в разы больше электричества и тепла просто для поддержания базовой жизни.
9: Особенно в регионах с изношенным жилым фондом. В старых домах огромные теплопотери. Люди включают радиаторы не ради комфорта, а чтобы банально не замерзнуть.
8: И получается парадокс. Финансовое бремя защиты энергоинфраструктуры ложится тяжелее всего именно на жителей холодных регионов с низкими доходами.
9: Отнимая у них последние свободные средства. Очевидно, что конечным плательщиком всегда оказывается самый беззащитный элемент цепи.
8: Знаешь, если разобрать ситуацию на компоненты, вырисовывается механизм, который можно назвать тройным платежом.
9: Звучит интересно. Расшифруй.
8: Платеж номер один. Житель страны уже оплатил содержание армии и систем противовоздушной обороны через свои налоги. Платеж номер два. Он ежемесячно оплачивает физическое производство самого электричества по квитанции, обеспечивая операционную прибыль корпорациям.
9: Угу.
8: И теперь возникает платеж номер три. С потребителя требуют деньги за то, чтобы инфраструктура частных или полугосударственных компаний смогла пережить последствия вооруженных конфликтов.
9: Слушай, это обнажает фундаментальный перекос системы. Происходит масштабная приватизация прибыли и стопроцентная национализация рисков.
8: Абсолютно. Прибыль от продажи энергии, дивиденды, рост активов – все это остается в руках владельцев станций.
9: А решения, которые формируют уровень угрозы и необходимость обороны – это прерогатива государства.
8: Но финансовая ответственность элегантно перекладывается на того, кто не контролирует ни корпорации, ни государственные решения – на обычного гражданина.
9: Владельцы бизнеса спасают прибыль, а население выступает в роли такого бездонного резервного фонда, который покрывает любые геополитические издержки.
8: И от этой мысли сложно избавиться. Временные сборы в экономике обладают пугающей способностью становиться постоянными.
9: 100%. Даже если активная фаза закончится завтра, этот тариф никуда не исчезнет. Оборудование нужно обслуживать, антидроновые сетки ветшают, охране нужно платить.
8: Ни один топ-менеджер, генерирующий компании, никогда не выйдет и не скажет: угроза миновала, мы добровольно снижаем тарифы.
9: Они заявят, что обязаны поддерживать объекты в состоянии вечной готовности. Эта надбавка навсегда вросла в экономику. И тут возникает логичный, но очень тревожный вопрос.
8: Какой?
9: Если прецедент создан и миллионы граждан так легко заставили работать бесплатным страховым фондом для защиты корпоративной инфраструктуры, где гарантия, что аппетиты не вырастут?
8: Угу.
9: Если представить будущее, глобальный энергопереход, умные дома, электромобили, наша зависимость от розетки станет стопроцентной.
10: И тогда любой кризис можно будет назвать угрозой.
9: Именно. Любая хакерская атака на корпоративные серверы или даже провальные инвестиции топ-менеджмента могут быть названы угрозой национальной безопасности и профинансированы напрямую из карманов потребителей через счет за свет. Эта инфраструктура превращается в идеальный налоговый пылесос, от которого просто невозможно отключиться.
10: Что остается после всех расчетов? Электростанции принадлежат крупным компаниям, воздушное пространство защищает государство, а окончательный счет снова достается населению. Завод добавляет расходы к цене металла, водоканал к коммунальному тарифу, магазин к стоимости товара. Причем гражданин уже оплатил безопасность налогами и электричество по квитанции. Теперь с него берут деньги еще и за то, чтобы военная угроза не уничтожила энергетическую инфраструктуру. Так война входит в дом не только сиреной или отключением света. Иногда она приходит тихо, несколькими новыми рублями в каждом чеке. Это был разбор дня. Оставайтесь на связи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Предварительные итоги. Новые люди впервые проходят парламент Калининградской области. 5% барьер преодолели 4 партии. Мечту о собственном жилье на корню режут низкие доходы. Более половины жителей региона готовы сменить работу ради жилищной поддержки. Ценовые тренды. Если ездите на машине и любите яйца, вы в минусе. Расскажем почему. Итак, выборы прошли без сенсаций. Победитель гонки – партия «Единая Россия». Избирательная комиссия обработала 100% протоколов по единому округу. По партийным спискам ЗАГС Собрания Калининградской области проходят 4 партии.
12: Согласно данным ЦИК, «Единая Россия» получила 52,3%, КПРФ – свыше 13%. Поддержка новых людей составляет почти 11%, ЛДПР – около 10%. При этом остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Таким образом, все 20 одномандатных округов предварительно забрала «Единая Россия». В итоге партия власти получает большинство мест и продолжит единолично контролировать региональный парламент. Кандидаты от «Единой России» также лидируют в обоих округах Калининграда на выборах в Госдуму. Так, по округу номер 99 победу одержал советник губернатора Андрей Козлов, а в округе номер 100 лидирует Марина Аргеева, тоже от «Единой России». Таким образом, оба прямых мандата от Калининградской области отдали единороссам. Кроме того, «Единая Россия» забирает и большинство мандатов в калининградских муниципалитетах. Официальные итоги выборов будут установлены решением избирательной комиссии Калининградской области.
11: Уже сейчас можно сказать, что власть не изменилась. Как, собственно говоря, и проблемы у жителей региона. И многие из них, между прочим, не решаются длительное время.
12: Жильцы четырехэтажного дома на Заводской в Черняховске на протяжении 9 месяцев живут с разобранной крышей. По данным регионального следственного комитета, кровлю сняли еще в январе для капремонта, но работы до сих пор не закончили. В результате в несущих стенах здания довоенной постройки уже появились трещины, перекрытия прогнили, а квартиры верхнего этажа регулярно заливает водой. Фасад тоже до сих пор не привели в порядок. Сроки сдачи объекта сдвинулись на неопределенный срок. После жалоб жильцов в Черняховск приехал руководитель регионального управления СК, осмотрел здание, выслушал людей и проверил коридоры с лестничными пролетами, которые, как выяснилось, тоже требуют срочного восстановления.
11: В итоге Следком начал проверку. Следователи выясняют, почему затянулись работы и кто именно в этом виноват – подрядчик или представители регионального фонда капремонта. Тем временем проблема с доступностью жилья в Калининградской области увеличивается в масштабах. Более половины работающих жителей региона, 56%, готовы сменить работодателя, если новый предложит программу жилищной поддержки. Это следует из совместного исследования headhunter.ru и группы «Ренессанс». Страхование.
12: По данным проведенного опроса, 23% жителей Янтарного края однозначно готовы к смене работы в пользу той, где есть перспектива обзавестись собственными квадратометрами. Еще 33% опрошенных скорее готовы. При этом 61% респондентов согласны на снижение зарплаты ради участия в программе с жилищной поддержкой. Согласно исследованию, свое жилье есть у половины участников опроса. Еще 16% калининградцев выплачивают ипотеку. Почти треть респондентов не имеет собственной недвижимости. 18% арендуют жилье, а 11% живут у родителей или родственников.
11: Основными препятствиями для покупки жилья жители Калининградской области называют низкие зарплаты – 68%, высокую стоимость недвижимости – 47%, высокие ипотечные ставки – 35%, а нестабильность дохода, констатируют 21% опрошенных. Более того, калининградская семья только после 5,5 лет голодовки сможет накопить на свою квартиру. И это не преувеличение.
13: По данным аналитиков РИА Новости, в 2026 году среднестатистической калининградской семье с одним ребенком понадобится целых 5,5 лет, чтобы собрать деньги на 60-метровую квартиру. И то, это при условии, что все свободные средства пойдут в копилку, а траты не превысят прожиточный минимум. Иными словами, если не есть, не пить и никуда не тратить деньги, то за 5 лишним лет может и удастся собрать для своего жилья. Причем за год ситуация стала хуже. Область опустилась в рейтинге доступности жилья с 58 на 61 место из 85, а средняя цена квартиры выросла с 6,5 миллионов рублей до 7 миллионов и 200 тысяч. Кроме того, эксперты подчеркивают, что этот расчет ведется по самым оптимистичным сценариям. В реальности копить на квартиру жителям Калининградской области придется еще дольше. Только за год жилье подорожало почти на 20%.
11: Кстати, в мае прошлого года, судя по данным исследования, минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру, составляло в Калининградской области 4 года и 8 месяцев. В текущем рейтинге по доступности жилья регион соседствует с Ивановской и Курской областями. Верхние строчки занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область, где для семей с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее 3 лет. К слову, последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где понадобится минимум 13 лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратов по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. А они растут как на дрожжах, за редким исключением. Причем, если вы ездите на машине и любите яйца, вы в минусе однозначно.
4: По данным Банка России, инфляция в Калининградской области в августе замедлилась до 6,13%, а цены по сравнению с июлем снизились на 0,4%. Подешевели продовольствие и услуги, а вот непродовольственные товары потянули вверх. Например, яйца за год взлетели почти на треть, бензин подорожал на 20% из-за бесконечных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после ударов беспилотников. Зато цена фруктов упала на 2%. Но это капля в море. К примеру, куриное филе «Виктории» уже продается по 600 рублей за кило, тогда как в средней полосе стоит 360 рублей за килограмм. Да и цена сахара взлетела, говорят, из-за сезонных заготовок.
11: В общем, жить становится дорого. Учимся экономить и не устаем надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, лишь бы не стало хуже. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня поговорим про небо над Балтикой, потому что там довольно тихо. Почти незаметно поменяли правила игры. И я специально беру это выражение в кавычки, потому что никакой кнопки «С сегодняшнего дня все по-другому» никто, конечно, не нажимал. Но если собрать новости последних месяцев в одну картинку, становится понятно. То, что раньше считалось обычным патрулированием, теперь постепенно превращается в полноценную систему воздушной обороны. А для Калининграда, который фактически живет внутри этого пространства, история совсем не теоретическая. Для начала давайте очень просто разберем, как все работало раньше. Россия поднимает военный самолет. Он идет над Балтикой, скажем, из Петербурга в Калининград или обратно. Если самолет летит без включенного транспондера, без заранее поданного плана или не выходит нормально на связь с диспетчерами, у НАТО загорается условная красная лампочка. На базе дежурит пара истребителей быстрого реагирования. То, что военные называют Quick Reaction Alert. Их поднимают в воздух, они подходят к самолету, визуально смотрят, что это вообще такое, сопровождают какое-то время и потом расходятся. Банально? Да. Скучно? В каком-то смысле тоже. И так эта система работала больше 20 лет, с момента вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО в 2004 году. Но теперь начинается самое интересное. Еще весной главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прямо говорил, что балтийская миссия будет переходить от обычного патрулирования к воздушной обороне. А в июле президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил Reuters, что этот переход состоялся. Простыми словами, раньше главная задача была увидеть, проверить и сопроводить. Теперь в наборе вариантов есть еще один – уничтожить объект, если командование решит, что он представляет реальную угрозу. Причем решения стараются опускать ниже по цепочке, чтобы в критической ситуации не ждать 10 согласований и звонок из Брюсселя. Вот это важная деталь, потому что в небе иногда счет идет не на часы и даже не на минуты. Почему вообще НАТО решило все это менять? Тут можно сколько угодно строить большие геополитические теории. Но есть довольно приземленная причина. Последние годы над восточной частью Европы регулярно появляются объекты, которых там быть не должно. И часть из них связана напрямую с войной России против Украины. Что-то сбивается с курса, что-то попадает под радиоэлектронное подавление, что-то приходится срочно идентифицировать. И в итоге абсолютно реальная военная проблема приходит уже не куда-то далеко, а в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Вот вам буквально свежий пример. 14 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси вошел беспилотник. На встречу подняли итальянский истребитель НАТО. и аппарат сбили. Сначала были подозрения, что речь идет о российском ударном аппарате. Потом президент Литвы уточнил. Предварительно это была российская «Гербера», более дешевый аппарат, который в том числе используется как ложная цель. По версии литовской стороны, он, скорее всего, вообще направлялся в сторону Украины и мог изменить маршрут из-за работы радиоэлектронной борьбы. То есть, специально ли его кто-то отправлял в Литву, доказательств сейчас нет. Но для нашей истории важнее другое. НАТО увидела объект, оценила угрозу и применила оружие. Та самая новая схема перестала быть теорией. И вот теперь переносимся всего на несколько дней назад. 11 сентября над Балтикой летят сразу 5 российских военных самолетов. Маршрут из основной части России в Калининградскую область. Летят, подчеркиваю, в международном воздушном пространстве. То есть сам маршрут совершенно законный. Но дальше начинается наша старая балтийская классика. По данным Минобороны Литвы, транспондеры выключены. Заранее поданных планов полета нет. А нормальную радиосвязь с диспетчерами поддерживает только Ту-134. НАТО поднимает истребители. Группу находят, опознают, сопровождают, спокойно летят дальше. И здесь у меня есть вопрос к чиновникам в Москве. Не политический, а довольно практический. Зачем в нынешней обстановке регулярно создавать ситуацию, в которой твой самолет приходится отдельно искать, идентифицировать и сопровождать? Можно сколько угодно говорить, что международное воздушное пространство открыто и российская военная авиация имеет право там находиться. И это правда. Но есть еще здравый смысл. Когда вокруг тебя становится все больше истребителей, радаров и людей с очень небольшим временем на принятие решения, может быть, делать себя максимально похожим на неизвестную отметку на экране – не самая блестящая идея. И теперь главный момент для Калининграда. Я против того, чтобы нагонять панику и кричать «гражданское небо закрывают прямо сейчас». Самолеты как летали, так и летают. Воздушный коридор между Калининградом и основной территорией России существует. Но вокруг этого коридора заметно меняется военная среда. И это тоже нужно честно признавать. Раньше перехват был в первую очередь процедурой. Нашли, посмотрели, проводили. Теперь НАТО официально строит систему, которая должна очень быстро перейти от наблюдения к поражению цели, если ее сочтут опасной. А Москва при этом продолжает довольно опасную игру с полетами военных бортов без транспондеров и планов, тем самым регулярно создавая поводы для этих самых перехватов. Это не значит, что завтра кто-то начнет сбивать российские самолеты над Балтикой. Таких оснований сейчас нет. Но цена ошибки стала выше. Для Калининграда это особенно неприятная ситуация, потому что нет роскоши смотреть на Балтику как на далекий военный театр. Через нее проходит связь с основной Россией – морская, воздушная, грузовая. И каждый раз, когда вокруг этих маршрутов добавляется новый слой ограничений, проверок или военных процедур, область становится еще сильнее зависимой от того, насколько спокойно ведут себя все участники процесса. А спокойствием сейчас, мягко говоря, не пахнет. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на мои социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: «Зернотрейдер» рассказал о сложной ситуации на железнодорожных станциях Санкт-Петербурга и скоплении большого числа железнодорожных составов с пшеницей экспортного качества.
16: Обновляем информацию по поводу ЖД-обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За последние сутки уже более 40 составов, в том числе с пшеницей экспортного качества, скопились на путях на подъезде к тем же станциям или уже непосредственно в порты. И ситуация осложняется тем, что новые составы уже просто-напросто РЖД не согласовывают. Мы не смогли еще 2 недели назад согласовать ГУ-12 на подачу даже порожних вагонов, чтобы загрузить товары из Санкт-Петербурга. Сегодня опять обзвонили все порты, терминалы, а также несколько станций и... Конечно же, в РЖД мы тоже позвонили и получили один и тот же ответ. ГУ согласовываться не будет. Когда будет согласовываться, на этот вопрос тоже не отвечают. Одно было мнение, что, ну, наверное, к концу октября возможно, но нужно уже этим заниматься прямо сейчас. Поэтому, ребята, те, кто посчитал, и по логистике именно вагонами вы проходите на Питер, это цена 14500 с НДС, доставка уже сюда, экспортное качество пшеницы, имейте в виду, поговорите со своими станциями, поговорите с РЖД, получится ли у вас согласовать эти ГУ. Тем не менее, кто-то умудряется даже с юга логистически выстроить маршрут машинами, зерновозами. И машинами мы продолжаем приемку в портах Питера. Квоты пока действуют. Эта неделя и следующая неделя просматриваются по этим возможностям. Однако водителям нужно быть готовыми к тому, что простои могут достигать и до 5 дней.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». 5 августа пострадал завод «Башнефть Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть Уфа-Нефтехим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из 3 нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там 3 больших предприятия, 3 завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти 3 завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
17: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за 2 десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американист Евгений Трудный.
19: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
17: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
20: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план «Ковер», он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
17: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Российский политик Дмитрий Демушкин объяснил, почему в России нет и не может быть экономического роста.
21: Какой может быть рост? Вот основание для роста какое? Ну, вбухивание денег государству в оборонку давало какой-то рост. Он закончился, все. Ну, вбухали, в три смены они работают, все. Рост был колоссальный, падение было в производстве товаров и услуг мирных, а в военной области был рост. Ну, все, потолок этого роста мы получили. Все, теперь есть только падение. Вот смотри, 1 000 000 селлеров, которые продавали, 65% из них на кредитные деньги. Ну, вот они могут сейчас опять туда войти после всего, что произошло? Нет, не могут. Рабочие места ушли? Ушли. Экономика недополучает денег? Ну, конечно, недополучает. У банков падает ликвидность? Ну, конечно, падает. Для банка это были люди, которым можно было под проценты давать деньги и получать прибыль. Потому что получать прибыль с региональных бюджетов, из предприятий ВПК невозможно. Сейчас, помимо того, что население бежит и забирает деньги из банков, абсолютно понятно, почему оно это делает. Ну, во-первых, покупать даже дешевле занал и безопаснее, да? Во-вторых, слишком много разговоров ходит об ограничениях, и они уже реально вводятся. Вот, в частности, валютные ограничения давно уже введены.
2: Криминальные новости.
22: Контрактник и таксист увезли мужчину с инвалидностью в лес и сбили его, требуя заключить контракт и отдать им 1 миллион с выплат. Суд в Ивановской области приговорил таксиста Сергея Панкратова к 3,5 годам колонии за вымогательство денег у мужчины с инвалидностью второй группы. Из текста приговора следует, что пострадавший приехал к сестрам в город Южа и однажды оставил телефон в машине Панкратова. Вечером его знакомый, контрактник, участник СВО, помог забрать телефон. Но вместо возвращения домой мужчине предложили покататься по городу. Когда машина выехала за пределы Южи в лесополосу, военнослужащий потребовал, чтобы мужчина заключил контракт с Минобороны, а затем отдал ему и Панкратову часть единовременной выплаты. После отказа контрактник избил мужчину, нанеся около 10 ударов по голове и телу. Пострадавший попытался убежать, но его догнали, усадили обратно в машину и продолжили избивать. Нападавшие обещали, что тот проведет проведет на войне 20 дней, после чего его якобы вытащат благодаря связям. Однако пострадавший не соглашался. Ближе к утру Панкратов развез пассажиров и потребовал от потерпевшего никому не рассказывать о произошедшем. Через несколько дней он позвонил ему, чтобы узнать, обращался ли тот в полицию, а после этого пытался убедить изменить показания. Дело против военнослужащего, чье имя в приговоре не раскрывается, выделили в отдельное производство и передали военным следователям. Забила возлюбленного скалкой после пьяной ссоры. Все произошло в селе Дальневосточной Амурской области. Пара выпивала дома, в какой-то момент поссорилась. Мужчина избил женщину, она решила не оставлять все как есть, вооружилась скалкой, подошла к мужчине, который сидел на веранде, и несколько раз ударила его по голове. Через несколько часов он умер от полученных травм, а женщина признала вину и раскаялась. Ее отправили под стражу. Женщина использовала троих своих приемных дочерей для сексуальных утех со своим мужем в Ставропольском крае. Как пишут местные паблики, все происходило в поселке Коммаяк на протяжении 4 лет, с 2021 по 2025 год. Женщина регулярно помогала супругу насиловать несовершеннолетних приемных дочерей. Заставляла девочек подчиняться мужчине, все снимала на мобильный телефон. Педофил сейчас находится в СИЗО по возбужденному уголовному делу о насилии. Действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Мать извращенка также задержана. В Хабаровском крае разыскивают педофила, который издевался над 11-летней дочерью своей бывшей сожительницы. По данным 112, 49-летний Василий с 2021 года жил вместе с матерью девочки в поселке Октябрьский. В 2024 году он сильно избил женщину, после чего пара рассталась. Недавно ребенок рассказал матери, что пока дядя Вася жил с ними, он к ней приставал. Накануне мужчина снова приехал к бывшей разбираться. Она вызвала полицию, после чего мужчина скрылся, бросив машину. Сейчас его разыскивают. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Бывший советник главы Белгородской области Игорь Чернов об отсутствии конкуренции на выборах губернатора.
0: Я думаю, что конкуренции на выборы губернатора не существует. Я хочу вещи назвать своими именами. У нас губернаторы назначают. Называть конкуренцией ту имитацию, которая сейчас есть, у меня язык не поворачивается. В моих конкретных предложениях было сделать выборную должность, а сделать заместителя. Как это в свое время и на протяжении длительного исторического периода делалось во многих регионах нашей страны. Губернатор у нас в Рио назначен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Губернатор имеет 100% узнаваемость. Узнаваемость, колоссальное сопровождение, неоспоримое преимущество во всем абсолютно. Что можно противопоставить губернатору в предвыборной гонке? Ответ – ничего. Политики, которые заявились с ним в предвыборной гонке, чем-то отличаются, они противоречат целям государства. Шуваев поставлен указом президента и исполняет волю президента страны во благо нашего народа и нашей Белгородской области. Что должны в этом случае делать и говорить его конкуренты? У меня нет ответа. Когда у меня нет ответа, у меня нет понимания смысла этой задачи. Поэтому я считаю это профанацией. По-другому я считать не буду.
2: Главные новости дня.
1: Киев запустил по Москве «Пеликана», что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
3: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
1: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания.
5: Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет – «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
7: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
5: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
8: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
5: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
25: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация — мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу. У него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Калининграда назвала Калининградскую область самым безопасным местом в России, потому что ее окружают страны НАТО.
4: Кстати, информация к размышлению, но подумать нашим патриотам. Если страны НАТО, недружественные наши страны НАТО, хотят нам зла, Калининград и Калининградская область, где я непосредственно живу, окружены странами НАТО. Но вместо того, чтобы, допустим, отравить к чертовой матери всю Калининградскую область, а они имеют эту возможность, потому что они поставляют нам продукты питания и питьевую воду, причем иногда даже дешевле, чем у нас продается наша, калининградская или российская. Калининградские продукты питания иногда стоят дороже, чем польские. То как же так получается-то, а? Странно. И сейчас в Калининграде самое спокойное место в Российской Федерации. У нас не летают беспилотники. У нас ничего не взрывается. У нас даже бензин есть.

0: уже куча людей.
1: После удара дронов по НПЗ в Капотне на заправках «Газпромнефти» в Москве стал пропадать бензин. Мощность этого нефтегазового завода – более 12 миллионов тонн нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное горючее и задействован в обеспечении армии. В результате атаки были повреждены 3 технологических объекта на территории предприятия, установки первичной переработки нефти АВТШ и комплекс установки переработки нефти.
2: Очереди гигантские, бензина очень часто вообще нету. И вот, например, одна из очередей на МКАДе на Роснефти в районе Щелковского шоссе.
3: Согласно информации, бензин появится после 17.00. Сейчас как раз 17.00. Люди вот стоят несколько часов в ожидании чуда. Засекаем очередь. 150 метров, не меньше. Бензина нету на табло.
1: По словам очевидцев, на АЗС в районе Гальянова на востоке столицы бензина нет вообще. Обещают завести, но когда – непонятно. А местные телеграм-каналы пишут, на столичных заправках «Газпромнефти» был введен новый лимит на отпуск бензина – 30 литров на машину. А на станции в районе Южная Чертанова – 40 литров бензина в одни руки.
4: Короче, еще там метров 500 очередь. Ну, может, 300. Я думал, это они все тут припарковались, что тут какое-то мероприятие. Тут просто есть вот зал гимнастики, вот здесь вот. Я думал, это все родители привезли на гимнастику детей. Но, судя по всему, нет. Это значит, что где-то есть бензинчик. Ага, вот он, Роснефть.
1: В самой Москве на АЗС огромные очереди. Ситуация напряженная. Одни по несколько часов стоят за заветными литрами бензина, другие пытаются влезть вне очереди. И сразу же возникает конфликт. Водители признаются, терпение на нуле. Поэтому доказать свою правоту все чаще пытаются кулаками, а не словами.
5: С кайфом стою на заправке. Ситуация, я вам скажу, критическая. Это Москва. Я не знаю, что там за МКАДом. Боюсь представить, что вообще там происходит. Стоим мы с ребятками все дружно по ходу за 92-м бензином.
1: Удар по московскому НПЗ вывел из строя еще около 4% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Сообщается, что после атаки завод остановил свою работу. Экономисты подсчитали, только за первые 20 дней сентября атаки парализовали около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Ракеты долетают до Подмосковья. Военкор Живов о вопросах к системе оповещения населения.
8: Противник выложил кадры пуска нескольких ракет. Послушал звук и убедился, что ночью именно они пролетали над моим убежищем в паре сотен километров от Москвы. Звук идентичный. Летят они низко, несколько десятков метров над землей, и очень громко. Обнаружить их по звуку не составляет никакого труда. Но мы достоверно знаем, что 3-4 штуки ночью пролетели в сторону столицы мимо меня. Осколки одной сбитой ракеты показали о Подмосковье. Где остальные? И вообще вопрос такой. Имеет ли право население страны знать, что по их регионам далеко и вполне успешно летят вражеские ракеты? Или это типа не нашего ума дело? Просто ракетную сигнализацию включают через раз, а раз нет оповещения, то нет и гипотетического шанса уберечься от ракетной угрозы. И вот сейчас ракеты летят штучно. А когда их полетят десятки, ответственные лица тоже будут делать вид, что никаких ракет не было.
7: Защита бьет по карману. Военкор Живов о том, что включат в счета за электричество.
8: Защиту от беспилотников противника добавят в счета за свет. Проект Федеральной антимонопольной службы. Тихой сапой под новостной шум ущерб от профуканных дронов противника будет возмещать население, если проект примут. А примут скоро. Дата окончания публичного обсуждения. Видели в новостях публичное обсуждение? Мы нет. 25 сентября 2026 года. Туда же планируется внести расходы на восстановление подстанций. Тенденция так себе. Итак, производство чего угодно уже закладывает стоимость продукта, обязательные меры по пассивной защите объектов. За все заплатит конечный потребитель. Вопрос, куда тогда идут бешеные бюджеты?
6: Радио «Лента». 1557 АМ.

0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! Это «Разбор дня». Этой зимой россиянам придется переживать не только из-за новых тарифов. Есть еще одна проблема – атаки беспилотников на электростанции, подстанции и другую важную инфраструктуру. Летом мы уже видели, что такие удары могут оставлять людей без света и воды. Зимой последствия могут быть намного серьезнее, потому что без электричества начинают останавливаться насосы, котельные и системы отопления. И главный вопрос здесь простой. Готовы ли российские города к ситуации, когда в сильный мороз свет, тепло и вода могут исчезнуть одновременно? Сегодня разберем, насколько реальна такая угроза и во что она может обойтись обычному человеку.
2: Слушай, ну если так вдуматься, сама концепция подготовки к отопительному сезону сейчас полностью перевернулась.
1: Абсолютно.
2: Десятилетиями ведь коммунальные службы боролись, с двумя понятными вещами. Это сильные морозы и просто старые ржавые трубы.
1: А теперь любой объект инфраструктуры в стране может пройти все проверки инспекторов утром, получить этот паспорт готовности, а ночью получить повреждения сверху.
2: Да. И география проблемы очень сильно расширилась. То есть больше нет какого-то безопасного тыла, угрозы фиксируются уже за сотни километров от границы.
1: Летние события стали, знаешь, настоящей репетицией.
2: Угу, к сожалению.
1: Вспомнить ту же Курскую область. Из-за атаки на энергетический объект без света остались более 46 тысяч человек сразу в 5 районах.
2: Ничего себе масштаб.
1: Да. В Ростовской области повреждение оборудования обесточило около 1000 жителей 7 хуторов. И перебои накрывали Новороссийск, Геленджик, Белгород.
2: Вот тут возникает очень важный технический нюанс. Допустим, падает опора ЛЭП или горит трансформатор.
1: Так.
2: Это зона ответственности энергетиков, но почему при этом мгновенно исчезает вода в кране и остывают батареи? Ведь водоканал и теплосети – это же, совершенно другие ведомства.
1: Ведомства разные, но физическая система в городе одна. Электричество – это как бы базовый привод для всего вообще.
2: В смысле, для всех насосов?
1: Ну да. Чтобы вода из подземного резервуара или реки попала на 10-й этаж обычного жилого дома, ее туда должен закачать очень мощный промышленный насос.
2: А насос? Работает от электродвигателя.
1: Совершенно верно. Как только падает напряжение на подстанции, электродвигатели мгновенно останавливаются. Давление в трубах падает до нуля, и верхние этажи сразу остаются с сухими кранами.
2: Слушай, это очень напоминает кровеносную систему.
1: В хорошее сравнение.
2: Если сердце, в нашем случае подстанция, перестает качать кровь, органы просто отказывают. Водоснабжение и отопление отключаются первыми.
1: Да. А дальше по цепочке встают городские котельные. Многие вообще думают, что раз котельная газовая или угольная, то электричество ей особо не нужно.
2: Да, часто так говорят. Типа, там же газ горит, при чем тут свет?
1: Ничего подобного. Ток требуется для систем вентиляции, для подачи топлива, для работы автоматики. И самое главное, для огромных циркуляционных насосов, которые гоняют кипяток по теплотрассам.
2: Кстати, знаешь, это заблуждение характерное и для частного сектора тоже. Владельцы загородных домов часто уверены, что если у них стоит автономный газовый котел, то они защищены от блэкаута.
1: А потом выясняется, что современный котел просто не зажжется без электричества?
2: Да-да, там стоит электронный блок управления, электрический розжиг и вот тот самый циркуляционный насос, только маленький.
1: Без него вода в системе просто закипит прямо внутри котла, но ни в какие батареи она не пойдет.
2: Именно. Есть еще один критический момент, о котором вообще редко вспоминают. Это пожарная безопасность.
1: В каком плане?
2: Вот смотри, если насосы на водоканале встали, давление падает не только в квартирах, но и в уличных пожарных гидрантах.
1: О, точно.
2: И если случится пожар после атаки, расчеты-то приедут, а подключить рукава будет тупо не к чему. Давления нет.
1: Жуть. И здесь чиновники обычно используют свой главный козырь. Они всегда говорят про резервные схемы.
2: О да, любимая тема.
1: На бумаге все выглядит супернадежно. Социальные объекты, больницы, водоканалы – все переведено на резервные источники питания.
2: Звучит так, будто обычный дизельный генератор может легко заменить целую разрушенную подстанцию.
1: Но ведь это абсолютно не так. Резервная мощность покрывает только самый критический минимум. Этим летом в Белгороде при перебоях на насосных станциях пришлось запускать вот эту резервную генерацию.
2: И как? Помогло?
1: Ну, водоканал работал, но часть города все равно ощутила серьезные перебои.
2: Использование слова «резерв»? Тут вообще создает какую-то опасную иллюзию безопасности. Это как, не знаю, задержать дыхание под водой.
1: Ну да, какое-то время продержаться можно.
2: Да, но новые жабры от этого у тебя не вырастут. И кислород рано или поздно закончится.
1: К тому же генераторы — это не волшебная палочка, которую один раз включил и забыл. Он создает колоссальную логистическую цепочку вокруг себя.
2: Что ты имеешь в виду?
1: Его нужно регулярно тестировать, нужно обслуживать стартерные аккумуляторы, нужно держать в штате обученного специалиста, который сможет запустить установку посреди ночи в сильный мороз.
2: И главное, нужно топливо.
1: Да, много топлива. При масштабном отключении света в городе начинается жесточайшая конкуренция за дизель.
2: То есть солярка одновременно нужна всем?
1: Именно. Она нужна реанимациям в больницах, насосам того же водоканала, супермаркетам, спасающим продукты в холодильниках.
2: И вышкам сотовой связи, чтобы вообще хоть какая-то связь работала в районе.
1: Выходит, что резервная схема эффективна только при локальных, ну, небольших авариях.
2: Согласна. Когда блэкаут становится массовым, она сама превращается в такую сложную сеть, которая требует постоянного подвоза тысяч литров топлива, и это в условиях неработающих светофоров.
1: И вот здесь мы подходим к главному различию между летними отключениями и зимними.
2: О, да. Это критическая разница.
1: Летом генератор просто выигрывает время. И потеря этого времени измеряется лишь дискомфортом и, ну, тающим мороженым в магазине.
2: А зимой время измеряется градусами ниже нуля. Летом вода в обесточенных трубах просто спокойно стоит, ничего и не делается.
1: Ага.
2: А в январе, как только циркуляция останавливается, остывший трубопровод начинает промерзать. Физика процесса тут предельно проста.
1: При замерзании вода расширяется.
2: Да, примерно на 9%. И этот лед обладает такой невероятной силой, что просто разрывает толстый металл стальных труб изнутри, как бумагу.
1: То есть всего через несколько часов банальная энергетическая авария трансформируется в сантехническую, а затем в полномасштабную строительную проблему.
2: Именно. Починить силовой кабель уже будет совершенно недостаточно. Придется выгонять экскаваторы, раскапывать мерзлую землю и менять километры лопнувших теплотрасс.
1: И тут в игру вступает фактор изношенности самих сетей.
2: Больная тема.
1: По данным Минстроя, темпы обновления инфраструктуры в России планируют увеличить с 1% до 2,5% в год.
2: Но если прикинуть, при темпе в 2,5% полный цикл замены старых труб по стране займет 40 лет.
1: Обалдеть!
2: То есть огромная часть коммунального хозяйства уже сейчас работает за пределами вообще всех нормативных сроков службы.
1: И Генеральная прокуратура подтверждает эти цифры. При проверках готовности к сезону 2025-26 годов уже выявлено более 46 тысяч различных нарушений.
2: 46 тысяч?
1: Да.
2: Да.
1: И это тот фон, на котором энергетике предстоит справляться с новыми воздушными угрозами.
2: В таком контексте, знаешь, настоящая опасность исходит даже не от самого беспилотника. Аппарат просто бьет по конструкции, которая и так держится на честном слове.
1: Ну да. Удар по современной, надежной сети – это просто решаемое ЧП.
2: А удар по гнилой трубе – это катастрофа для целого района. Многие часто спрашивают, почему нельзя просто переключить питание на соседнюю ветку, ведь у энергетиков везде есть кольцевые схемы резервирования.
1: Да, я тоже об этом думал. Почему нельзя просто перенаправить ток?
2: Потому что переброска нагрузки часто сопровождается резкими скачками давления или напряжения. Это называется гидроудары в трубах.
1: Ага. И что происходит?
2: Если резервная линия старая и ржавая, ее арматура тупо не выдержит этого всплеска и тоже лопнет. То есть ты пытаешься спасти одну улицу, а в итоге затапливаешь вторую.
1: Ни прецедентов. Масса даже без всяких дронов. Вспомним прошлые зимы. В Балашове и Кисловодске из-за обычных аварий на старых теплосетях без нормального отопления оставались по 6 тысяч абонентов.
2: А в Берске из-за порывов сотни домов сидели без воды.
1: При этом последствия очень сильно зависят от того, где именно происходит авария. География уязвимости тут, ну, очень разная.
2: Угу. В малых городах ситуация может стать критической очень быстро.
1: Почему?
2: Там часто работает всего одна крупная котельная на половину жителей и один единственный водозабор. И ремонтная бригада тоже может быть одна на несколько муниципальных районов.
1: А если удар приходится по подстанции какого-нибудь градообразующего предприятия, от которой исторически питаются жилые кварталы?
2: Тогда такой моногород вообще лишается своей единственной коммунальной опоры. Там резервов просто нет.
1: Зато в мегаполисах свои проблемы. С одной стороны, там, конечно, больше ремонтников, техники, бюджетов.
2: С другой, масштаб зависимости от электричества колоссальный. Одно локальное отключение может остановить тысячи лифтов с людьми внутри.
1: Вырубить светофоры на крупных проспектах.
2: Да, и парализовать работу кассовых аппаратов и магазинах. Люди даже хлеб купить не смогут, если у них только безнал.
1: Плюс огромная плотность заявок. В первые минуты после отключения диспетчерские центры просто захлебнутся от шквала звонков. Ни одна служба не сможет скоординировать тысячи вызовов одновременно.
2: К тому же сейчас кардинально изменилось время реагирования самих аварийных бригад.
1: Да, раньше бригада выезжала немедленно. Как только падает напряжение, машина уже в пути.
2: А что поменялось сейчас?
1: Правила безопасности. Вот в Курской и Ростовской областях летом ремонтникам приходилось просто сидеть и часами ждать отбоя угрозы.
2: Серьезно? То есть они не могли выехать?
1: Ну да. Прежде чем подойти к поврежденному трансформатору, территорию должны осмотреть военные и саперы. Они ищут не разорвавшиеся части или оценивают риск повторного удара.
2: А вода в трубах в этот момент продолжает остывать на морозе.
1: Именно. То есть к стандартному времени на поиск прорыва и сварку металла теперь нужно смело добавлять часы ожидания допуска от военных.
2: И не забываем про сложность самого оборудования. Уникальный силовой трансформатор на подстанции — это ведь не детали строительного магазина.
1: Да, это огромная установка. Она может весить десятки тонн и заполнена специальным трансформаторным маслом.
2: Починить такое до вечера физически невозможно. Приходится строить временные схемы, тянуть кабели в обход разрушенных элементов.
1: А все эти мероприятия, ну, круглосуточные дежурства, закупка километров кабеля, топливо для генераторов, новые меры безопасности – это все стоит огромных денег.
2: Защита инфраструктуры вообще превратилась в совершенно новую и очень тяжелую статью расходов для энергетиков.
1: Я читал, что с 2026 года частным охранным предприятиям на объектах топливно-энергетического комплекса официально разрешено использовать боевое оружие.
2: Ничего себе!
1: Плюс требуется возводить стальные защитные экраны, натягивать антидроновые сетки, устанавливать сложные системы радиоэлектронного подавления.
2: Но бюджет — это теплосетей и энергокомпании ограничены. Если они тратят миллионы на защиту подстанции вот этим стальным куполом, и в итоге все эти огромные расходы просто перекладываются на конечного потребителя.
1: Коммунальный платеж, по прогнозам, должен вырасти на 10%, а тариф на электроэнергию — на 11%.
2: То есть при средней платежке в 6 тысяч рублей это дополнительно 600 рублей каждый месяц из кармана человека. За долгую зиму набегает очень приличная сумма.
1: Проблема в том, что когда человек платит на 11% больше, он, ну, совершенно не чувствует себя на 11% более защищенным.
2: Это точно. Рост тарифов часто просто растворяется в каких-то непрозрачных закупках и сомнительных проектах.
1: И Генеральная прокуратура недавно это подтвердила. Они нашли более 11 миллиардов рублей необоснованных расходов, которые теплоснабжающие организации незаконно включили в тарифы для граждан России.
2: 11 миллиардов. Картина складывается, скажем так, довольно циничная.
1: Согласен.
2: Человек оплачивает старый износ труб, скидывается на новые заборы и охрану с оружием, покрывает убытки энергокомпаний. А когда случается реальная авария, спасаться вынужден сам.
1: Покупая за свой счет мощные пауэрбанки, туристические газовые горелки и запасая питьевую воду в 5-литровых бутылках.
2: И это мы говорим о здоровых людях. В особой зоне риска оказываются те, кто зависит от медицинского оборудования прямо на дому.
1: Ты про кислород?
2: Да. Для людей, использующих кислородные концентраторы или аппараты искусственной вентиляции легких, любой блэкаут – это прямая угроза жизни буквально в первые же часы. У них нет времени ждать саперов.
1: Сюда же можно добавить малый бизнес. Обычный продуктовый магазин у дома теряет вообще весь товар в холодильниках при отключении света на сутки.
2: И никто эти убытки владельцу не компенсирует. Предприниматель списывает испорченное мясо и молочку, а затем просто закладывает эти потери в стоимость новых товаров.
1: Получается, что локальная коммунальная авария – незаметно превращается в дополнительный инфляционный фактор для всего района. Цена подготовки к зиме теперь складывается из множества таких скрытых элементов.
2: Самое ироничное, знаешь что? Успешную работу всех этих уровней защиты обыватель даже не заметит.
1: В смысле?
2: Ну вот беспилотник подавили электроникой, автоматика за секунды перекинула напряжение на резервную линию, аварийка приехала и все заварила за час, у человека дома просто, мигнул свет на кухне.
1: И все?
2: Да. Но чтобы это невидимое устойчивое сработало, нужны просто колоссальные запасы прочности в системе.
1: Которых, судя по состоянию сетей и проверкам прокуратуры, сейчас в обрез. И самый опасный сценарий – это постаряемость ударов.
2: Да, когда бьют в одно и то же место.
1: Система часто спроектирована так, чтобы компенсировать отказ только одного узла. Но если резервная линия уже работает на пределе своих возможностей и происходит новая атака, запас прочности иссякает. Происходит каскадное обрушение всего и вся.
2: К тому же временную схему питания, которую собирают на скорую руку после первой аварии, нельзя считать полноценной заменой. Она может банально не пережить следующий сильный мороз. Кабель перемерзнет или лопнет.
1: Именно поэтому сегодня надежность инфраструктуры измеряется уже не бравурными отчетами и подписанными паспортами готовности. Она измеряется тем, сколько отказов подряд городская система способна пережить, не оставив человека замерзать в собственной квартире.
2: То есть фокус сместился от простого планового ремонта к, по сути, выживанию в условиях непредвиденных глобальных сбоев.
1: Да, совершенно другой уровень стресса для системы.
2: Знаешь, если посмотреть на все это чуть шире, вся эта ситуация заставляет задуматься о будущем архитектуры городов.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Десятилетиями строились гиперцентрализованные системы, где одна гигантская ТЭЦ обогревает сотни тысяч людей. В стабильное время это было невероятно эффективно и дешево.
1: Но сейчас эта централизация превратилась в главную уязвимость.
2: Вот именно. Возможно, выживание мегаполиса в будущем будет зависеть от перехода к автономным микросетям, чтобы каждый отдельный район мог мгновенно отключаться от глобального рубильника и полностью обеспечивать себя сам электричеством и теплом в моменты жестких кризисов.
1: Подведем итог разбора. Этой зимой проблема не только в том, что коммунальные услуги снова дорожают. Теперь к старым авариям, изношенным трубам и нехватке денег добавились атаки на энергетику. Если зимой серьезно пострадает электроснабжение, следом могут начаться проблемы с отоплением, водой, связью и транспортом. А на защиту объектов, ремонт и восстановление снова понадобятся деньги. И в конце концов, значительная часть этого счета все равно приходит обычному человеку через тарифы, цены и налоги. Вот такой становится еще одна цена войны, которую раньше большинство россиян просто не замечало. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса.
4: Тише.
3: Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
3: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
6: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
3: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
7: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС. АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
9: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. И если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
0: Главные новости дня.
3: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
10: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
3: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
11: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
3: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ее, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
3: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
8: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падела и катка вернули платную парковку.
13: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр. А не центр развлечения мажором. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падел играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
0: На радио «Лента». Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах.
0: На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
16: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
15: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
16: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 22-м году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
17: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200-х привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Когда это часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
18: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там, армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
18: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего, ну, даже неразумно. То есть, ну, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, Проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
0: Говорят военкоры.
15: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канал «Архангел» спецназа на лете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
16: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
15: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
20: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда 2-часовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. а у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
15: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
16: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
2: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
21: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
22: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна. Потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
23: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область – не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Z-военблогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
1: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обязаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая. Популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшие индукции вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет. Хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько

0: на новый день, расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Солу. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Солу – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Солу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями. Понимаете? И только с любовью в душе. Ни больше, ни меньше. В отношениях Соул – это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете – вот оно, мое. И если есть напряжение, то Соул осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно – это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом, вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Солу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что Солу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять, не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
4: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку и принести этот рисунок своим родителям? Что вот я хочу, вот я ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И ну вот мне кажется, что много-много есть таких интересных сейчас идеи и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: На минном поле.

0: Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
1: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
0: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
1: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Биржиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
0: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
2: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
0: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
2: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
0: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
3: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишени выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
0: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция – в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
7: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет будущим числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли. Думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
6: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выяснить остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследованные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
6: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
7: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
6: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Радиолента. Прямая речь.
9: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
10: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили. Об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в нижней палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
4: Главные новости дня.
6: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
11: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. И всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
6: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
11: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер. Потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации. И главное, что мы состыковались с Центральным банком.
6: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут на увеличенные очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на ветхоаварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нос пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
6: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагалось. Полагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
13: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую. Я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня, меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани, поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы... Честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите, если захотите увидеть.
4: На радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Криминальные новости.
15: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании два премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину, и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10-12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов, дело точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию, обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка. В Иркутской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
16: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои, они... скажем так, ряженых героев видят издалека, и эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых, и не только в Москве. Но не хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас и прочие окопы на Пушкинском бульваре. Да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
14: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
17: Я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит. Да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
18: Радиолента. Прямая речь.
9: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
19: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалела, конечно. 50 километров от МКАДа.
20: Впереди камера.
19: Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано, как выжили. Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог, хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
18: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
22: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
21: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
23: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
21: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
23: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
21: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
23: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
21: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
2: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
0: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
3: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
0: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, которое входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
24: Он полетел, падает.
0: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
26: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
27: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
26: Двое выходят, 1000 остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
28: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их перестанут пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение двух граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличие. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. Два человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а тысячи остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
26: Красные линии перестали пугать. Z-блок лейб гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
4: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки – обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
6: Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно.
0: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
7: Охереть, господи!
8: Ну, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
10: Это что такое происходит?
0: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
11: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва-Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
0: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Говорят военкоры.
26: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро в Уфу, сегодня ночью до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники с

0: висит только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, система спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
1: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
2: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
6: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Что вы очкуны. Все, вот, благодаря вам. За копейки, за морозины, там премии и там поднакинули вам там, да, там по пару тысяч или сколько там, я не знаю, и вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние в пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это те, кто говорили все время, точнее, ноют, вот сидишь там в поликлинике, там в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот маленькие зарплаты, премии нету, там отпуска плохие, там туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все обо**ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал. Вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумеры.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет, это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть?

0: Власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима.
1: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется, ну, немного включить здоровый скептицизм.
0: Так.
1: Просто первая мысль, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
0: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
1: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это, ну, не классическая предвыборная технология?
0: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как, ну, такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
1: Ага.
0: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, ну и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало, ну, почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
1: 200? Ого!
0: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, на чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
1: В смысле, на какие позиции?
0: Да, да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
1: Слушай, ну первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина?
0: Точно.
1: Эти позиции традиционно бронируются за, ну, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
0: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
1: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет, ну, глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата, ну, лет 10 назад. Кто это обычно был?
0: Ну, это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
1: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
0: Верно. А теперь, если посмотреть на компании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
1: Что?
0: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она, ну, просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
1: Ну, звучит логично для текущей повестки.
0: Но у меня тут сомнение. Хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Ну вот, если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
1: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
0: Политического щита. Как это выглядит на практике?
1: Ну, представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
0: Так.
1: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
0: А, то есть возникает психологический барьер.
1: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду, ну, крайне некомфортно. И более того...
0: Это еще и опасно сейчас.
1: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно, ну, моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
0: Или как предательство.
1: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую, ну, невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
0: Слушай, в одном мосборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
1: Хорошая метафора.
0: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
1: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
0: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
1: 1300?
2: Прилично.
0: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
2: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
0: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
2: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
0: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх к реальным рычагам управления в мэрии и в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
2: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
0: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, согласовывать и как бумажки заполнять.
2: Ну да, да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, ну, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
0: Им, согласно сухой статистике, назначение отводит, ну, совершенно другой, низовой уровень.
2: Это какой?
0: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
2: Символические должности.
0: Да, чисто символические должности без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
2: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами.
0: Угу.
2: Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
0: Она просто переодевается.
2: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
0: Ну, это голосование по законам.
2: Не просто голосование. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
0: Звучит жутко скучно.
2: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
0: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
2: Так.
0: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
2: Типа старшего товарища.
0: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит дальше? Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
2: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
0: Абсолютно.
2: И здесь кроется, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей.
0: Ага, такой образ Робин Гуда.
2: Да, да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
0: Почему?
2: Потому что они чувствуют себя обязанными.
0: И это тоже.
2: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
0: Которая дала статус, представила наставника.
2: Плюс армейская привычка, наверное.
0: Обязательно.
2: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
0: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
2: Давай.
0: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
2: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
0: То есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
1: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
0: Угу.
1: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
0: Ну, судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
1: Да он даже воздержаться не сможет.
0: Да, это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
1: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование. И новые депутаты будут этот процесс освещать своим, непререкаемым моральным авторитетом.
0: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
1: Могли бы, но теперь спорить не принято.
0: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер – то, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
1: А что вместо них?
0: Вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
1: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
0: Да-да. Раскачивание лодки. И когда в следующий раз в новостях объявят о назначениях в регионе, или мэр будет объяснять, почему в этом году не закупят новые трамваи, этот разбор должен помочь прочитать между строк. Ухудшение жизни, согласно прогнозам, не будет выглядеть как какой-то внезапный коллапс или взрыв.
1: Оно будет ползучим.
0: Да.
1: Это просто старый потрепанный учебник у ребенка в школе, потому что бюджет на образование урезали. Это автобус, который приходится ждать на морозе 40 минут вместо 15. Это один дико уставший врач на 2 огромных участка в поликлинике, потому что тупо нет денег на расширение штата.
0: А если гражданин попытается возмутиться, написать коллективную жалобу, прийти на прием к такому вот депутату, ему же ответят с металлом в голосе.
1: Ему прям скажут, что сейчас вообще не время для споров.
0: Угу.
1: Граждан методично приучают жить в режиме вечного чрезвычайного положения. Приучают терпеть. Потому что гражданские нужды, комфорт, нормальная городская среда, они теперь официально, прямо на уровне государственной идеологии, находятся на втором месте.
0: И это молчание подкрепляется тем самым моральным авторитетом политического щита, с которого мы начали. Но давай сделаем еще один шаг вглубь данных.
1: Давай.
0: Речь ведь идет не просто о результатах одних конкретных выборов. Речь о строительстве инфраструктуры, которая рассчитана на долгие-долгие годы.
1: Что именно понимается под инфраструктурой?
0: Это федеральные кадровые школы, это десятки региональных программ по переподготовке, жесткие квоты на партийных праймерис, тысячи созданных должностей в сфере вот этого патриотического воспитания.
1: Масштабно.
0: Такую тяжеловесную, безумно дорогую систему просто не строят на один политический сезон.
1: Согласен, статистика показывает, что это никакие не временные декорации. Это натуральная заливка бетонного фундамента под абсолютно новую реальность.
0: Более того, есть целый пласт данных о том, как депутатские мандаты и должности сейчас используются как откровенная приманка.
1: Приманка для контракта?
0: Да. Идет реклама, и молодому парню из небольшого депрессивного городка показывают не только деньги. Ему продают мечту. Социальный лифт. Мол, смотри, сегодня ты подписываешь бумаги, а завтра сидишь в региональном парламенте или становишься мэром.
1: Хотя статистика, как мы уже поняли, показывает, что до реальной власти доберутся единицы. Те, у кого уже был чиновничий опыт.
0: Именно. Но сам образ-то работает безотказно.
1: Но знаешь, в чем кроется самая глубокая, самая структурная проблема, о которой предупреждают политологи?
0: В чем?
1: Когда статус, власть, влияние и уважение в обществе начинают распределяться, почти исключительно через фильтр военного опыта, происходит чудовищное обесценивание гражданских профессий и вообще мирного труда. Представь себе талантливого инженера, который спроектировал сложнейший мост, или хирурга, который внедрил новые технологии и буквально вытащил районную больницу из кризиса.
0: Или учителя.
1: Да, учителя, который воспитал десяток победителей международных олимпиад. Их заслуги просто меркнут в новой системе координат. Их работа поддерживает жизнь городов, экономику, науку, но она больше не дает билета в элиту. У них нет того самого счета, который есть у людей в форме.
0: И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли, которую хочется оставить тем, кто слушает этот разбор. Мы детально разобрали, как выстроена эта машина по производству новой лояльной элиты и как гражданское управление подменяется вот этой армейской вертикалью. Но подумайте вот о чем. Когда в стране формируется целое поколение управленцев, которые физически не умеют управлять через компромиссы, сложные договоренности и баланс интересов.
2: Угу.
0: Когда они знают только язык жестких приказов и мобилизации ресурсов. Как вообще будет выглядеть выход из этого режима? Как возвращаться к нормальности, если гражданских кадров, способных управлять миром, а не чрезвычайным положением, во власти просто не останется? Участников войны продвигают во власть не единично, а через целую систему – обучение, наставников, партийные списки и региональные мандаты. Их биография помогает проводить нужные бюджеты, объяснять ограничения и превращать военную службу в главный социальный лифт. Это значит, что войну воспринимают не как временную трагедию, а как основу будущего государства. И чем больше людей получают власть благодаря фронту, тем труднее стране вернуться к мирной политике. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
5: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
4: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
5: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Бержиняй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
4: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
6: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
4: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
7: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
4: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
6: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
4: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И, судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление. Смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция – в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал Балтийский лоцман в ТикТок. На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
11: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. А не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожился не полный пи***. А, дорогие такие власти. Вы хотите, чтобы мы шли на выборы. И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так с соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, двух кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что, все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Ну пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
13: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
12: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
14: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
12: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
12: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
16: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверсток падают ракеты. Бам-бам-бам. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по большегрузстоянкам большегрузных автомобилей, эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет уже каждое третье жилое многоэтажное здание, там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центру принятия решений, вот сейчас вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишаете их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭС, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что от того, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет таких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
17: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает в сравнении. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
3: Главные новости дня.
18: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
19: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии. И судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
18: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
20: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
18: Мощность московского НПЗ – 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион – Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
21: Дуслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
18: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 – на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
22: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ассоциированный союзник-член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения инвестиций в политическую напряженность, для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача постоянно вот эту напряженность сохранять.
9: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
0: Любая система управления эффективна тогда, когда при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
1: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых, вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не ***ели, он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные, или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь, вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте, вот, закидайте меня там тапками.
3: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
2: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
18: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу, вон там стреляют.
7: Опять завод, там мы так все...
18: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил

0: сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
1: Он полетел, падает.
0: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
4: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
3: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
4: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
6: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
5: С очень жесткими границами.
6: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное.

0: И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
1: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески – это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
0: Угу.
1: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, ну, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
0: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
1: Да, контраст там колоссальный.
0: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
1: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
0: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
1: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить вот эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
0: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
1: Ну, на бумаге-то остались, да.
0: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Ну, грамотный педагог может дать базу и за меньшее время. Разве нет?
1: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
0: Так, 8 класс. 14-летние подростки.
1: Да. Из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
0: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
1: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок полностью посвящен ручным гранатам.
0: Ну подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности – это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
1: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели – РГД-5, F1, РГО, РГН.
0: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
1: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
0: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасной жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
1: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
0: Куда уж плотнее.
1: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд. Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном. Оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
0: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
1: Давай, попробуй.
0: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
1: Это правда?
0: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
1: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
0: То есть?
1: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
0: Ну да, аэродинамика, сборка.
1: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ Дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
0: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
1: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки, и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
0: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
1: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
0: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
1: Давай.
0: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
1: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
0: Так, и что порезали?
1: Ну, возьмем правила дорожного движения. У десятиклассников на весь этот транспортный блок теперь остается всего 3 урока.
0: Всего 3 урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
1: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
0: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
1: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
0: Это довольно много.
1: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
0: А сейчас?
1: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
0: Как это? А куда их впихнули?
1: Так. Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
0: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
1: Ну-ну.
0: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
1: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
0: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
1: Ну да, теория без практики.
0: Тут вступает в игру разница между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
1: Угу.
0: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
1: Ну да, звучит легко. А совсем другое — посвятить этому 2 полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
0: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
1: Вот именно.
0: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
1: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
0: Угу.
1: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, а системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
0: Да уж, двойные стандарты.
1: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
0: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
1: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
0: Да, я слышала.
1: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
0: Это как выезды на полигон?
1: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
0: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
1: Да.
0: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
1: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
0: И как это решается?
1: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
0: Они прошли педагогическую подготовку?
1: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
0: Слушай, появление людей с реальным боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
1: Абсолютно.
0: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
1: 100%.
0: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое – уметь экологично и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
1: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
0: Ну да, и четких протоколов, и специальная инфраструктура.
1: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
0: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования, электронные тиры.
1: Да-да, выезды в современные учебные центры.
0: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
1: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
0: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
1: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
0: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
1: Да, это язык.
0: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
1: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
0: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
1: Да.
0: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
1: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
0: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
1: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
0: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
1: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
0: Это точно.
1: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
0: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики и гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один,
1: угу.
0: Он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
1: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса.
4: Тише.
3: Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
3: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
6: Все в дыму.
3: Мощность московского НПЗ – 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион – Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
7: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
8: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовало на собственном кармане и собственном питании.
2: Главные новости дня.
3: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
9: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
3: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
10: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
3: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить вводить стопроцентные пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ее, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
3: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падела и катка вернули платную парковку.
12: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр. А не центр развлечения мажором. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, миллион в месяц будет приходить в бюджет. Миллион! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падел играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. По миллиону в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
2: На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
2: Говорят военкоры.
14: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
15: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
14: Космос перестает быть мирным. Военкор канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
15: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
16: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 200-х привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Да, когда это часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, блин, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкоров, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
17: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, там, да, то есть это полностью поражение там армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населению, ну, просто невозможно. Эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 22-м году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
17: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего даже неразумно. То есть, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, что мы будем делать на этих землях, да, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. В общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и 2 сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
14: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел спецназа» о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
15: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу, сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
14: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
19: Наше 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой и специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
14: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
15: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
21: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
20: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
22: Слева слышу, вон там стреляют.
0: Опять завод, там мы так все.
20: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Такая просьба, она, в общем, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
20: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
1: Он полетел, падает.
20: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Z-военблогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
22: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обязаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
4: Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
7: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая. Популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшие индукции вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет. Хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Соулу, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий и честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте.

0: Сильна, но не бесконечна, понимаете? Важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте. Так что соулу приносит возможность блистать, проявляться, побеждать. Это день света, ясности и силы воли. Важно быть честным с собой, не бояться сиять. Не стесняйтесь быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Именно такими вы нужны этому миру.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
4: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку и принести этот рисунок своим родителям? Что вот я хочу, вот я ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И ну вот мне кажется, что много-много есть таких интересных сейчас идеи и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
6: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
5: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает в стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
6: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Бержиняй по

0: строят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
1: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
2: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
1: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
3: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
1: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
2: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишени выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
1: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных. Потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое. Меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
6: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника добавят в счета за свет. Это проект ФАС. На федеральном портале проектов и нормативных актов опубликовали документ, в котором изложена новая методика расчета платежей за электроэнергию. Если проект примут, ущерб от дроновых атак и расходы за восстановление подстанций будет возмещать население. Принять проект должны в скором времени. Публичное обсуждение документа, о котором мало кто слышал публично, должно закончиться 25 сентября, после чего документ, скорее всего, станет реальностью, говорит экономист Николай Корженевский.
9: Суть его действительно в том, что если разрушается, ну, там пока приказ касается только энергоструктуры, но в широком ее понимании, если происходят какие-то разрушения и, более того, в этом приказе упоминаются все уже состоявшиеся разрушения с 22 по 25 год, теперь их можно будет в будущем числом внести в тарифы, да, там через требуемую выручку. Это, безусловно, уже напрямую ляжет на плечи граждан. Этот приказ ФАС находится в стадии, у бюрократов это называется, обсуждения регуляторного воздействия. Но, опять же, выборы прошли, думаю, что регуляторное воздействие быстро будет признано эффективным. И для меня в этой части вопрос только, будут ли пытаться вообще успеть вот в это повышение тарифов ЖКХ часть ФАС реализовать или все-таки перенесут на следующий год.
8: Следующее повышение тарифов ЖКХ намечено на 1 октября, то есть по новым платежкам придется рассчитываться уже в ноябре. И это в преддверии очень непростой зимы для энергетики России, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Россия стоит на пороге очень большого числа техногенных аварий. Тяжелая ситуация с электроэнергетикой. Очень высокий износ оборудования, его не чинят, даже как бы уже то, что нужно было срочно чинить, пролонгируют сроки допустимой эксплуатации, ну и так далее. То есть Россия сейчас пытается до конца выесть остатки прочности, остатки инфраструктуры, наследные еще от Советского Союза. И война этому очень способствовала, потому что во время войны горит, выбивает, работает с перегрузкой, а инвестиций нету. На обновление нет денег. Но это все как бы чревато дальнейшими авариями, а это, конечно, беда.
8: Война отнимает средства на ремонт энергетической инфраструктуры, а платить за него должно население, сетует экономист. Но и это не все. Граждане также будут оплачивать расходы на оборону и восстановление и других объектов после атак дронов. К таким последствиям, как предполагают эксперты, могут привести новые изменения в налоговое законодательство. Их анонсировал замминистра финансов Алексей Сазонов. Он сказал, что уже этой осенью в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Поправки должны затронуть широкий спектр отраслей. Однако конкретные детали документа в правительстве пока не раскрывают. Хотя уже понятно, что хоть новые налоги и будут платить предприятия, в конечном счете защита от дронов и ремонт ляжет на плечи конечного потребителя, говорит экономист Николай Корженевский.
9: Да, скорее всего, будет принято, я бы сказал, наверняка. И идет работа над какими-то только отдельными деталями. То есть, возможно, речь все-таки идет о том, что компании будут как-то платить, может быть, создавать какой-то фонд, так или иначе участвовать в помощи, собственно, самим себе. Так что не исключаю, что здесь все-таки плательщиками будут первоочередно компании. Хотя, конечно, повторюсь, через цены в конечном итоге все это ляжет и на плечи граждан.
8: А если добавить к этому разогнавшуюся инфляцию и сокращение социальных расходов из-за огромной дыры в госбюджете, возникает логичный вопрос – откуда людям брать дополнительные деньги на новые тарифы, если и так, согласно социологии, более 40% домохозяйств живут за чертой бедности? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о результатах партии на выборах в Государственную Думу.
13: То, что касается участников специальной военной операции, у нас это будет порядка 86 человек, поэтому это вот такой, если мы говорим про Государственную Думу, это такой, ну, как бы серьезный вклад, плюс у нас два еще молодогвардейца, значит, которые точно так же победили в этой избирательной кампании, получат мандаты. Но это пока мы говорим о предварительных результатах, еще раз оговариваюсь. Но тем не менее уже мы все-таки видим, что эти мандаты будут получены. И, конечно, председатель партии об этом говорил. Этот фактор, он очень важен. И мы об этом постоянно говорили, об этом говорил президент Российской Федерации на нашем 22-м съезде партии. И вот каждый год в единый день голосования мы показываем, что у нас достаточно большое количество ветеранов, участников специальной военной операции, получают мандаты, значит, получают партийные билеты. Мы помогаем им становиться вначале кандидатами, а потом депутатами в разные уровни власти, региональные, административные центры, наши муниципалитеты. Ну и вот теперь большая такая федеральная кампания, Государственную Думу, где мы точно так же, значит, наших участников специальной военной операции изначально вели, помогали, сопровождали. Вот. Ну и в дальнейшем точно так же планируем активно работать, когда они уже станут законодателями, работая в Нижней Палате парламента. Поэтому этот фактор, конечно, был очень важным и знаковым.
11: Главные новости дня.
8: Все для фронта. Силуанов сообщил о сокращении гражданских расходов бюджета ради нужд СВО. Российскому Минфину для выполнения приоритета «Все для фронта» и балансировки бюджета пришлось перенести часть расходов на более поздние периоды. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. «Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта», – сказал министр, добавив, что для решения бюджетных проблем в этом году пришлось где-то покопать и где-то урезать расходы.
14: Во всяком случае, знаете, когда денег нет, голова включается. Это точно хорошее правило. Всегда в это время начинаешь креативить и думать о каких-то, ну, более правильных, выверенных финансовых решениях.
8: Также Силуанов поделился, что, верстая бюджет на текущий год, Минфин рассчитывал сократить прошлогодний дефицит почти в 6 триллионов рублей до 3,5 триллионов с помощью повышения НДС и налогов на малый бизнес. Но уже к концу первого квартала дыра в казне превысила план на весь год, а к декабрю из-за перерасхода средств на военные статьи могла достичь 9 триллионов рублей, подсчитали экономисты. Чтобы не допустить решить такого огромного дефицита к концу года, Минфин на треть сократил расходы по гражданским статьям, а правительство спустило указание в регионы сократить штат бюджетников и госслужащих на 15%. Эти меры Силуанов называет консолидацией.
14: Мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая непростой бюджет, значит, на следующую трехлетку, последний год он всегда был непростым, сейчас опять такой же, вот, понимая вот эту всю ситуацию, выработали уже ряд мер, потом еще буквально пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации, и главное, что мы состыковались с Центральным банком.
8: Что означает эта состыковка на практике, пока не ясно, говорят эксперты. Скорее всего, следует готовиться к очередному повышению ключевой ставки Центробанком, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Судя по риторике Набиуллиной, как она мрачно оценивает ситуацию с госрасходами, с дефицитом бюджета, с тем, что, возможно, кажется хуже, чем прогноз Центробанка, то я думаю, что, конечно, мы увидим разваливающийся бюджет, бюджет крайне военный, провоенный, в котором будут увеличены очень сильные расходы, доходы, в котором будут прописаны абсолютно нереализуемые, которые невозможно будет собрать. Ну и плюс, конечно, властям придется резать социальные расходы, расходы на медицину, на образование, на школы, на больницы, на поликлиники, на дороги, на аварийное жилье, на помощь населению, на поддержку бизнеса. То есть будет проводиться большой секвестр бюджета. То есть под нож пустят все, что не связано с войной. И, соответственно, вот бюджет будет очень и очень неприятный.
8: По итогам января-августа дефицит федерального бюджета достиг 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП страны. И, по словам Силуанова, он продолжит увеличиваться, по меньшей мере, до 3% ВВП. Эти оценки правительства весьма скромные. Независимые экономисты напоминают, что раньше, по итогам предыдущих лет, дыра в бюджете всегда была значительно большей, чем предполагал Минфин. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Россиянка, сравнив выборы в Государственную Думу прошлых лет и теперешние, пришла к выводу, что ничего не изменилось.
16: Как бы я в прошлых роликах не улыбалась, да, но это все очень печально. Прошли такие же выборы, как и было каждые 5 лет. Я думала, хоть что-то поменялось, но что я увидела? Все то же самое. В городах, где нету оппозиции определенной, да, там все, если кандидаты партии договорились с ядросами, все у них, в принципе, тихо. Наблюдателей нет, наблюдатели не шумят, и все хорошо. Я не знаю, что у нас было, потому что я первые выборы не участвую. Я участвовала с 2003 года, вот, да, эти первые выборы, где я не участвовала. Вот, но переживала, нервничала за всю страну, как говорится. Ну, я вчера весь вечер, ну, до полночи я смотрела ролики, которые выкладывают люди. Все то же самое. Наблюдатели не пускают к столам при подсчете, протоколы не дают заверенные, выгоняют, снимать не дают. Также, да, некоторые люди, очень много роликов, где люди пришли, а за них уже проголосовали. Очень много то, о чем я говорила в первом видео. Все то же самое. Злость, конечно, берет меня. Меня прям вот трясет от этого всего. У нас это все было в Астрахани. Поэтому все то же самое. Непонятно, как изменить эту систему, как изменить эту власть. И я иногда спрашиваю, как после вот таких выборов уважать учителей? Как, скажите? Потому что это все делают учителя, которые учат наших детей в школах. Вы понимаете? А потом подарки, цветы дарите. За что? Вот за это, то, что они творят на избирательных участках. Это, я не знаю, за что? Они же не получают там миллионы. Они не получают, им как собакам кинут вот эту подачку за выборы и оставят на работе. И все. Они просто... У меня злость, конечно. У меня злость невозможная. Я прям не могу смотреть эти ролики. Я, конечно, репосты делаю, чтобы все это видели. Вот эти хейтеры, которые... Ой, у нас на участках ничего не было. Никогда вы ерунду говорите. Да пошли вы, честно говоря, не было бы. Глаза разуйте свои, и все вы увидите. Если захотите увидеть.
11: На радио «Лента». Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
11: Радиолента. 15:57 АМ. Криминальные новости.
18: В зоне СВО погиб осужденный за взятки бывший мэр Белгорода и экс-замгубернатора региона Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. Он служил в штурмовом батальоне мотострелкового полка. В 2023 году чиновника задержали по делу о взятке. Следствие установило, что он получил от главы строительной компании два премиальных автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. Полежаев признал вину и в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 36 миллионов рублей и запретил ему работать в органах власти в течение 8 лет. Незадолго до вынесения приговора Полежаев сообщил о заключении контракта с Минобороны для участия в боевых действиях. До уголовного дела Полежаев был заметной фигурой, возглавлял Белгород в 2015-2019 годах, затем стал заместителем губернатора. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева за систематическое невыполнение своих обязанностей. В Туле двух военных приговорили к 10-12 годам колонии по делу о взятке. Они помогали заключать контракты с Минобороны без отправки на фронт. Осужденных зовут Джавид Базоров и Виктор Курбатов. Военный суд в Туле признал их виновными по 7 эпизодам получения взяток, в том числе в особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. При вынесении приговора суд счел смягчающим обстоятельствам участие обоих мужчин в СВО. По версии следствия, Курбатов был сотрудником пункта отбора на военную службу, а Базоров – нештатным помощником. Они вместе с еще двумя неизвестными помогали добровольцам заключать контракты с Минобороны. При этом подписавших документы не отправляли на фронт. Как зовут остальных фигурантов дела, точно неизвестно. Мужчина убил жену и соседа из ревности в Сочи. Он и его 50-летняя супруга были во дворе дома в селе Хлебороб. У пары произошла ссора на почве ревности к соседу. Мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и спину супруге. Она скончалась на месте. Затем ревнивец пошел в соседний двор, и там находился 58-летний мужчина, убил и его. Сразу после жестокой расправы убийца рассказал о произошедшем родственнику. Он уже обратился в полицию, обвиняемого арестовали. Лишившийся прав пьяный военный сбил ребенка. В Иркутской области автомобиль сбил 10-летнего мальчика, который шел по тротуару возле школы. Ребенка госпитализировали в реанимацию с множественными переломами шеи и черепа. По словам местных жителей, за рулем находился военнослужащий, которого уже лишили прав за пьяную езду и ДТП. Прокуратура начала проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующем выпусках.
11: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Алексей Верещагин о том, что тема фейковых героев СВО – одна из взрывоопасных для России.
20: Да, эта ситуация абсолютно взрывоопасна, и она, по большому счету, стоит сейчас просто на предохранителе, потому что настоящим героям, которые либо положили свою жизнь за Родину, либо которые сейчас продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас просто не до этого. Но они все вернутся на малые родины свои. Они, скажем так, ряженых героев видят издалека. И эти ряженые герои, они не утруждаются даже учесть такие моменты, как награды правильно носить, какие награды вообще существуют. Это, знаете, ближе даже не к ряженым, а к каким-то клоунам. И выглядят они соответствующе. То есть это, извините, конечно, не мне грешному судить, но это какие-то псы безродные. Я встречал таких ряженых. И не только в Москве. У них хватает наглости в таком виде появляться и в зоне специальной военной операции, как вы правильно сказали, Донбасс-Палас. и прочие окопы на Пушкинском бульваре, да? Вот. Но таких обычно выгоняют пинками. Рука на таких не поднимается, их просто нужно пенделями гнать. И меня, конечно, не так воспитывали с детства, но больше, чем плевка в лицо, они недостойны.
19: Инструктор образовательного центра «Гагаринг» Анна Толстоусова о проблеме подготовки бойцов к борьбе с дронами на передовой.
0: И я вижу тот объем, через сколько людей через нас проходит, да, то есть за каждое занятие ежемесячное через нас проходит минимум 100 человек. Это ежемесячно. А ружей не хватает. И это проблема, которую мы озвучиваем часто. Очень бывают нередкие ситуации, когда к нам приходят бойцы на обучение, то есть они вышли с ротации к нам на курс, но они приходят, у них два ружья на 20 человек. Мы говорим, а где все остальное? Они говорят, либо на ЛБС все остальное, либо вот то, что есть. И работаем с тем, что есть. Потихоньку, конечно, мы видим, в подразделения начинают попадать уже ружья, стали появляться МР-155 уже во многих подразделениях в достаточном количестве. Не без проблем, потому что с этими ружьями тоже все не так просто, и мы эту проблему озвучивали, потому что они попадают в руки бойцам очень часто не в боеготовном состоянии. То есть очень важная деталь не ставится на ружье на конвейере, а кладется в зип, и она не доходит до бойцов. Это огромная проблема, о которой мы говорили. Это так называемое кольцо внешнего поршня, газового поршня, без которого ружье в полуавтомате плохо работает.
21: Радиолента. Прямая речь.
12: Жительница Москвы очень рада тому, что закончились выборы в Думу, и теперь опять можно стоять в очереди за бензином.
22: Ну что, друзья, выборы закончились. Можно и в очереди за бензином снова стоять, да? Я пока домой ехала, шалила, конечно. 50 километров от МКАДа.
23: Впереди камера.
22: Бензин был только на одной заправке, на Роснефти. Хотя заправок, вы сами знаете, да, натыкано, как жри. Вот. И на Роснефти там очередь часа на 3, наверное. Заехала на нефтемагистраль, еще одна заправка, где есть бензин. Ну, по 105 рублей почти заправила бак. И я, честно сказать, очень рада, что есть нефтемагистраль, которая дает нам возможность заправляться дороже на 30%, но без очереди. А еще я вижу, выборы кончились. И дай бог хотя бы на нефтемагистрали по 105 рублей бензин сохранится.
21: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
24: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
21: Солдатская почта.
25: Воюйте сами, а наших верните домой. Родственники завербованных на СВО аргентинцев протестуют возле посольства России. В последний день выборов, в воскресенье, напротив российского посольства в Буэнос-Айресе выстроились десятки женщин. Они развернули огромную ленту плаката с фотографиями аргентинских мужчин, которые пропали без вести на Украине. Женщины протестуют, утверждая, что их родных обманным путем заманили на чужую войну, обещали им работу и космические деньги – 30-40 тысяч долларов. Теперь их близкие пропали, а ответов российская сторона не дает, жалуются аргентинцы. У Марии на войне оказался сын. Он уехал в Россию в поисках лучшего будущего, но в итоге оказался на фронте.
1: Я очень прошу вернуть мне сына живым. Я умоляю об этом. Господин министр иностранных дел, выполните свою работу как следует. Объясните, где наши мужчины, что с ними. Пожалуйста, пусть мой сын вернется домой.
25: В конце августа требовать ответов о судьбе близких выходили также родственники мужчин, завербованных из Перу. Тогда в столице прошла масштабная акция протеста. К зданию местного МИД вышли тысячи перуанцев, требующих срочно вывести их родных из России и остановить незаконный рекрутинг. Местных жителей обманом заставляли подписать контракт под видом обычной работы, после чего связь с близкими резко обрывалась. Так случилось с 40-летним сыном Нелиды Васкес. Даниэль Паламина Васкес пропал полгода назад. Он уезжал радостный и воодушевленный, что нашел высокооплачиваемую работу и сможет помочь семье, говорит его мать.
2: 17 марта я пришла попрощаться с ним перед его отъездом. Он сказал, что нашел хорошую работу за границей, в России. Это был последний раз, когда я его видела. Я спросила его, по какому адресу ты будешь находиться? Он ответил, что пока не знает. И что сообщит, когда приедет на место. Но он так со мной и не связался, просто пропал.
25: На удочку рекрутеров попал даже член главного корпуса добровольных пожарных Перу, человек, которого на родине считали героем. Аксель Роланда также отправился в Россию по ложным обещаниям, рассказывает его сестра.
2: Он уехал 20 марта этого года, а последний раз мы разговаривали с ним 26 апреля. У нас есть аудио и видеозаписи. Он говорил, что у него отобрали все документы, паспорта, оставили без связи, забрали все. Кроме того, его заставили купить одежду, которая там была нужна. Потом он пропал, и через несколько дней товарищ, который служил там же в армии, сообщил мне, что его задело взрывом дрона.
25: Эти истории перуанских мужчин крайне похожи на трагедии российских военных. Например, когда семьи не могут добиться для своих близких оказания им медицинской помощи.
2: У меня там находится племянник, Хуан Умберто Кастильо. Он позвонил нам 6 июня и сказал, что ранен, но до сих пор не добрался до больницы. У него трое детей. Его мать – инвалид. От всей этой боли у нее случился инсульт. Мы хотим справедливости. Чтобы его просто доставили в госпиталь и оказали помощь. Хотя бы это.
25: По данным МИД Перу, воевать в рядах армии России уехали 459 граждан этой страны. Как минимум 11 из них уже погибли, 114 числятся пропавшими без вести, и еще трое находятся в плену. Перуанские власти пытаются добиться ответов через дипломатов, но в российском посольстве заявили, что иностранцы подписывали контракты осознанно и знали про все риски. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
4: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
5: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там и так все.
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, которое входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
7: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Миллион за десятерых детей. Военкор Живов о мерах поддержки рождаемости и возвращении звания «Мать-героиня».
13: Судя по тому, какие меры принимаются для повышения рождаемости, люди, которым это поручили, не понимают ни в русском народе, ни в его проблемах примерно ничего. А значит, всю программу с треском провалят, а триллионы уйдут в пустоту. Такие жесткие выводы я делаю из кажущейся пустяковой новости о возрождении звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 10 детей. За это звание дают аж цельный 1 000 000 рублей. Ух, какие деньжищи! Главное, все сразу не потратить. Просто если начали именно с этого, то и дальше будут чем-то подобным заниматься. Кидать копейки, дарить тортики и медальки, консервировать бедность в детных семьях. Видимо, системно изменением катастрофического положения с рождением и браком в России заниматься никто не собирается.
10: Двое выходят, тысячи остаются. Олег Царев о попытке снять санкции с Усманова и Фридмана.
14: Евросоюз в шаге от исключения российских олигархов Усманова и Фридмана из-под санкций. Решение поддержали 26 из 27 стран. Латвия в последний момент заблокировала исключение. Переговоры продолжаются. Ирландия, как нынешний председатель Евросоюза, предложила исключить Усманова и Фридмана, а взамен продлить санкции против остальных. Около 3000 российских физических и юридических лиц сразу на беспрецедентные 36 месяцев. Обычно их пересматривают каждые полгода. За Усманова выступили Франция и Словакия, за Фридмана – Люксембург. Пишут, что Париж добивается снятия санкций с Усманова в обмен на освобождение двух граждан Франции в Азербайджане. Обратите внимание, олигархи коррумпируют европейских политиков, невзирая на приличия. Зубами выгрызают себя из-под санкций. И теперь сравните это с бредовыми заявлениями некоторых наших чиновников, министров и депутатов о том, что санкции нам на пользу. Глядя на Фридмана и Усманова, хорошо видно, что совсем не на пользу. А вообще, какой циничный размен. Два человека получают разморозку личных активов и право въезда в Евросоюз, а тысячи остальных – гарантированные санкции еще на 3 года. Минимум.
10: Красные линии перестали пугать. Z-блок Лейб Гусар о том, что осталось от российского сдерживания европейцев.
8: Надо сказать, что первое время грозные заявления наших первых лиц и правда останавливали коалицию желающих от слишком настойчивой помощи Украине и покушений на коренную Россию. Но чем больше было таких заявлений и чем сильнее сдвигались красные линии, тем больше желающие понимали, что все это лишь пустой треп. В последнее время единственным сдерживающим фактором было наличие ядерного оружия и опасение того, что если угроза коснется ближнего круга, есть вероятность, маленькая, но все-таки есть, что оно будет применено. Впрочем, в последние месяцы, похоже, все уже поняли, что оно никогда не будет использовано в принципе. Возможно, по причине данных кому-то из великих держав железобетонных гарантий неприменения оного. Красных линий просто нет.
21: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
25: Не Мальдивы и даже не Сочи. Россиянам предложили патриотический туризм по местам боев в Курской области. В программе поездки – обход подземных командных пунктов. Там в ближайшее время создадут туристические маршруты и музейное пространство, заявил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, изюминкой этого туристического маршрута станут места, где были северокорейские военные.
11: «Я уверен, что приехать и посмотреть подземные командные пункты будет очень и очень интересно».
25: Планирует ли туристический маршрут в газовой трубе, по которой буквально ползли российские военные до Суджи, пока неизвестно. Местные жители не знают, как реагировать на такую инициативу. Они говорят, вместо того, чтобы финансово помочь отстроить дома, которые были разрушены в течение боевых действий, власти решили пустить деньги на ветер. Никто из местных жителей не верит в то, что кто-то из других регионов России приедет в Курскую область из-за близкого расположения к фронту. В этом году даже регионы в глубоком тылу оказались в опасности из-за постоянных атак. Что говорить уже о приграничном Курске.
15: Охереть, господи!
16: Ну, давай закроем окно, пожалуйста, мама.
17: Это что такое происходит?
25: Практически каждая ночь в Краснодарском крае проходит под звуки сильных хлопков. Сочи до сих пор не могут отойти от атаки, которая произошла несколько дней назад. Очевидцы сообщали о громких взрывах со стороны моря. В результате удара безэкипажных морских катеров в нескольких местах загорелась набережная. Пострадали 8 человек.
18: Таким образом складывается, что только что открыли аэропорт, ну, наверное, пару часов назад. И просто народ в тонусе, в таком. Все, кто как может, вылетает и уезжает, потому что то, что здесь происходит, и то, что здесь происходило ночью, Москва-Внуково. Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Ситуация полный пиздец. По-другому не скажешь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такой просто... огромное количество дыма и, ну, то, что происходит после взрыва. И так сегодня вот Сочи и Сириус прям атаковали. Не едьте и не летите. Тем более с детьми. Тут просто все, кто может, уезжает, выезжает.
25: Провален туристический сезон в этом году и в Крыму. Полуостров почти все лето был без бензина, света и продуктов. По словам военкора, в целом ситуация с безопасностью по всей стране значительно ухудшилась. Дроны ВСУ уже способны преодолевать по 3000 километров и долетать в самые отдаленные населенные пункты России, что еще 5 лет назад казалось немыслимым. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
10: Причем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел» спецназа о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
8: налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
10: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
14: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживают. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время

0: Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Ростова-на-Дону поблагодарил учителей и бюджетников за непосредственное участие в выборах в Госдуму.
4: Что, дорогие россияне, поздравляю. Мы выборы проиграли 100%. Я даже не знаю еще, что там вообще, как, сколько подсчетов туда-сюда. Но мы по-любому проиграли. Хочется сказать вот отдельно просто огромное благодарство это молодежи, зумерам, которые реально 20 числа и пошли проголосовали. Ну и остальному народу, кто не постеснялся, кто не побоялся, просто взял и пошел. А знаете, кому я хочу сказать еще огромное спасибо? Это учителям, педагогам, короче, бюджетникам, всем бюджетникам, которые там, да, это больница, не больница. Вам хочу сказать спасибо за то, что, знаете почему? Потому что вы очкуны. Все, вот, благодаря вам. За копейки, за мразины, там премии и там поднакинули вам там, да, там по пару тысяч или сколько там, я не знаю. И вы закидывали бюллетени вот эти, да, лишние в пользу знаете кого. Благодаря вам мы опять будем в жопе. И это те, кто говорили все время, точнее, ноют. Вот сидишь там в поликлинике, там в школе, еще где-то, да, там, и слышишь в садиках, вот маленькие зарплаты, премии нету, там отпуска плохие, там туда-сюда съездить не можем. А благодаря кому? Благодаря вам. Вы очкуны, которые просто взяли и очередной раз все оба***ли. Просто много слов, которые можно сказать, но вы должны сами все понимать. А зумеры молодцы. Вчера сидел, думал. Вот я сначала до этого не любил вас, а сейчас я понимаю, что будущее зависит реально от вас. Вы вообще ничего не боитесь. Я побольше очкун, потому что нас с детства этому учили родители. Родители наши дедушки, бабушки учили. Короче, прививали очкунство, так сказать. Так вот и будем жить. Так что будущее благодаря вам, зумер.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет, это «Разбор дня». В российскую политику все чаще заходят люди прямо из окопов. Их ставят в партийные списки, отправляют в региональные парламенты и готовят по специальным кадровым программам. На словах это награда за службу. Но если посмотреть на всю систему целиком, возникает другой вопрос. Почему власть заранее собирает политический класс для страны, которая, похоже, не собирается выходить из военного режима?
6: Знаешь, прежде чем делать такие глобальные выводы, хочется немного включить здоровый скептицизм.
5: Так.
6: Просто первая мысль, когда на это смотришь, неужели это не обычная громкая пиар-акция? Ну, в истории политики использование вот этого образа героя – это же самый старый трюк в мне.
5: Ну да, собрать голоса на горячей теме.
6: Вот именно, собрать голоса, получить нужные проценты на эмоциях перед выборами, а на следующий день просто вернуть управление старым аппаратчиком. Разве это, ну, не классическая предвыборная технология?
5: Отличный вопрос, и с него как раз стоит начать. Потому что интуитивно все реально выглядит как, ну, такая декоративная благодарность. Но сегодня есть огромный массив данных.
6: Ага.
5: Аналитика прошедших выборов, статистика перемещений по службе, ну и разбор кадровых программ. И задача этого глубокого разбора – понять по этим цифрам, что вообще происходит. Это разовая акция или прям фундаментальная перестройка элит? В избирательной кампании участвовало, ну, почти 200 кандидатов с реальным военным опытом.
6: 200?

0: Ого.
1: Да, 200. И это не какие-то там единичные случаи ради красивой картинки по телевизору. Только от правящей партии шли 76 человек, которые реально прошли зону боевых действий. И аналитики, на чьи материалы сейчас активно обсуждаются, обращают внимание на самое важное – куда именно их вставят.
0: В смысле, на какие позиции?
1: Да. Двое людей с военной биографией вошли в первую федеральную пятерку правящей партии.
0: Слушай, ну первая пятерка – это же не просто строчка в списке. Это прям главная витрина?
1: Точно.
0: Эти позиции традиционно бронируются за, ну, политическими тяжеловесами, за теми, чьи лица буквально продают всю кампанию на национальном уровне.
1: В точку. И в эту витрину поставили военкора Евгения Поддубного и командира морпехов Владислава Головина, который сейчас юнармию возглавляет.
0: Ага. И тут аналитики подчеркивают, что в России идет, ну, глобальная смена политического фасада. Вспомни, как политтехнологи лепили идеального кандидата, ну, лет 10 назад. Кто это обычно был?
1: Ну, это такой понятный, укорененный в мирной жизни типаж. Главврач областной больницы в белом халате. Или там строгий, но справедливый директор завода.
0: Образ строился вокруг такой концепции крепкого хозяйственника или спасителя социалки.
1: Верно. А теперь, если посмотреть на компании, идеальный кандидат – это человек в униформе с боевыми наградами. Акцент сместился просто кардинально. И знаешь, что исчезло?
0: Что?
1: Вся дискуссия о налогах, ценах, тарифах ЖКХ, она, ну, просто растворилась. Вместо программы кандидату рисуют плакат с позывным и списком ранений.
0: Ну, звучит логично для текущей повестки.
1: Но у меня тут сомнение, хочу тебе его закинуть. Разве избиратель настолько наивен? Ну вот, если у человека в доме прорвала трубу или закрыли единственную поликлинику в районе, неужели медаль кандидата заставит его об этом забыть?
0: А вот тут начинается самое интересное. Эта механика очень подробно описана в аналитике. Это работает не через забывание проблем, это работает через создание идеального политического щита.
1: Политического щита. Как это выглядит на практике?
0: Ну, представь себе встречу кандидата с избирателями. Приходит возмущенный житель. Он реально агрессивен, он хочет ругаться, потому что автобусы отменили, крыша течет, все плохо.
1: Так.
0: А перед ним на сцене сидит человек в орденах, который вернулся с фронта.
1: А, то есть возникает психологический барьер.
0: Абсолютно. Психологически спорить с таким человеком на повышенных тонах про тарифы на воду, ну, крайне некомфортно. И более того...
1: Это еще и опасно сейчас.
0: Вот именно. Анализ риторики показывает, что любую резкую критику в адрес такого кандидата можно, ну, моментально вывернуть как неуважение к его боевым заслугам.
1: Или как предательство.
0: Да, как предательство. В итоге эти новые кандидаты становятся невероятно эффективным инструментом, чтобы наглухо закрыть гражданские провалы власти. Это такая броня, которую, ну, невозможно пробить обычными аргументами про плохой асфальт.
1: Слушай, в одном мосборе это очень метко сравнили с франшизой. Вывеска новая, яркая, вызывает уважение, но если зайти на кухню или там в бухгалтерию, сидит абсолютно тот же самый менеджмент из старой корпорации.
0: Хорошая метафора.
1: И вот если принять, что это щит, возникает логичный вопрос. А кто реально стоит за этим щитом?
0: И что говорят данные о назначениях? Одно дело списки кандидатов – это все-таки фасад, а другое – реальные должности в исполнительной власти.
1: Там есть разбор огромного массива более 1300 конкретных назначений людей с военным опытом в органы власти.
0: 1300? Прилично.
1: Да, цифра большая. И здесь картина, ну, просто кардинально расходится с публичным мифом. Вот много же говорят про программу «Время героев», про жесточайший отбор, про социальный лифт для простых парней.
0: Угу, по телевизору это постоянно крутят.
1: Но знаешь, что выясняется при детальном анализе биографии тех, кто реально получает высокие кресла?
0: Ну, я так догадываюсь, что среди них не так много рядовых штурмовиков без высшего образования.
1: Почти у половины новых назначенцев уже был серьезный чиновничий, номенклатурный или силовой опыт до того, как они оказались на фронте. Аналитики прямо называют это двойной системой. Наверх к реальным рычагам управления в мэрии и в министерство идут бывшие чиновники, муниципальные депутаты и люди с нужными связями.
0: Ага, то есть для них фронт стал просто мощным турбоускорителем их старой номенклатурной карьеры.
1: Именно. Они и так отлично понимают, в какие кабинеты заходить, как бюджеты пилить, то есть согласовывать, и как бумажки заполнять.
0: Ну да, система своих не бросает. А что же тогда остается тем самым рядовым военнослужащим, ну, реальным парням из окопов, которых как раз на плакатах печатают?
1: Им, согласно сухой статистике, назначение отводят, ну, совершенно другой, низовой уровень.
0: Это какой?
1: Патриотическое воспитание в школах, руководство ветеранскими организациями, уроки мужества.
0: Символические должности.
1: Да, чисто символические должности без доступа к распределению реальных бюджетов и ресурсов.
0: Знаешь, если посмотреть на это политологически, звучит как злая ирония. Красивый миф о таком независимом представительстве ветеранов во власти просто рассыпается при первом же столкновении с цифрами. Получается, это строго управляемая, отфильтрованная кадровая колонна. Старая бюрократия никуда не уходит.
1: Она просто переодевается.
0: Да, отправляя часть своих за новыми строчками в резюме, а потом добавляет к себе удобных, кристально лояльных исполнителей из числа младших командиров. И все это, чтобы легитимизировать правление, убедить общество, что власть по-прежнему имеет моральное право руководить. Что такое вообще повседневная работа депутата?
1: Ну, это голосование по законам.
0: Не просто голосование. Это чтение 500-страничных поправок в налоговый кодекс. Это тонкости муниципального жилищного права, распределение субсидий, работа с кадастровыми реестрами.
1: Звучит жутко скучно.
0: Вот, фронт учит мгновенно исполнять приказы и действовать в реальности, где четко понятно, вот свои, а вот чужие. А гражданское управление – это бесконечный, вязкий поиск компромиссов, согласование интересов разных групп.
1: И вот тут статистика показывает гениальный по своей циничности механизм контроля.
0: Так.
1: К каждому такому яркому кандидату, который приходит из окопа прямо в кресло депутата, прикрепляют опытного аппаратчика.
0: Типа старшего товарища.
1: Да, это может быть министр регионального правительства, действующий губернатор или просто партийный юрист. И что происходит? Дальше. Человек, который совершенно не знает, как устроено гражданское управление изнутри, оказывается в, ну, тотальной информационной и юридической зависимости от этого куратора.
0: А то есть реальные тексты законов, поправки, юридические заключения – это все пишут старые бюрократы?
1: Абсолютно.
0: И здесь кроется, ну, главный парадокс, на который указывают данные. Общество, голосуя за этих людей, ждало искренности. Ожидалось, что придут люди, которые не боятся резать правду-матку в лицо начальству, защищать простых людей.
1: Ага, такой образ Робин Гуда.
0: Да, да. А по факту выстраивается механизм, который производит абсолютно послушных исполнителей. Эти люди делают парламенты еще более однородными.
1: Почему?
0: Потому что они чувствуют себя обязанными.
1: И это тоже.
0: Они смертельно боятся пойти против партии, которая буквально за руку провела их через выборы.
1: Которая дала статус, представила наставника.
0: Плюс армейская привычка, наверное.
1: Обязательно.
0: Накладывается жесткая фракционная дисциплина и привычка не обсуждать приказы командира. Если куратор говорит, что бюджет нужно принять вот в таком виде, значит, так надо, так приказали.
1: И это идеальный момент, чтобы перевести наш разговор на уровень обычного человека.
0: Давай.
1: Почему тот, кто слушает этот разбор по пути на работу или там за утренним кофе, должен вообще заботиться о том, как голосуют какие-то новые депутаты? Какое это имеет отношение к повседневной реальности обычных граждан?
0: Самое прямое. Давай разберем это на примере принятия бюджета. Про это очень много пишут аналитики. Бюджет – это всегда игра с нулевой суммой.
1: Ну, то есть, если где-то прибыло, где-то убыло.
0: Именно. Деньги на безопасность всегда конкурируют с деньгами на гражданские нужды. На больницы, новые автобусы, ремонт очистных сооружений. И вот представь, региональный парламент, который решает, куда направить дополнительные средства.
1: Угу.
0: Как будет голосовать депутат, который только что вернулся с фронта?
1: Но, судя по исследованиям, он физически и психологически не сможет проголосовать против увеличения военных расходов или за их сокращение в пользу ремонта городской канализации.
0: Да он даже воздержаться не сможет.
1: Да. Это будет подано и воспринято как предательство его собственной биографии, предательство товарищей.
0: Вот. И это заложено в самой конструкции новой системы. Поэтому гражданские сферы обречены медленно, годами, недополучать финансирование. И новые депутаты будут этот процесс освещать своим, ну, непререкаемым моральным авторитетом.
1: Раньше гражданские депутаты могли бы поспорить.
0: Могли бы, но теперь спорить не принято.
1: И тут аналитики обращают внимание на еще один очень пугающий маркер. То, как стремительно меняется язык чиновников в мирных городах. Обрати внимание, язык приказов просто вытесняет язык гражданского управления. Такие понятия, как компромисс, общественная дискуссия, поиск баланса, они просто исчезают из лексикона.
0: А что вместо них?
1: вовсю используются термины «мобилизация ресурсов», «сплочение», «выполнение задач любой ценой».
0: Не любое несогласие с качеством ремонта дороги или там закрытием школы маркируется чуть ли не как саботаж.
1: Да-да. Раскачивание лодки. И когда в следующий раз в новостях объявят о назначениях в регионе, или мэр будет объяснять, почему в этом году не закупят новые трамваи, этот разбор должен помочь прочитать между строк. Ухудшение жизни, согласно прогнозам, не будет выглядеть как какой-то внезапный коллапс или взрыв.
0: Оно будет ползучим.
1: Да.
0: Это просто старый, потрепанный учебник у ребенка в школе, потому что бюджет на образование урезали. Это автобус, который приходится ждать на морозе 40 минут вместо 15. Это один дико уставший врач на два огромных участка в поликлинике, потому что тупо нет денег на расширение штата.
1: А если гражданин попытается возмутиться, написать коллективную жалобу, прийти на прием к такому вот депутату, ему же ответят с металлом в голосе.
0: Ему прям скажут, что сейчас вообще не время для споров.
1: Угу.
0: Граждан методично приучают жить в режиме вечного чрезвычайного положения. Приучают терпеть. Потому что гражданские нужды, комфорт, нормальная городская среда, они теперь официально, прямо на уровне государственной идеологии, находятся на втором месте.
1: И это молчание подкрепляется тем самым моральным авторитетом политического щита, с которого мы начали. Но давай сделаем еще один шаг вглубь данных.
0: Давай.
1: Речь ведь идет не просто о результатах одних конкретных выборов. Речь о строительстве инфраструктуры, которая рассчитана на долгие-долгие годы.
0: Что именно понимается под инфраструктурой?
1: Это федеральные кадровые школы, это десятки региональных программ по переподготовке, жесткие квоты на партийных праймерис, тысячи созданных должностей в сфере вот этого патриотического воспитания.
0: Масштабно.
1: Такую тяжеловесную, безумно дорогую систему просто не строят на один политический сезон.
0: Согласен, статистика показывает, что это никакие не временные декорации. Это натуральная заливка бетонного фундамента под абсолютно новую реальность.
1: Более того, есть целый пласт данных о том, как депутатские мандаты и должности сейчас используются как откровенная приманка.
0: Приманка для контракта.
1: Да, идет реклама, и молодому парню из небольшого депрессивного городка показывают не только деньги, ему продают мечту. Социальный лифт. Мол, смотри, сегодня ты подписываешь бумаги, а завтра сидишь в региональном парламенте или становишься мэром.
0: Хотя статистика, как мы уже поняли, показывает, что до реальной власти доберутся единицы. Те, у кого уже был чиновничий опыт.
1: Именно. Но сам образ-то работает безотказно.
0: Но знаешь, в чем кроется самая глубокая, самая структурная проблема, о которой предупреждают политологи?
1: В чем?
0: Когда статус, власть, влияние и уважение в обществе начинают распределяться, почти исключительно через фильтр военного опыта, происходит чудовищное обесценивание гражданских профессий и вообще мирного труда. Представь себе талантливого инженера, который спроектировал сложнейший мост. Или хирурга, который внедрил новые технологии и буквально вытащил районную больницу из кризиса.
1: Или учителя.
0: Да, учителя, который воспитал десяток победителей международных олимпиад. Их заслуги просто меркнут в новой системе координат. Их работа поддерживает жизнь городов, экономику, науку, но она больше не дает билета в элиту. У них нет того самого щита, который есть у людей в форме.
1: И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли, которую хочется оставить тем, кто слушает этот разбор. Мы детально разобрали, как выстроена эта машина по производству новой лояльной элиты и как гражданское управление подменяется вот этой армейской вертикалью. Но подумайте вот о чем. Когда в стране формируется целое поколение управленцев, которые физически не умеют управлять через компромиссы, сложные договоренности и баланс интересов.
0: Угу.
1: Когда они знают только язык жестких приказов и мобилизации ресурсов. Как вообще будет выглядеть выход из этого режима? Как возвращаться к нормальности, если гражданских кадров, способных управлять миром, а не чрезвычайным положением, во власти просто не останется? Участников войны продвигают во власть не единично, а через целую систему – обучение, наставников, партийные списки и региональные мандаты. Их биография помогает проводить нужные бюджеты, объяснять ограничения и превращать военную службу в главный социальный лифт. Это значит, что войну воспринимают не как временную трагедию, а как основу будущего государства. И чем больше людей получают власть благодаря фронту, тем труднее стране вернуться к мирной политике. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все.
3: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
5: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма. Еще 13 высказались против. 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
4: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
5: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
4: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит, регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки – в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
6: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат Горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
4: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
6: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
4: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
7: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
4: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Ростова-на-Дону эмоционально обратилась к местным властям, обвинив их в бездеятельности в вопросе защиты населения города от атак украинских беспилотников.
11: Обращение к властям нашего города. К властям города Ростова-на-Дону. Не потому, что мне страшно то, что было сегодня ночью, а я не знаю, куда этот рилс сейчас мой зайдет. Я уже говорила, что я в своем блоге буду эти темы поднимать. Меня никто не заткнет. Я никуда не уезжаю. Как видите, я нахожусь у себя в городе на своем районе, в котором прожил сегодня полный пи***ч. Дорогие власти, вы хотите, чтобы мы шли на выборы. И вот скажите мне, пожалуйста, ростовские власти, а за кого голосовать? Вы за последние полгода что сделали для того, чтобы защитить свой народ? Вам уже все пишут заявки, все, включите сирены. Их летело сотни сегодня. Вы почему не включаете сирены? Почему мы вот так соседями сидим? Почему вы не ездите ночью по городу? Вы же депутаты. Где вы шкеритесь все в это время? Где вы все глаз народа? А знаете, кто глаз народа? Мы народ. Мы народ должны решать, что вам правительству делать, где находиться и кому быть у власти. Мы за вас голосуем. Так за кого нам голосовать, если вы до сих пор не включите сирены? Включите вы эти гребаные сирены. Я сегодня бегала, стучала по соседям, будила их вместо того, чтобы думать о своей жизни, о жизни своего мужа, о жизни собаки, двух кошек, еще помимо этого. Я еще бегала по этажу, будила по полчаса соседей, чтобы они выходили, уходили от окон. Потому что его могут сбить в любой момент и просто... Понятно, они не к нам в дом летят, это понятное дело. Мы им нафиг не нужны. Но обломки, или как он там собьется с этого своего Wi-Fi, или еще что, сами знаете. А вы где, ваш голос где среди всего этого? Вы что все? Защитите нас, пожалуйста, наш город. Защитите нас. Пусть мы не спим по ночам. Пусть половина города больше идет в 7 утра на работу. Ну пусть мы выходим в укрытие, в подвалы, между у себя в коридорах ночуем. Включайте сирену, как в Сочи, как в других городах.
3: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
13: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
12: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
14: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
12: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ею, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело теперь с большим долгом, а главное, с очень большими расходами на обслуживание государственного долга.
12: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
10: Военный блогер Максим Калашников о нанесении регулярных ударов российскими военными по гражданским объектам и жилым домам на Украине.
16: Помните кадры ударов по Киеву? Ревет все, отверстия падают ракеты, бах, бах, бах. А вы куда начальство Российской Федерации в Киеве били? А вы куда со всеми этими пожарами, ударами, картинами в Киеве били? По полумертвым заводам типа Артема, но заодно задевая жилую постройку, мы все видели, как там плачут родители, у которых там под завалами дети остались, обычные кияне. По всяким сараюшкам, да? Вот по торговым складам бьете, да, по стоянкам большегрузных автомобилей, по эти логистические центры, там прочее, прочее. Огромные жертвы и разрушения. Да, далеко пойдет это. Я понимаю, чем завершится война, когда, так сказать, Киев избьет же каждое третье жилое многоэтажное здание, там повреждено, там действительно люди пострадали. Вот вы, вместо того, чтобы бить по центру принятия решений, вот сейчас. Вы пытаетесь, я имею в виду начальство российское, вы пытаетесь вымораживать простых людей на Украине, да, там, лишать их тепла, света, вот, особенно зимой, вот, по Одессе моей родной до боли ударили по ТЭЦ, без света там стоит. Понятно, что чтобы Одесса опять померзла зимой. Вы что считаете, что от того, что одесситы будут мерзнуть, и даже там рядовые харьковчане, что-то изменится? Но у меня нет никаких иллюзий насчет того, как ведется эта война со стороны нашего начальства. А главное, чем она закончится. Кончится она очень-очень тяжелым кризисом Российской Федерации.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Актер Дмитрий Дюжев заявил, что молодежь в России слишком хорошо живет.
17: Именно это поколение, рожденное в комфортное время, не знает сравнения, а жизнь познает сравнений. Не знает, как это плохо жить. Именно такое поколение начинает думать о том, что, может быть, и неплохо было бы и революцию устроить по-быстренькому. Но хочется предупредить, все будет очень плохо, если кто-то об этом задумается.
2: Главные новости дня.
12: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
18: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии и... Судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось, ну, улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень нескоро сможет возобновить работу, ну, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
12: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
19: Все в дыму, все в дыму, все в дыму.
12: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион: Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ с суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
20: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
12: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о том, что Евросоюз не прекратит поддержку Украины и превращается в альтернативу НАТО.
22: Увы и ах, Украина является крупнейшим союзником НАТО, не являясь при этом членом НАТО, ну, как бы так, знаете, ассоциированный вот союзник, член, поэтому фактически это позволяет им получать все преференции. На Украине сейчас сильнейшая в Европе армия, ну, по той простой причине, что их накачивают там 50 стран, да, фактически. Это было бы удивительно, если бы это было не так. В этот проект они вложили очень много с точки зрения, как бы, инвестиций в политическую напряженность для того, чтобы постоянно держать в тонусе нас, постоянно нас провоцировать и создавать напряженность по всему периметру, в особенности, ну, сейчас Украина, а далее они идут, как мы видим, нацеливаясь на наше подбрюшье. То есть это и попытки расшатать, раскачать Евразийский экономический союз. Плюс, естественно, куда же без них, это страны Балтии. Отказываться они от этого проекта не будут, потому что им важно, значит, сохранить давление на нас, поэтому будут делать все, значит, чтобы бросать вот в эту топку войны любые средства, пусть плевать на простых европейских граждан, пусть они живут впроголодь, но, значит, Россия должна постоянно чувствовать со стороны, значит, стран НАТО и Европейского Союза. В некотором смысле слова даже сейчас можно, знаете как, Европейский Союз был экономическим таким образованием, а страны НАТО – военно-политическим. Сейчас мы даже видим такую, ну, как бы метаморфозу, что Европейский Союз де-факто становится, превратился в такой военно-политический союз, который некая альтернатива НАТО, да, в условиях, когда обсуждается, выйдут США из НАТО, не выйдут, будет НАТО, не будет, но неважно. Короче, вот их задача – постоянно вот эту напряженность сохранять.
21: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о том, почему нынешняя система управления Россией ведет к кризису.
23: Любая система управления эффективна тогда, когда
0: при достижении той или иной цели тратится минимальный объем ресурсов. А это возможно только в том случае, если очень качественно работает обратная связь. Понятно, да? В том случае, если обратная связь работает некачественно, недостоверно и некорректно, любая система управления, я вам как станок, как ремонтник станков ЧПУ говорю, уходит в разнос. При некачественной обратной связи система управления начинает неэффективно тратить ресурсы, и вместо достижения целей и выполнения ресурсов она с избытком этот ресурс тратит и ломает сама себя. Ясно. Поэтому логика того, что я наблюдаю, она хорошо вкладывается именно в парадигму того, как система управления сама себя ломает, тратя ресурсы на то, что никаким образом к целям ее не приближает.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Вдова погибшего мобилизованного рассказала, как к ней домой пришли с повесткой на имя мужа, который погиб 10 месяцев назад.
1: Тут сразу это опять слух про мобилизацию. Теперь Песков у нас, значит, выступает в то, что в 300 тысяч не будет. А во сколько будет? В 600, в миллион, во сколько будет? Это все фигня, это ладно, это слухи. Это все написано вилами по воде. Но есть такие ситуации, у которых вот, например, а что идут со списками по домам? Уважаемые, можете ответить? Идут повестки людям. Идут по спискам опять, как и перед мобилизацией в 22-м году. Вы можете на это хоть что-то сказать? И я это знаю не по слухам, ко мне лично домой приходили. Со списками на следующую мобилизацию. Я месяц молчу, все наблюдаю, смотрю, и вот решила я, короче, все-таки об этом сказать. Я уж думала грешным делом, что у меня сын старший маленько отошел, так как он учится. Я уж думала, у меня за сыном пришли. Нет, у меня пришли за супругом. Мы попадаем с ним под, значит, возраст призывной на мобилизацию. Обо всем этом, как он у меня туда попал и что вообще случилось, я это потом расскажу, когда у меня суды пройдут. Ну ладно, в общем, не в этом дело. Приходит, значит, бубряк-бубряк, да-да, я думала за старшим сыном. А мне по спискам достают бубряк Иван Иванович здесь. Сказать, что я ***ела, это ничего не сказать. Я говорю, что за списки? Ну вот такие-такие списки. Возраст продлен, не как раньше, до 45. Я говорю, да, здесь дома. Позвать можно? Нет, воскресить только можно. Вы, говорю, не или он у меня погиб 10 месяцев назад, он дома кремированный стоит. Вам его вытащить с того света, чтобы он опять на СВО пошел? Вы маразматики, вы когда идете со списками, вы глаза разуйте, к кому вы идете. У вас вообще не обновляются данные? Или вам кого откуда доставать? Я извиняюсь за свой дикий французский. Но это дичь. Вот дичь. И давайте докажите мне, что не будет мобилизации. Давайте, вот, закидайте меня там тапками.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
23: Самара. Какая это сейчас? Огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
5: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
24: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
5: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
18: такая просьба, она, в общем, аморальна. Потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
5: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины.

0: и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
3: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
2: Космос перестает быть мирным. Военкор – канал старше Эды о будущей гонке орбитальных вооружений.
3: Размещение оружия в космосе – это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее, в том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет, это «Разбор дня». Российскую школу за последние годы сильно перестроили, и особенно заметно это по урокам безопасности. Раньше там больше говорили о дороге, конфликтах, первой помощи, стрессе и других вещах, с которыми ребенок сталкивается в обычной жизни. Теперь все больше времени занимают военная подготовка, оружие, тактика и беспилотники. Получается простой вопрос, почему школьнику все важнее уметь держать автомат, но все меньше времени остается на то, что может пригодиться ему каждый день. Сегодня разберем, как изменилась программа до и после начала войны и что именно из нее пришлось потеснить.
5: Вообще, чтобы реально понять всю глубину этих изменений, стоит взглянуть на школьное расписание. Знаешь, не как на какой-то скучный список уроков в дневнике, а как на физическое пространство.
4: С очень жесткими границами.
5: Да, именно. Это пространство, оно же абсолютно не резиновое, оно строго лимитированное. И вот как раз изучение этих рамок показывает реальную картину.
4: Само название предмета сменилось с привычного ОБЖ на основы безопасности и защиты Родины. Но смена вывески – это, как говорится, лишь вершина айсберга. Главный механизм спрятан именно в распределении времени.
5: Угу.
4: Вот смотри, общий объем предмета остался неизменным. На 2 года обучения, допустим, для 8-9 классов или 10-11 выделено ровно 68 часов. И смотри, с сентября 2026 года ровно половина, то есть 34 часа официально отдана военной подготовке.
5: Цифра может казаться немного абстрактной, пока не сравнишь ее с тем, что было раньше.
4: Да, контраст там колоссальный.
5: Еще в федеральной программе, которая действовала в 2025 году, военный модуль в старшей школе занимал, кажется, всего 12 часов.
4: Да, 12. А для 8-9 классов и вовсе 9 часов.
5: Вот. То есть произошел скачок с 9 часов до 34. И все это внутри того же самого жесткого лимита в 68 часов.
4: Да. Это чистая игра с нулевой суммой. Чтобы разместить...

0: эту новую массивную конструкцию, ровно 25 часов пришлось просто забрать у других тем.
1: А обязательно ли это означает, что гражданские темы прямо исчезли? Темы про бытовые пожары, правила дорожного движения, ту же первую помощь, они ведь номинально остались в документах.
0: Ну, на бумаге-то остались, да.
1: Вот. Так ли вообще критично само количество часов, если тематический костяк повседневной безопасности все равно присутствует? Ну, грамотный педагог может дать базу и за меньшее время. Разве нет?
0: Понимаешь, проблема кроется в огромной разнице между реальной оптимизацией и жесточайшим уплотнением. Возьмем 8 класс.
1: Так, 8 класс. 14-летние подростки.
0: Да. Из 34 часов 21 урок посвящен исключительно армии.
1: 21 урок из 34. Это же почти 2/3 всего годового времени на этот предмет. И как именно распределяется все это время?
0: О, там все очень подробно. Подросткам детально объясняют устройство автомата Калашникова АК-74. Потом идет снайперская винтовка Драгунова. А затем отдельный полноценный урок полностью посвящен ручным гранатам.
1: Но подожди, про взрывоопасные предметы рассказывать ради безопасности – это нормально, чтобы ребенок на улице ничего не трогал.
0: Там не просто концепция граната обсуждается. Требуется изучать конкретные боевые модели – РГД-5, Ф-1, РГО, РГН.
1: Серьезно? 4 разные модификации гранат в 8 классе?
0: Именно. Дальше идут мины-ловушки, строевая подготовка и основы тактики.
1: Слушай, ну это очень показательный момент. Одно дело – базовая безопасность. Совершенно другое – требовать отличать наступательную гранату РГД-5 от оборонительной Ф-1, знать там радиус разлета осколков, типы запалов. Это же уже не безопасность жизнедеятельности. Это какая-то чистая военно-учетная специальность, которую просто спускают на уровень 14-летних детей.
0: Абсолютно. И знаешь, в старшей школе в 10 классе эта динамика становится еще более плотной.
1: Куда уж плотнее.
0: Там подростки проходят 24 военных урока просто подряд. Больше 2/3 учебного года предмет сфокусирован только на одном. Оружие, боевые робототехнические комплексы, фортификация позиций, радиационная и химическая защита. И еще огромный акцент теперь делается на беспилотники, на дроны.
1: Ну вот смотри, с дронами ситуация выглядит, как по мне, немного двояко. Хочется даже сыграть роль адвоката дьявола сейчас.
0: Давай, попробуй.
1: Ну, навыки пилотирования БПЛА – это же технология двойного назначения, правильно? Она невероятно востребована в мирной жизни. Дроны используют в сельском хозяйстве, ну, там, для точного земледелия, в геодезии, в энергетике, мониторить линии электропередач. Киноиндустрия вообще без них жить не может.
0: Это правда?
1: Разве это плохо, что школа дает подросткам доступ к таким передовым технологиям? По сути, это же готовый билет в современную профессию.
0: Изучать передовые технологии – это супер полезно, никто не спорит. Но тут ключевую роль играет сам образовательный контекст.
1: То есть?
0: Ну смотри, на уроках труда или там информатики беспилотник действительно рассматривается через инженерию.
1: Ну да, аэродинамика, сборка.
0: Программирование полетного задания и все такое. Но в курсе ОБЗ дроны интегрированы в очень жесткую связку с армейской тактикой, с минно-взрывными заграждениями и разведкой.
1: А, то есть меняется сам фокус восприятия этого инструмента.
0: Именно. Беспилотник там рассматривается исключительно как боевая система. Но вот согласись, изучать квадрокоптер, чтобы понимать принципы красивой видеосъемки, и изучать его сразу после темы про радиационную защиту и прямо перед темой, как правильно копать окопы, это же формирует, ну, совершенно разные нейронные связи в голове.
1: Да уж, контекст действительно определяет вообще все. Если квадрокоптер стоит в расписании между разборкой автомата и установкой мин, он неизбежно воспринимается как элемент вооружения, тут не поспоришь. В программе же, наверное, прямо прописаны такие задачи.
0: Да, черным по белому. Разведка местности и сброс грузов.
1: Ого. Ну ладно, давай тогда вернемся к той самой оптимизации, про которую я спрашивала в начале.
0: Давай.
1: Если половину времени забрала вот эта армейская подготовка, как именно ужалась гражданская безопасность? Куда делись все эти темы, которые касаются обычной жизни?
0: Ну вот как раз здесь и проявляется колоссальная разница между тем, что тема просто есть где-то в методичке, и тем, что на нее выделен реальный урок.
1: Так, и что порезали?
0: Ну, возьмем правила дорожного движения. У 10-классников на весь этот транспортный блок теперь остается всего 3 урока.
1: Всего 3 урока? На все ПДД, самокаты, велосипеды, перекрестки.
0: Ага. Но самый яркий маркер – это ситуация с психологией и конфликтами.
1: О, раньше этому уделялось довольно много внимания, если смотреть на старые стандарты.
0: Да, в старшей школе был целый 7-часовой модуль, посвященный безопасности в социуме.
1: Это довольно много.
0: Там подробно разбирали травлю, вербальную агрессию, всякие психологические манипуляции, поведение в толпе и методы саморегуляции при сильном стрессе.
1: А сейчас?
0: А теперь слова «стресс» и «конфликт» формально просто остались в итоговых требованиях. То есть школьник по документам должен все это знать и уметь. Но отдельных уроков для разбора этих ситуаций почти не предусмотрено.
1: Как это? А куда их впихнули?
0: Так. Всю эту сложнейшую психологию попытались втиснуть в один единственный общий час про межличностное общение аж в 11 классе.
1: Слушай, но справедливости ради, кто-то может сказать, что 16-летние подростки и так прекрасно знают, как переходить дорогу.
0: Ну-ну.
1: Но они же годами ездят на общественном транспорте. Возможно, тратить кучу времени на ПДД в 10 классе реально нерационально.
0: Да и про конфликты в интернете они знают порой намного больше, чем авторы школьных учебников.
1: Знаешь, знать правила в теории и уметь действовать в критической ситуации – это абсолютно фундаментально разные вещи.
0: Ну да, теория без практики.
1: Тут вступает в игру разница между декларативной памятью, когда человек просто помнит какой-то факт, и процедурной памятью, то есть реальным навыком.
0: Угу.
1: Одно дело в конце урока за 10 минут так мимоходом сказать, что при буллинге нужно искать помощь, а на агрессию отвечать спокойно.
0: Ну да, звучит легко. А совсем другое посвятить этому два полноценных занятия с ролевыми играми, разобрать реальные сценарии жизни класса, ну там отработать интонации и паттерны поведения.
1: В момент панической атаки, внезапной давки или тем более автомобильной аварии когнитивные функции просто снижаются до нуля.
0: Вот именно.
1: Теоретические знания из какой-то там 10-минутной лекции просто не успевают подгрузиться в мозг.
0: Да. Навык поведения в экстренной ситуации формируется только через практику.
1: Угу.
0: Вот если для того, чтобы научиться собирать автомат вслепую или правильно накладывать турникет, системе кажутся необходимыми макеты, тренажеры, постоянные повторения и десятки часов, то почему считается, что для оказания первой помощи при ДТП достаточно просто беглого упоминания?
1: Да уж, двойные стандарты.
0: Любая практика требует так называемого защищенного времени в расписании. И вот этого защищенного времени гражданским темам теперь просто катастрофически не хватает.
1: Выходит, что материал просто пробегают по верхам, но чтобы галочку в журнале поставить. Но ведь изменения-то не ограничиваются только рамками обычных уроков по 45 минут.
0: О, конечно, нет. Вся эта система выходит далеко за пределы школьных стен, в логистику, в инфраструктуру и в кадровые решения.
1: Да, я слышала.
0: 34 часа в классе – это только часть картины. Введены обязательные отдельные учебные сборы.
1: Это как выезды на полигон?
0: Типа того. Для 8 класса это 3 дня, то есть плюс еще 17 часов к программе. А для 10 класса 5 дней. Это добавляет еще 35 часов непрерывных сборов.
1: 35 часов? Слушай, это же полноценная рабочая неделя взрослого человека, и она полностью посвящена военной симуляции?
0: Да.
1: И тут возникает, наверное, самый сложный вопрос. А кто все это ведет? Ну, обычный школьный педагог, который годами рассказывал, как пользоваться огнетушителем, как ориентироваться по мху в лесу или там накладывать шину, он же вряд ли обладает глубокими знаниями в современной тактике ведения боя.
0: Или в управлении боевыми FPV-дронами, да, кадровая трансформация, она вообще одна из самых масштабных сейчас.
1: И как это решается?
0: Государство активно привлекает и переобучает ветеранов войны для работы в школах. Летом 2026 года официально сообщалось о 170 таких специалистах.
1: Они прошли педагогическую подготовку?
0: Да, прошли переподготовку, и многие из них сразу были трудоустроены. Понятно, что в масштабах огромной страны этого числа недостаточно, поэтому большинству обычных учителей приходится в срочном порядке проходить курсы повышения квалификации.
1: Слушай, появление людей с реальным боевым опытом в школьных классах, это же поднимает огромный вопрос о психологии и вообще педагогике.
0: Абсолютно.
1: Разница между нахождением в зоне конфликта и обучением 15-летних подростков, она же просто астрономическая.
0: 100%.
1: Одно дело обладать жестким опытом выживания, и совершенно другое — уметь экологично, и безопасно адаптировать этот тяжелый травматичный опыт для детской психики. Ну, не каждый профессионал своего дела может стать хорошим учителем.
0: И плюс ко всему встает еще и вопрос физической безопасности. Такое огромное количество практических занятий с макетами оружия, учебными гранатами, запуск дронов. Это же требует идеальной дисциплины.
1: Ну да, и четких протоколов, и специальной инфраструктуры.
0: Вот. И именно инфраструктура обнажает проблему колоссального неравенства школ в стране.
1: А, ну да. Крупный лицей где-нибудь в центре мегаполиса может позволить себе новые кабинеты, какие-нибудь там очки виртуальной реальности для пилотирования, электронные тиры.
0: Да-да, выезды в современные учебные центры.
1: А небольшая сельская школа, где зачастую вообще один учитель ведет несколько предметов, ютясь в старом здании, они же будут справляться с теми же федеральными требованиями совершенно иначе?
0: Зачастую с помощью старых деревянных макетов автоматов и выцветших плакатов из 90-х.
1: То есть федеральная программа едина на бумаге, но качество и безопасность этих занятий на местах будут кардинально отличаться?
0: Именно. И вот, если собрать все эти элементы воедино. Математику часов, вытеснение гражданской психологии, введение этих пятидневных сборов и кадровые перестановки. Вырисовывается предельно четкая картина того, как система образования видит будущее.
1: Ну, расписание — это же не просто таблица на стене кабинета.
0: Да, это язык.
1: Школьная программа, она же всегда пытается как-то смоделировать будущую жизнь и подготовить к ней. И выделяя такие приоритеты в расписании, система транслирует четкую иерархию угроз.
0: И когда половина времени предмета, который вообще-то отвечает за безопасность жизнедеятельности, выделяется чисто на военные дисциплины, расписание предельно четко обозначает главный с точки зрения системы риск в жизни этого человека.
1: Хотя парадокс в том, что повседневная безопасность, она же абсолютно универсальна.
0: Да.
1: Абсолютно любой подросток каждый день становится участником дорожного движения. Любой может столкнуться с агрессией на улице, с тяжелой эмоциональной травлей в интернете, с бытовым пожаром.
0: Или с необходимостью оказать экстренную первую помощь родственнику до приезда скорой. А вот военные знания, они имеют довольно узкую, ну, специфическую область применения.
1: И все же в той версии реальности, которая сейчас выстраивается в России через образовательные стандарты, вероятность оказаться в зоне вооруженного конфликта оценивается буквально так же высоко, как вероятность попасть в автомобильную аварию.
0: Да, государство официально называет одной из ключевых задач курса готовность к военной службе.
1: То есть то, что раньше было факультативом для каких-нибудь кадетских классов или тех, кто осознанно выбирал пойти в военное училище, теперь стало базовым, обязательным знанием для каждого школьника в стране.
0: Такое смещение фокуса на масштабные государственные угрозы неизбежно размывает границы индивидуальной безопасности ребенка.
1: Это точно.
0: Если 34 часа в классе плюс 35 часов на сборах уходят на подготовку к глобальному конфликту, ну, времени и ресурса на то, чтобы научиться защищать свои личные повседневные границы, просто не остается.
1: Иерархия рисков оказывается полностью перевернутой вверх дном. Когда подросток видит, что на изучение тактики и гранат выделяется больше 20 уроков, а на психологическое здоровье и способы справляться со стрессом всего один, он усваивает урок, который даже не нужно проговаривать вслух учителю. Важность любой проблемы в обществе измеряется исключительно тем временем, которое на нее готовы потратить взрослые.
0: Да, это не просто изменение программы, это изменение самой философии безопасности. Подведем итог разбора. Школа все еще учит детей математике, биологии, литературе и физике. Но внутри программы безопасности приоритеты заметно изменились. В военной подготовке дали намного больше времени, а привычные темы, связанные с обычной жизнью, стали занимать меньше места. В итоге ребенка все подробнее готовят к ситуации, где ему понадобится оружие, тактика и дроны. Но гораздо реже спрашивают, что ему понадобится, чтобы справиться с травлей, конфликтом, тревогой или опасной ситуацией на дороге. И это, пожалуй, самый важный вывод. Война меняет школу не только через форму, разговоры и символы, но и через само расписание. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: С бензином будет беда. После атаки дронов московский НПЗ остановил переработку нефти. Правительство уже готовит риск-сценарий на случай тотального кризиса. Атака беспилотников на московский НПЗ «Газпромнефти» произошла в ночь на 20 сентября. Москвичи и жители Капотни говорят, такой страшной ночи у них не было никогда. В результате удара по заводу там возникло несколько очагов возгорания, которые не смогли потушить несколько дней. Сейчас НПЗ приостановил свою работу, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Это уже не в первый раз. В июне дважды ударили по этому заводу. И один раз повредили одну технологическую линию. И второй раз вторую технологическую линию. То есть те установки первичные, так называемые, которые отвечали за прием нефти и передачу дальше вот первичных нефтепродуктов для того, чтобы их там вторичные технологии доводили до нужной товарной кондиции. Сейчас остановлены обе линии. И судя по тому, что не только первичные вот эти ворота завода повреждены, но повреждено еще оборудование, которое занималось улучшением качества топлива, то, на мой взгляд, вот по оценке ущерба, который причинили этому заводу, он очень не скоро сможет возобновить работу, не меньше месяца, это уж совершенно точно. А не видно все, но если вышло из строя много оборудования, которое сразу не заменить, то это может продлиться чуть ли не до конца года.
3: По данным военкора, в московский НПЗ был достаточно хорошо защищен. Три кольца систем ПВО, антидроновая сетка, но это не помогло. Слишком большое количество беспилотников летело в сторону НПЗ. Такая тактика применяется уже не первый раз, пишут военкоры.
5: Все в дыму.
3: Мощность московского НПЗ 14 миллионов тонн в год. Он входит в топ-10 крупнейших в стране. Этот НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск топлива из-за атак БПЛА в сентябре. Ранее прекратили работу еще два крупных завода, снабжающих столичный регион. Ярославнефтеоргсинтез и Рязанский НПЗ. До этого остановились Сызранский и Саратовский НПЗ. Суммарной мощностью более 15 миллионов тонн в год. Все это уже сказалось на дефиците бензина.
6: Беслар, как вам такая пробка на заправку в СМЛБ? Это что такое вообще? Как вам такое нравится? Золотой бензин.
3: По данным сервиса «Где бензин?», к середине сентября АИ-92 отсутствовал почти на половине российских АЗС, АИ-95 на 53%. Одновременно увеличилось и число заправок с очередями и ограничениями на продажу топлива. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям подготовить возможные сценарии дальнейшего ухудшения ситуации на российском топливном рынке. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов о том, что при сохранении нынешнего политического курса и продолжении СВО Россия в итоге проиграет.
8: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют. Без левого центристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем. Мир уходит со скоростью вперед 3-4%, а мы 15 лет имеем 1%. Это недопустимо. Президент в своем послании строго поставил задачу, очень строго, мировые темпы, а не больше 3%. Новейшие технологии, мы за 20 лет свой телефон не сделали. Все сделали для того, чтобы сплотить общество, но ее трудно сплачивать, когда за годы войны олигархия со 105 увеличилась до 155 и сосредоточила 700 миллиардов долларов в кармане, больше, чем бюджета, и не хочет участвовать в победе, платить нормальные налоги и вкладываться. Здесь очень сложно, тем более борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
2: Главные новости дня.
3: Это настоящее унижение. Трамп заявил, что воюющая Россия потеряла контроль над собственным производством дизеля. Это прозвучало накануне встречи с Зеленским. Президент США в своей социальной сети True Social шокировал заявлением. Он написал, что постоянные украинские атаки вывели из строя значительную часть российских НПЗ, из-за чего Россия потеряла контроль над производством дизельного топлива.
5: Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей дизельной отраслью из-за войны с Украиной. Большое количество их НПЗ, производящих дизельное топливо, подорвано и как минимум временно выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить.
3: Несколькими днями ранее Трамп уже касался темы дизельного топлива и призвал Украину отказаться от ударов по российским НПЗ. Тогда Зеленский согласился, но при условии, что Москва пойдет на аналогичный шаг. Однако в Кремле отказались от этого. Несмотря на то, что рядовой потребитель пока не ощущает на себе проблем с дизелем, они все же неотвратимы, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
9: Да, вот бензина стали выпускать в России меньше, есть перебои, но с дизельным топливом мы серьезных вот таких пробелов в снабжении мы до сих пор не увидели и не заметили. Но зима наступает. Зима – это значит зимний дизель. То есть тот, который не будет замерзать. Это надо его разбавлять. Чем разбавляют? Это керосином. А керосина-то не хватает. Вот я вижу, нефтяные компании бегают и импортируют этот керосин, потому что спрос для авиаперевозок очень большой, и его действительно не хватает. Есть ограничения по некоторым аэропортам. А если еще большие объемы будут тратиться на то, чтобы вот разбавлять дизельное топливо, то будет еще хуже. То есть вот я смотрю по всем каким-то направлениям, которые вижу впереди, все будет только обостряться.
3: На протяжении этого года ВСУ более 70 раз атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, выведя из строя несколько десятков заводов. Как следствие, российская нефтепереработка опустилась до минимального уровня с 2002 года. А тут еще и Индия задумалась о сокращении закупок российской нефти. Это произошло после подписания Трампом 18 сентября закона об адских санкциях, который позволяет вводить 100% пошлины против импортеров российской нефти. Ранее Россия обеспечивала чуть более половины нефтяного импорта Индии, но теперь Нью-Дели ищет альтернативу российской нефти, что очень негативно скажется на российском бюджете, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Война очень сильно сузила, ограничила, ослабила экономический суверенитет России. Ее судьба теперь определяется не вполне ее, а тем, какие на нее наложены санкции, какие вокруг нее происходят события. Так что в этом смысле ситуация с бюджетом ужасная, именно потому что Минфин не может контролировать расходы, а доходы формируются не им. Поэтому он пытается как-то выжить, одалживает как не в себя. И это означает, что вот сейчас закладывается мина под государственные финансы на многие десятилетия вперед, наверное, лет на 15, не меньше. И вот россияне будут иметь дело с большим долгом, а главное, с очень большими расходами обслуживания государственного долга.
3: Тем временем Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где на полях Генассамблеи ООН должен встретиться с Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на вечер 22 сентября. Среди тем, которые планируют обсуждать, прекращение ударов по НПЗ и дипломатические усилия по окончанию военных действий. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: На заседании городской думы Екатеринбурга депутат от «Единой России» Александр Колесников потребовал, чтобы вместо площадки для падала и катка вернули платную парковку.
11: Сделал замечание. Вот у нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. Это деловой центр, а не центр развлечения мажорам. Я посчитал по скромным площадкам, если там сделать платную парковку, 1 000 000 в месяц будет приходить в бюджет. 1 000 000! А мы там непонятно чем занимаемся. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу. Что за дурость-то такая? Кстати, деньги вот эти зафиксируйте и на образование пускайте. Вон, Кириченко отдайте с Телегиным. Они правильное применение им найдут. 1 000 000 в месяц. Мы окна поменяем и кровли сделаем. Вообще хозяйствовать разучились. Убирайте, я вам еще раз говорю. Нету в центре парковок, нету. Это деловой центр, а не центр развлечения. Сделайте платную, бизнесмены будут платить.
2: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: За разрушение заплатят граждане. Товарищ Артем о том, почему восстановление объектов после атак беспилотников предлагают переложить на обычных россиян.
14: Еще не успела Памфилова доворожить на кофейной гуще, а нам уже сообщили, что восстанавливать разрушенные украинцами объекты будут за наш счет. Логика потрясающая. Они с 2000 года ничего не предпринимают. Они смотрят, как там взращивают военную машину против Российской Федерации и не делают в ответ ровным счетом ничего. Более того, вместо помощи русским организациям, таким как, например, партия «Русский блок», Россотрудничество, наоборот, ее уничтожает. Затем Янукович просит Путина ввести войска. Путин игнорирует. А затем начинается война, в рамках которой уничтожается гражданская инфраструктура. И платить за ее восстановление должен не правящий слой, который и довел ситуацию до нынешней, а мы с вами. Замечательные ребята. Как хорошо все заранее продумали и рассчитали. Молодцы.
13: Космос перестает быть мирным. Военкор, канал «Старше Эды» о будущей гонке орбитальных вооружений.
14: Размещение оружия в космосе — это вполне очевидный факт. Я еще, наверное, с полгода назад писал, что нам пора формировать бригады и дивизии орбитальной обороны. Если кто-то будет вам говорить, что космос, он мирный, знайте, вас хотят обмануть. За космосом будущее. В том числе будущее суверенитета и незыблемости земных границ. В настоящий момент Штаты делают все, чтобы хотя бы какое-то время быть монополистами в космической гонке вооружений. Группировка Starlink и Starship'ы — это исключительно военная инфраструктура. Как бы вам ни пытались доказать обратное, блаженные... Следующий шаг Америки — это размещение спутников-истребителей, ударных средств класса орбита-поверхность. Про разведывательные инструменты я вообще молчу, это понятно априори. Скоро увидим войну космических дронов, наносящих удар по спутникам противника лазерным вооружением. Главное нам в этой гонке не остаться вечными догоняющими.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Билет на смерть. Статистика из Прибайкалья. Погиб каждый пятый мобилизованный из региона в 2022 году. Во время частичной мобилизации в 2022 году из Иркутской области и Бурятии мобилизовали почти 10 тысяч человек. Погибли более 2 тысяч. Это те, о ком известно официально. Еще около 3 тысяч пропали без вести. Почти все погибшие провели на передовой не более 2 недель. Много погибших и в Чеченской республике. Ануар, житель небольшого села в Шалинском районе, говорит, у них каждую неделю похороны.
15: Я живу в маленьком городке, где население 50 тысяч. У нас каждую неделю по 3-4 плохсотых привозят. Сейчас за последние полгода, наверное, это очень сильно, ну, очень много 200. А до этого не так много было. Но последнего привезли, он даже мой дальний родственник. Но он взрослый человек, ему за 50 по-любому. У него только вот руку привезли. Это часть тела, когда он же в черном вот этом пакете был, когда мы это доставали, я вообще не по себе был.
3: В последнее время одной из главных причин ранних смертей солдат стали FPV-дроны, которых у ВСУ, по словам военкора, огромное количество. Сами солдаты говорят, на одного бойца приходится по 3-4 дрона. В целом дела у российской армии на фронте сейчас идут тяжело. Некоторым подразделениям пришлось отойти с ранее завоеванных позиций, пишут военкоры. Проводить наступательные операции стало все сложнее, говорит военкор Алехин. По его словам, спецоперация длится почти 5 лет, и уже всем стало очевидно, что быстрой победы не будет.
16: Это невозможно. Ну, то есть уже все понимают, что победа в смысле Клаузевица, то есть это полностью поражение армии противника, когда он не может сопротивляться, захват полностью территории, подчинение населения. Ну, просто невозможно эту победу уже достичь никакими средствами.
3: Некоторые мобилизованные за годы бессрочной службы нарекают, что даже в отпуск ни разу не ходили. Например, 51-летний Андрей Сухарев из Иркутской области погиб спустя 3 года на фронте, так и не побывав ни разу дома. У него осталось 3 детей. Журналисты разыскали только одного мобилизованного в 2022 году, который вернулся из зоны СВО живым, и им оказался депутат от «Единой России». Военкор Алехин отмечает, что пришло время подумать о заключении мирного соглашения.
16: Даже бессмысленно думать о какой-то капитуляции, потому что это прежде всего даже неразумно. То есть, если война будет идти, будет той же, с тем же характером, с которым сегодня, а что мы будем делать на этих землях, с этими людьми? И единственный вариант – это побыстрее ее завершить мирным договором.
3: Власти заканчивать спецоперацию официально пока не планируют. Там, говорят, цель СВО, а именно полный захват Донецкой области, еще не выполнена. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки, при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
13: При чем тут встреча Зеленского и Трампа? Военкор канала «Архангел» спецназа о налете на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
14: Налет на Самару. Несмотря на якобы требования Трампа к Зеленскому остановить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, украинские формирования продолжают атаки на российские тылы. В прошедшие сутки интенсивность ударов осталась такой же низкой, но при этом по несколько дронов долетало до глубокого тыла. Вчера под утро — в Уфу. Сегодня ночью — до Самарской области. Там под удар украинских беспилотников попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, где возникло возгорание. Кадров в сети уже полным-полно. Украинские каналы с 2 часов ночи активно пиарят свои атаки. При этом также беспилотники сбивали на направлении Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. А вот в Москве впервые за значительный период времени дронов не фиксировали. Даже на направлении Калуги и Орла никакой работы противовоздушной обороны не отмечалось. Сегодня Зеленский встретится с Трампом. И сейчас прямо перед этим вооруженные силы Украины бьют с целью создания красивой картинки для продолжения помощи Штатов. И мнимые запреты Трампа вводить в заблуждение никого не должны.
13: 5G только на иконке. Олег Царев о том, почему российская сеть нового поколения пока не работает.
18: Наша 5G пока оказался обычным 4G с новой иконкой. Тесты в Москве показали, что скорость новой сети чаще всего остается на старом уровне, а местами оказывается даже ниже. Настоящий 5G должен выдавать сотни мегабит в секунду, но разогнаться до гигабита удалось лишь в отдельных точках столицы. Да, и работает сеть только на совместимых Android-смартфонах. iPhone российский 5G пока не поддерживает. Настоящий 5G – это когда двухчасовой фильм скачивается за то время, пока закипает чайник. А у нас за это время успевает прогрузиться только превью. В мире для 5G используют 3,4-3,8 ГГц. В России эти частоты занимают разные ведомства, системы спутниковой специальной связи, и операторы пока используют диапазоны 4G. На хорошую мобильную связь свободных частот не хватает. Похоже, у нас слишком много ведомств.
13: 4 года мобилизации. Алексей Суконкин о том, почему гражданским пришлось исправлять ошибки власти.
14: 4 года, как Владимир Владимирович Путин объявил всеобщую мобилизацию. Хотя вначале нам обещали, что все будет быстро, а такой сценарий якобы вообще не грозит. 4 года спустя многое бы хотелось сказать тем, кто планировал проведение специальной военной операции так, что уже через полгода случилась оперативная катастрофа, выходом из которой смогла стать только мобилизация. То есть привлечение гражданских людей исправлять ошибки профессиональных военных. Иного толкования этого события нет и не будет. И, конечно, тут можно вспомнить классическое. Война — это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Шарль Морис де Толеран. Лучше и не скажешь.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Просьба Трампа не помогла. В Самаре полыхает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
19: Самара. А это сейчас огромная улица, да? Скажите, что это гром, да?
3: Вначале жители Самары действительно подумали, что на улице сильный гром. Однако с каждым новым взрывом становилось понятно, что город попал под атаку беспилотников. По словам очевидцев, из разных районов Самары слышны были сильные хлопки и виднелось зарево.
20: Слева слышу, вон там стреляют. Опять завод, там мы так все...
3: Как говорят местные журналисты, дроны атаковали Куйбышевский НПЗ. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в регионе, который входит в состав компании «Роснефть». Одним из основных видов продукции предприятия является дизельное топливо. Удар по НПЗ БПЛА нанесли всего спустя сутки после телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время которого президент США просил Киев не атаковать НПЗ, говорит экономист Михаил Крутихин.
21: Такая просьба, она, в общем-то, аморальна, потому что просить жертву агрессии прекратить сопротивляться агрессору, почему он Путину не звонит и не просит его прекратить удары по энергетическим объектам Украины, в ответ на что Украина, естественно, защищаясь, отвечает ударами по энергетической структуре России. Тут перепутано, кто виноват, а кто прав в этой войне. И я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
3: Отмечу, что просьба Трампа связана с небывалым ростом цен на дизель в США. Средняя стоимость на прошлой неделе впервые превысила $6 за галлон. Зеленский в ответ сообщил, что Киев готов прекратить удары, если Россия перестанет атаковать энергетику и другие критические объекты на территории Украины. Куйбышевский завод уже неоднократно попадал под атаки. В августе прошлого года он приостанавливал работу после атаки БПЛА. Этим летом предприятие также не работало после удара дрона. 10 июня НПЗ получил повреждения.
0: Он полетел, падает.
3: Экономисты подсчитали, после атак БПЛА на минувшей неделе из строя вышли более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки. Самарская область не единственный регион, который в ночь на 22 сентября подвергся налету дронов. По данным Минобороны, всего территорию России атаковали 297 беспилотников. Под ударом были 13 регионов страны и Крым. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: ZVN-блогер Юрий Подоляка о том, что разговоры о важном в школах, в том виде, в котором они существуют, это все пустая трата времени.
1: Понимаете, в чем проблема? В нынешнем виде разговоры о важном, как я считаю, бесполезны. Более того, это не только я так считаю. Так считают подавляющее большинство учителей. Более того, так считают подавляющее большинство руководителей регионов, с которыми я это обсуждаю. К сожалению, хорошая идея была выхолощена абсолютно глупейшим ее исполнением в качестве обеззаловки. Без души, без жара в сердце вводить разговор о важном не имеет никакого смысла. К сожалению, так как это исполняется, это все не имеет смысла.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
22: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Когда гигантские звезды исчерпывают свое термоядерное топливо, они оставляют после себя жуткие космические кладбища, наполненные остывающими белыми карликами и мертвыми пульсарами. Вокруг этих плотных звездных останков в кромешной тьме вращаются растерзанные обломки планет, образуя настоящие некрологи вселенского масштаба. Мы привыкли восхищаться рождением новых миров, но сегодня заглянем в бездну их пугающего конца. Астрофизики из Британского университета Варвика под руководством профессора Бориса Гайкевича детально изучили спектральный состав света, идущих от белых карликов, таких как знаменитая мертвая звезда Ван Маанена. Исследователи обнаружили в атмосферах этих светил следы тяжелых элементов – кальция, магния и железа, что доказывает, мертвые звезды буквально заживо пожирают уцелевшие планеты своей Солнечной системы. Процесс этот выглядит как медленное гравитационное удушение, когда некогда цветущие миры разрываются приливными силами на раскаленные потоки каменной крошки и падают на раскаленный звездный труп. В это время астрономы фиксируют странные мерцания, похожие на предсмертные конвульсии поглощаемых планетных систем. Среди уфологов и любителей космической конспирологии бывает и такая популярна дикая теория о том, что развитые цивилизации прошлого специально прятали свои космические станции на орбитах белых карликов, используя их мощнейшее магнитное поле как естественный щит и источник энергии. Писатель-фантаст и популяризатор науки Сергей Лукьяненко часто размышлял в своих эссе о том, что мертвые пульсары могут быть гигантскими маяками древних цивилизаций, передающих во Вселенную зашифрованные предупреждения о конце времен. Однако академическая наука сурово развенчивает эти фантастические мифы. Доктор астрономии Джеймс Кинкерти из НАСА подчеркивает, что все ритмические радиоимпульсы и странные колебания яркости мертвых звезд имеют исключительно физическую природу, объясняемую квантовой механикой вырожденного электронного газа. Ну и мощнейшие индукции вращающихся магнитных полей, конечно, куда же без этого. Никаких разумных сигналов или инопланетных мегаструктур в этих звездных некрополях нет, хотя от этого космическая реальность не становится менее зловещей. Ведь через несколько миллиардов лет наше собственное Солнце превратится в такой же холодный и одинокий белый карлик, обрекая Землю на вечное забвение в ледяном космосе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 23 сентября. Давайте спросим у рун, какую же энергию они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Сол. Солнечная руна как раз такой летний день. Это говорит о том, что день будет наполнен светом, ясностью, внутренней мощью. Ведь руна Сол – это руна Солнца, это жизненная энергия, воля, победа. Она говорит, ты знаешь, чего хочешь, и ты способен это получить. И это не обещание легкой дороги, но сигнал, что сила внутри вас уже готова к проявлению. В делах и работе Сол, конечно же, зажигает факел мотивации. Это идеальный день для того, чтобы заявить о себе, выйти из тени, наконец. Может запустить какую-то идею или представить результат. Вот все, что требует личной харизмы, лидерства, инициативы, поддержано этой руной. Если раньше вы сомневались в себе, вот теперь время проявить смелость. Публичное выступление, какие-то важные встречи, творческие порывы – все имеет шанс на успех. Но и помните, слава требует усилий, честности. Не переоценивайте свои силы, действуйте в гармонии с истинными намерениями, понимаете? И только с любовью в душе, ни больше, ни меньше. В отношениях Соулу это, конечно же, руна страсти и некой ясности. Она раскрывает подлинные чувства, зажигает искру между партнерами. Возможно, в такой день произойдет даже признание или важный разговор. Вот момент, когда вы поймете, вот оно мое. И если есть напряжение, то Соулу осветит суть и поможет расставить все по местам. Одиноким же людям эта руна сулит встречу, где сразу понятно, это не случайность. Вот это вот искра, огонь, молнии между друг другом вы сразу почувствуете. А вот по здоровью Соулу благоприятно для восстановления жизненной энергии. Это день для активного отдыха, активного спорта, прогулок на солнышке, у воды. И энергия сильна, но не бесконечна. Понимаете, важно направлять ее осознанно. И здесь хорошо начать укрепление организма, особенно сердца, спины, иммунной системы. Может быть, медитации на силу, визуализация света в теле дадут очень глубокий эффект. Попробуйте.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова предложила детям в дошкольных заведениях рисовать будущих братьев и сестер, чтобы побудить родителей рожать.
2: Есть один ребенок в семье, то почему бы в садике не нарисовать своего будущего братика или сестренку, принести этот рисунок своим родителям? Что вот я хочу, вот я ребенок визуализирует своего будущего братика или сестренку. По-моему, Лариса как раз нам про это рассказала, что она в садике это рисовала. И ну вот мне кажется, что много-много есть таких интересных сейчас идеи и для старших школьников, и даже вот для деток садиковского возраста, когда можно поговорить о семейных ценностях.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: На минном поле. Литва строит завод по производству мин в 150 километрах от самого западного региона России. Также Литва сделала первый шаг для размещения ядерного оружия на своей территории. Выборы без сюрпризов или жизнь со старыми проблемами. Горсовет Калининграда практически полностью переходит под контроль «Единой России». Референдум о независимости Калининграда, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Такие требования озвучили активисты Балтийской республиканской партии. Итак, парламент Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны.
4: За изменение Конституции проголосовали 99 депутатов Литовского Сейма, еще 13 высказались против, 5 членов парламента воздержались от голосования. Поправку передали на рассмотрение профильных комитетов. По словам спикера Литовского Сейма, для изменения основного закона страны в вопросе размещения ядерного оружия потребуется еще 2 голосования. Первое запланировано на 6 октября, окончательное – на 12 января 2027 года. На каждом этапе инициативу должны поддержать не менее 94 парламентариев. Стоит напомнить, что еще в июне министр обороны Литвы Робертас Каунас подтверждал, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, и соответствующие переговоры с Соединенными Штатами идут. По данным Financial Times, одним из вариантов было размещение в Польше и странах Балтии самолетов двойного назначения, способных нести обычное или ядерное оружие.
3: Отметим, что действующая Конституция Литвы запрещает стране оружие массового поражения. Однако ранее президент Науседа заявлял о готовности рассмотреть внесение изменений в Конституцию, учитывая нынешние вызовы. Таким образом, ядерка может получить новый плацдарм возле границ России, что не может не вызывать дополнительного беспокойства у жителей эксклава. Как, собственно, и следующая новость. Литва строит завод по производству мин рядом с Калининградом.
4: Прямо у калининградского порога, в каких-то 150 километрах от границы, Литва запускает конвейер смерти. В деревне Берженяй построят завод, где ежегодно будут штамповать более 200 тысяч противотанковых мин. Литовская компания «Эксплозита» вкладывает в процесс 5 миллионов евро, обещает рабочие места и зарплаты выше среднего. Причем производство мин сделают максимально роботизированным. Так что Калининграду остается только считать километры. 150 – это ведь почти рукой подать.
3: А теперь к калининградской повестке дня. Как и ожидалось, никаких сюрпризов. Трехдневный поход избирателей к урнам для определения самых популярных партий в законодательном собрании Калининградской области не преподнес. Все прогнозируемо и ожидаемо. «Единая Россия» победила на выборах и забирает 29 из 30 мест в Горсовете Калининграда. Единственным исключением стал 10-й округ, где наибольшее количество голосов набрал Сергей Горохов, выдвиженец партии «Новые люди». Другие политсилы не получают в городском совете 8-го созыва ни одного места. Таким образом, единороссы имеют полный контроль над законотворческим процессом в городском парламенте. Кроме того, 20 мандатов Заксобрания по результатам прошедших выборов также забрала «Единая Россия». А значит,

0: Регион останется жить со своими старыми проблемами, которые годами не решались. И почему-то кажется, что новые вырубки и застройки в интересах чиновников – это лишь цветочки. Компании экс-депутата от «Единой России» согласовали новые ЖК в историческом районе Калининграда.
1: Областное министерство градостроительной политики одобрило архитектурный облик жилого комплекса на улице Донского, 48. Проект на обсуждение градсовета даже не выносили. На участке площадью 2000 квадратных метров планируют дом высотой 5 этажей. Застройщик – «Калининграднефтестрой», которым в равных долях владеют бывший депутат горсовета от «Единой России» Виталий Анучкин и бизнесмен Сергей Крец. Компании Анучкина уже застраивают участки на улицах Алябьева и Бассейной.
0: Между тем, пока непонятно, останется ли Елена Дятлова в своем кресле. Сити-менеджер отказалась комментировать перспективы во главе администрации Калининграда. Как известно, после выборов новый горсовет должен избрать главу города, который по новой схеме будет исполнять и функции руководителя администрации. Поэтому вопрос о будущем Дятловой остается открытым. Дело в том, что здесь меняется не просто фамилия на двери кабинета. Новый городской совет определит, кто будет руководить городом. При этом Дятлова не раз объясняла, что полномочия главы администрации заканчиваются с началом работы нового горсовета. И к другим новостям. Калининград хотят, так сказать, возвратить в родную гавань. Референдум о независимости региона, возвращение исторического названия Кёнигсберг и курс на Европу. Именно с такими требованиями выступили активисты Балтийской республиканской партии на акции в Чехии.
2: «Калининград против Путина». Именно с таким лозунгом члены Балтийской республиканской партии вышли к российскому посольству в Праге. Но этим все не ограничилось. Представители движения говорят о возвращении самому западному региону исторической идентичности, европейском будущем и возможном референдуме о независимости Калининградской области от России. Сама Балтийская республиканская партия далеко не новый проект. Она появилась в Калининградской области еще в 1993 году. Среди заявленных ориентиров партии – демократия, права человека, европейская политическая культура, развитие регионального самоуправления и формирование собственной балтийской идентичности региона. И теперь активисты делают еще один шаг. Во время акции в Праге они использовали название «Кёнигсберг» вместо «Калининграда». Представители Балтийской республиканской партии утверждают, что получают сообщения от жителей Калининградской области с предложением провести референдум о будущем региона. По версии движения, если жители области действительно выразят стремление к независимости, партия намерена добиваться диалога с европейскими политиками и поднимать вопрос о международном признании. Это пока только заявление активистов. Никакого официально назначенного референдума в Калининградской области нет. Но сам момент для появления такой инициативы весьма показательный.
0: Особенно учитывая тот факт, что Калининградская область соседствует со странами НАТО, а после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический блок практически все Балтийское море окружено натовскими государствами. В итоге российский форпост на Балтике оказался внутри пространства, где почти все соседи – члены Альянса. И именно на Калининград теперь указывает глава польского МИДа Сикорский. Он заявляет, что Польша внимательно следит за российскими силами в регионе, где, по словам Сикорского, российских войск сейчас практически нет. Причину польский министр видит в СВО. Мол, Москва может себе позволить ослаблять Калининград, поскольку исходит из того, что НАТО не воспользуется этой ситуацией. Но при этом Сикорский предлагает заставить Кремль нервничать. Нет, речь не о захвате Калининграда. На прямой вопрос об этом глава польского МИД ответил отрицательно и предложил НАТО проводить на своей стороне настолько агрессивное учение, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. На это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. В этом контексте Балтфлот провел очередные учения. Отработали защиту объектов флота от атак дронов.
1: На полигоне «Хмелевка» военные тренировались сбивать условные беспилотники из зенитных установок, пулеметов «Утес» и даже охотничьих ружей. Роль дронов-мишеней выполняли осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из гаубицы «Акация». Военнослужащие также практиковались в стрельбе по воздушным целям с движущегося автомобиля. Как отметила пресс-служба Балтийского флота, подобное учение позволяет личному составу обеспечить надежную защиту военной инфраструктуры в условиях современных угроз.
0: Словом, получается весьма необычная картина. Пока Москва демонстрирует контроль над своим самым западным регионом, вокруг Калининграда одновременно происходит сразу два процесса. За пределами России возрождается движение, которое говорит о европейском будущем Калининградской области и о референдуме о независимости. А по другую сторону границы Польша предлагает НАТО напомнить Москве, насколько уязвим Балтийский эксклав. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. Три. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все. все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: За дроны заплатят все. Защиту от БПЛА противника дадут.